Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где

103,5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: На твоих

0: 24.00. Вы слушаете Радио Таврия. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
1: На одной волне с городом.
0: Радио Таврия. Твое радио.

Волчинск 103.5 FM, Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Синичинск, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

Город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Ильиничек, 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 5.00. Вы слушаете Радио Таврия. Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
1: 106.1 FM.
0: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты. This is how we're the best.

Вы слушаете Радио Дали. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Радио Таврия. Лови настроение. Паме, паме.

Синичск, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Дабья. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

0: Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинищевск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: Это твоя жизнь.
1: Это твоя жизнь.
0: Твое время.
1: Твое время.
0: Твоя музыка.
1: Твоя музыка.
0: Твое радио.

узнавай. Радио Таврия.

слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

105FM. Новая Каховка 105.5FM. Скадовск 100.1FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
0: Точное время. 7.00.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

0: Радио Дали.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия.

0: на правах рекламы. Радио «Таврия».
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7-990-22-29-990.
0: Социальная реклама.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM.

0: Вы слушаете Радио Дабы. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.
1: Мне с нее бесконечно падать.

0: Социальная реклама.
1: В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон плюс 7 990 033 47 23. Повторяю, плюс 7 990 033 47 23. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
2: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия. Твое радио.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Это наша музыка. Радио ТАП.
1: Точное время. 8.00.
0: Вы слушаете Радио Таврия. Слушай, вникай, наслаждайся. Это твое радио. Радио Таврия.

0: Доброго утра, дорогие радиослушатели! Мы начинаем на моих студийных 8.03. Это значит, что самое время просыпаться, радоваться солнцу, да и просто включать радио Таврия погромче. Ну а начали мы утро сегодня с Бьонсе. Знаете, ее зажигательные танцы, мне кажется, поднимут с постели любого и заставят немного потанцевать. Утренняя зарядка еще никому никогда не шла во вред. Ну что, сегодня мы обсудим, какие же праздники отмечают в России и во всем мире. Множество интересных фактов. Конечно же, я не забуду ни про прогноз погоды, ни про гороскоп, потому что вы их так ждете. Ну а я с удовольствием озвучу. Мы сегодня пришли с первых майских выходных. Я поздравляю с тем, что выходные закончены. Сегодня начинается новая рабочая неделя. Кстати, неделя также будет сокращенной у нас, поэтому немного покороче будет пятница, чем обычно, полагаю, на час будет сокращенная, потому что уже в субботу мы будем праздновать главный праздник – наш День Победы. Но про это немного позднее, а пока давайте начинать. Песня будущей победы – «Райчей Россия» – это мы.
1: Радио Таврия. Песни будущей победы.

0: Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Ну что, друзья мои, знаете, знакомое чувство, когда интернет перестал работать, да и почему-то в глобальную сеть нету выхода, но здесь на самом деле немного радостная новость для нас, для радио, потому что в Ростехе предложили почаще слушать радио. Во-первых, можно узнавать все последние новости, ну а конечно же, где еще актуальные новости, как не на Радио Таврия. Поднимать себе настроение по утрам, заряжаться в обеденное время и выигрывать билет. И вечером, мне кажется, это идеально. Поэтому запомните простые цифры 103 и 5 FM, город Геническ. И, конечно же, будьте всегда с нами на связи через чат эфира Радио Таврия. Ссылка в телеграм-канале Радио Таврия Херсон. Ну и, конечно же, по номеру телефона плюс 7 990 220 77 77. И знаете, как говорится, что лучше всего вот проснуться с утра, потянуться, к солнцу обратиться и ловить те самые добрые, яркие, искренние моменты в своей жизни. Поэтому ловите момент, когда удача сопутствует вам. Мачете с композицией «Лови момент» на Радио Таврия.
2: Лови момент.

Живая себя не во взглядах, не в оборотах речи. Кто-то скажет, что ты из грязи в князя, забывая, естественно, что ты никогда не любил грязи. Лови момент, ты начинаешь жить. Прости того, кто плюнул в спину, сохрани лицо. Ты не был подлецом, ты никого не кинул. Твои ориентиры — небо, а тело — место для души. Они считают, ты ошибся, докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.

Легко не будет, не ропщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения. Но твое сердце бьется от волнения. А у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени. Улыбка, чистый взгляд.

денег рабства, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи. Не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумает, родился в рубахе.

друзья мои, а мы продолжаем это утреннее шоу на Радио Таврия. И у меня для вас есть свеженькие новости, ведь на моих студийных уже 8.17. А это значит, что сегодня 4 мая, а это значит, что день любителей кино. Ну а все почему? Потому что сегодня еще и день неофициально «Звездных войн», да, того самого любимого фильма. Давайте я вам расскажу, почему же именно 4 мая. Все потому, что есть такая знаменитая фраза, которая звучит как «May the force will be you», что, конечно же, означает «Да пребудет с вами сила». Но самое интересное в звучании этого выражения почти как «May the force», что означает 4 мая. Кстати, ученые из НАСА часто признаются, что именно эта сага вдохновила их на создание реальных прототипов каких-то ионовых двигателей, которые сейчас используются в космосе. Так что да пребудет с вами сила в этот понедельник. Но мы продолжаем настраиваться на рабочую волну, а вместе с нами на Радио Таврия сделать это куда проще, потому что у нас много крутых треков. Ну что, поехали!

0: На правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
3: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
5: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
6: Напиши губернатору бот.
5: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе.
7: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
8: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
7: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
9: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
4: Вы слушаете Радио Таврия. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Саша.
1: На самом деле, хотела бы сказать, что наша природа, особенно южного нашего края, по сути, очень удивительная. Вот знали ли вы, что 4 мая – день, когда перелетные птицы, по большей части, возвращаются к нам? На самом деле, некоторые еще только собираются в перелеты в дальнюю дорогу, но многие уже вернулись. И вот пока вы едете на работу через наши степные просторы, обратите внимание на небо. Ведь орнитологи сообщают, что май – это пик активности перелетных птиц. А еще ученые недавно выяснили поразительный факт, что некоторые виды стрижей могут находиться в воздухе до 10 месяцев, и ничего с ними не произойдет, если даже они не будут ни на секундочку приземляться. Они даже спят в полете, отключая одно полушарие мозга, а потом включая другое, и так по очереди. Сам с собой, на самом деле, этот стай. Ладно, что на самом деле стая птиц может между собой каким-то образом разговаривать и договариваться, кто же будет тем самым вожаком, у которого будут включены оба полушария, чтобы хотя бы контролировать уровень полета. Нам к этому только стоит прийти, потому что в понедельник так и хочется одну половину мозга отключить, а вторая, чтобы поработала вместо вас. Поэтому давайте некоторые лайфхаки у птиц возьмем. Ну а пока мы с вами справляемся с вот этим настоящим неприятным чувством хандры по понедельникам, я предлагаю уже следующую музыкальную композицию послушать. Ну что, поехали.
0: Честное слово с Алексеем Давыдовым.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Честное слово, Советского Союза нет уже более 35 лет. Однако в странах, которые когда-то были республиками СССР, до сих пор остаются вещи, которые нас объединяют. В их число входит бывший День международной солидарности трудящихся или праздник весны и труда, как его именуют сейчас. До 1991 года в основе праздника лежали, как сейчас принято говорить, марксистские нарративы. В этот день вспоминали чикагских рабочих, погибших при проведении демонстрации, а также российские маевки, как правило, носившие до 1917 года характер протестных политических мероприятий. Первомай стал символом борьбы рабочих за свои права и после Октябрьской революции стал отмечаться у нас в стране как государственный праздник. Несколько иная картина в Одессе. Есть сведения, что в «Жемчужине у моря» первые майские дни всегда сопровождались гуляниями и еще аж с первой половины 19-го столетия. Дело в том, что у народов со дня основания населявших город в это время отмечалось завершение посевных работ и окончательный приход весны. Возможно, именно поэтому 1 май настолько запал людям в душу. Ну а уже в 20 веке непременными его атрибутами стали выезды на природу, где люди радовались наступившему теплу и наслаждались ярким солнцем. Безусловно, в СССР жители страны непременно участвовали в официальных мероприятиях, ходили на демонстрации. Но, несмотря на определенную обязаловку, настроение у их участников всегда было отменным. Люди радовались наступившему празднику совершенно искренне. И так было во все времена, во всех городах и весях Советского Союза. После распада великой страны 1 мая несколько утратил былой размах. Одно время казалось, что и он вслед за днем 7 ноября канет в лету. Но народная любовь сыграла свою роль, и праздник весны и труда снова занял подобающее ему место. В том числе и в Южной Пальмире. Отмечала Одесса 1 мая и в 2014 году. Кровавый государственный переворот, начало противостояния в Донбассе наложили отпечаток на праздничный день. Демонстрация, как и до 1917 года, носила черты политического мероприятия. Люди протестовали против насильственной смены власти в стране в феврале и пытались предотвратить сползание Украины в откровенную нацистскую диктатуру. Красные флаги и георгиевские ленты прямо говорили о том, какую политическую позицию

0: Исповедуют демонстранты. Люди не знали, что произойдет на следующий день, и радовались солнцу, радовались наступившей весне и верили, что им удастся не дать силам черным над Родиной летать. И в этом Первомай 2014 года мало чем отличался от предыдущих праздников, честное слово.
1: Честное слово. Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Ваша Саша.
1: Если настроение уже на максимум, а значит улыбаться хочется, да и хочется прогуляться до работы. И не знаешь, что брать с собой – зонтик, солнцезащитные очки или даже галоши. То давайте я вам расскажу прогноз погоды на сегодня в Херсонской области от Александры Романовой. Ну что, поехали. Итак, традиционно начнем с города Геническо. Прямо сейчас здесь плюс 12 градусов. Облачно с прояснениями. Планируется слабый дождь, ну не знаю, как они планируют, я, если честно, не планировала бы. Итак, будет он ориентировочно с 5 вечера до 8, соответственно, 17.00 до 18.00. Максимально столбики температуры сегодня покажут плюс 14 градусов. Но одевайтесь потеплее, потому что ощущается как плюс 4 градуса. Что же касаемо города у Черного моря, города Скадовска, то там сегодня плюс 11 градусов. Облачно с прояснениями, а осадков здесь не ожидается, так что улыбка пошире, да, очки покрасивее. И, кстати говоря, довольно тепло, сегодня плюс 16 градусов ожидается днем, поэтому с удовольствием можно прогуляться. Ну а далее поговорим о городов. Что же там, те, которые возле речки, это, соответственно, город Каховка, Новая Каховка, Алешки, Голая пристань, прямо сейчас плюс 12 градусов, я ясно. Осадков тоже не ожидается. И будет и правда тепло, плюс 18 градусов. Поэтому, наконец-то, долгожданная теплая весна наступила. Скоро маевка. Так что будьте к этому готовы. Ну, а мы готовы. К следующей музыкальной композиции. Это Ума Турман, их зажигательный трек «Че Гевара». Ну что, мы с вами немного потанцуем, разомнемся и с удовольствием на работу идем. Поехали!

Кто ждет меня к завтраку или к обеду?

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Херсонская областная типография. Для вашего бизнеса. Полиграфия, ламинация и сувенирная продукция. Обращайтесь по телефону +7 990 224 97 42. Еще раз +7 990 224 97 42.
2: Телефон рекламной службы Радио Таврия.
1: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
3: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагают подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону +7 990 031 31 43.
4: Это твоя жизнь.
5: Это твоя жизнь.
4: Твое время.
5: Твое время.
4: Твоя музыка.
5: Твоя музыка.
4: Твое радио.

0: Маша, Саша.
1: А я еще раз напомню, что мы встречаем понедельник на Радио Тавре, сегодня 4 мая. На самом деле, традиционно мы считаем, что понедельник – день тяжелый. Но ученые из одного университета спешат нас успокоить. На самом деле, синдром понедельника – это просто же миф и маркетинг. А вот психологический настрой – дело очень важное. Физически наш организм готов к нагрузкам не хуже, чем в четверг. Так что если мы отбросим хандру, нальем себе крошечку кофе и включим ритмы Таврии погромче, то все будет хорошо. Ведь впереди еще один целый час крутой музыки, классных треков и отличного настроения. Ну а пока ловите следующую музыкальную волну от меня, это моя Мишель и песня «Love You».

Друзья мои, это была музыкальная композиция от «Моя Мишель». Love You. Кстати, слово Love You вроде бы понятное для нас, хотя является зарубежным. Я бы хотела рассказать вам одну интересную информацию, что вчера был очень важный праздник. День, когда родился Владимир Даль, человек, который создал свой толковый словарь. Он собирал слова всю свою жизнь, а точнее полвека. Воевал, мерз, возил рукописи на верблюде, и в итоге 200 тысяч слов и 300 тысяч пословиц. Но знал ли Даль тогда, что теперь наша современная русская речь будет звучать, ну, очень иначе? Как бы сказали во времена Даля, по моде, как мыши в комоде. Давайте я вам расскажу, какие же слова используют сейчас современные зумеры. Во-первых, слово «red flag». Если кто не знает, это такие некоторые сигналы тревоги в отношениях, когда ты хочешь отстраниться от человека. Есть еще интересное слово «инфлешеймишк». Романтика по расчету. «Инфлешеймштинг» — это как бы ощущение того, что ты не хочешь с человеком конкретное отношение, а просто живешь с ним, потому что так выгоднее. «Бедротинг» — это что-то вроде гниения в постели, когда ты не хочешь никуда идти. Хочешь, чтобы был еще один выходной, где ты даже гаджеты отложишь, чтобы был детокс. Тоже очень модное слово, то есть отказ от чего-то и просто отдых и релакс. Далее есть такое интересное слово, как кофе-рейв. Я люблю эти тусовки. Это вместо современных клубов или каких-то еще историй, которые, кстати, не популярны уже у молодежи, есть просто утреннее кофе-питье под хорошую музыку. Есть еще интересное слово «бумераскер». Это человек, который заводит любой разговор так, чтобы про него говорили, а не про что-либо, то есть переводит на себя. «Манки-бренчинг» — это то странное чувство, когда ты не хочешь отпускать старые отношения и пытаешься вернуться к ним снова и снова. Есть такое понятие, как зумерский, но здесь, я думаю, уже все знают, потому что я об этом говорю чаще. Вайб-кодер — это человек, который кодирует с помощью искусственного интеллекта. И слово «личка» — это что-то вроде личных сообщений. И гиблификация — это тренд 25-го года. Это когда ты обрабатываешь фотографии в стиле аниме. Ну что, вы запомнили? Ну и множество других слов, вроде вайб, скуф, да и все такое. В общем, ждем, когда наши словари пополнятся, но у меня пока следующий для вас трек. Это Сергей Нехаенко и «Город 312. Дальше жить».

0: Радио Танк. Точное время. 9:00. Вы слушаете Радио Таврия. Новости на Радио Таврия.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте в этом выпуске. Депутаты предложили упростить присвоение жителям Новороссии статуса ликвидатора в ЧС. В трех округах Херсонской области сегодня ограничат электроснабжение. Военнослужащим на Каховском направлении передали сети для защиты от дронов ВСУ. Об этом и другом подробнее далее. Межфракционная группа депутатов Госдумы предложила разработать упрощенный порядок присвоения статуса участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшего от нее. Для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, а также Республики Крым и Севастополя. Как отмечают авторы инициативы, важно разработать упрощенный и ускоренный порядок подтверждения этого статуса для граждан, проживающих в указанных регионах, чтобы они могли получать социальную помощь от государства. После воссоединения Крыма, Донбасса и Новороссии с Россией многие ликвидаторы стали обращаться за подтверждением статуса и льгот, полученных до 1991 года. Однако часто они сталкиваются с отказами и сложной процедурой сбора документов. В некоторых случаях им также нужно проходить военно-врачебную комиссию. По мнению депутатов, требовать от участников ликвидации аварии документы, которые они не могут получить из-за недоступности украинских архивов, неправильно и негуманно, пишет ТАСС. Сегодня в Херсонской области ограничат подачу электричества в трех округах из-за ремонтных работ на подстанциях и линиях электропередачи. В Геническом электричество не будут подавать с 8 до 17 часов в селе Азыряны на улице Ленина частично, с 9 до 16 в поселке Новоалексеевка на улицах Чушкина и Дружбы народов, а также с 8 до 16 в самом Геническе на Фрунзенском шоссе, территории гаража и колесо, станции газоснабжения, очистных сооружениях. В Чаплинске округе с 9 до 5 вечера отключат электроэнергию в селах Молочном и Григорьевке. По улицам Мира, Парковой, Новикова, Кутузовой и Кузнечной без света также останется сельсовет, ФАП, церковь и скважина. В Верхнем Рогатчике с 9 до 16 часов без электричества останутся некоторые жители улицы Корбута. Специалисты МФЦ на этой неделе организуют выездные приемы для маломобильных жителей Херсонской области. С 4 по 8 мая по заявкам они посетят 9 округов, чтобы оформить документы на дому. Так, в Новотроицком выезды запланированы в Севашевке, Воскресенке, Громовке и других населенных пунктах. В Геническом округе, в Ровном, Партизанах, Петровке и Новогригорьевке. Также специалисты посетят Ивановский, Каховский, Каланчакский, Нижнесерогосский, Скадовский, Верхнерогатчикский и Чаплинские округа. Желающие могут записаться на услуги через чат-бот МФЦ. График выездов публикуют еженедельно в МАКСе, телеграм-канале и на сайте многофункционального центра. Вопросы также принимаются в разделе «Обратная связь» чат-бота и в сообществе ВКонтакте. В Херсонской области началась очередная короткая рабочая неделя для сотрудников некоммерческих структур. Она, как и предыдущая, продлится до четверга 7 мая включительно. Дополнительный выходной получается за счет 9 мая, которая выпадает на субботу. Кроме того, официально предпраздничный рабочий день должен быть сокращенным на час. Таким образом, жители региона будут отдыхать с 8 по 10 мая. Военнослужащим на Каховском направлении передали рыболовные сети для защиты от дронов ВСУ. Их используют для создания заграждений на дорогах и трассах, чтобы препятствовать проникновению беспилотников. Интенсивность атак дронов в округе возросла, поэтому такой способ защиты признан эффективным. Администрация Каховки накануне обратилась за помощью к Лабинской районной общественной организации «Ассоциация ветеранов-десантников» на Кубани. Она предоставила необходимые сети для безопасности на дорогах и защиты населения. Кроме того, в Тавричанский детский сад «Ромашка» жители Лабинского района передали партию гуманитарной помощи. Туда доставили продукты питания, средства гигиены и игрушки. А в Центральную районную больницу привезли медикаменты, бытовую химию, подгузники и штативы для капельниц.
0: Погода на радио Таврия.
2: Сегодня в Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 6 до 11, в порывах до 18 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске составит от 14 до 17 градусов. В Новой Каховке, Олешках и в русском городе Херсоне будет до 19 тепла. В Запорожье безоблачно до плюс 18. В городе Герой Одессе малооблачно без осадков. Термометры днем покажут до плюс 17. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
3: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Внимание! Говорит Москва!
5: Отступление наших войск проходило с двух сторон. Преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, полностью овладели городом.
6: Хроника Великой Победы.
7: 4 мая. Наступление продолжается без остановки. Войска СССР форсируют проливы, занимают города и крупные населенные пункты в Северной Германии. Немецкая оборона распадается, все больше частей сдается. Германия начинает капитулировать по частям. В районе Люнинбургской пустоши британский фельдмаршал Монтгомери принимает капитуляцию немецких войск в северо-западной Германии, Дании и Нидерландах. Западный фронт фактически прекращает существование. Одновременно идет продвижение в Чехословакию и Карпаты.
6: До Великой Победы оставалось 5 дней.
8: Здесь

0: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
1: На одной волне с городом.
0: Радио Таврия. Твое радио.

0: Маша, Саша.
1: 9 часов и 13 минут. Это значит, что доброе утро на Радио Таврия. Всем привет, кто только к нам присоединился, и всем, кто с нами уже давно. Это Радио Таврия, Александра Романова у микрофона. И, друзья, если вы уже выпили несколько кружек кофе и до сих пор не проснулись, то не беда. Все получится, главное подождать. Возможно, вы просто выпили кофе, но не вовремя, ведь ученые доказали, что пить этот напиток лучше не сразу после пробуждения, ведь это малоэффективно, так как уровень гормона кортизола и так на пике. А вот идеальное время для первой чашки кофе – это именно сейчас, между 9:30 утра и 11:30. В этот момент природная энергия падает, а кофеин работает на все 100. Так что приятного кофепития и давайте уже наконец ловить ритмы вместе на Радио Таврия. Следующий трек точно зажигалка. Ведь и сам исполнитель такой яркий и амбициозный. Дима Билан и песня «Держи, держи, руку мою, держи». Поехали. Поехали.

0: Ну что, держи мою руку и держи хорошее настроение. Ловите только нужные ритмы и плывите по течению. Ну, кстати говоря, если мы говорим про ветер, то пусть ветра унесут вас только в лучшие перемены. Ну, а вы, я думаю, уже почувствовали этот довольно сильный ветер сегодня с утра. И, честно говоря, для нашего региона это не помеха. На самом деле, для нас ветра — это поистине золото. Юг всегда был краем ветряков. Кстати, интересный факт, что один современный ветрогенератор за один оборот лопастей вырабатывает достаточно энергии, чтобы полностью зарядить наш смартфон, нет, не на сутки, а на целых 2 года вперед. Представляете, какая мощь буквально витает прямо в воздухе? Так что пользуясь этой энергией дня, я хочу, чтобы вы все вдохнули полной грудью свежий воздух и вперед за лучшими свержениями, воспоминаниями и, конечно же, в замечательный продуктивный понедельник. Ну что, если вы готовы, то мы продолжаем, ведь эфир должен быть всегда ярким.
1: На правах рекламы. Радио Таврия.
2: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
3: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
1: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: Плюс 7 990 22 29 990.
1: Радио Таврия.
4: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: История для своих. С Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В 1381 году, накануне одного из крупнейших в истории Англии крестьянских восстаний, архиепископ Кентерберийский и по совместительству лорд-канцлер Саймон Садбери тяжкую думу думал: объявлять крестьянам и ремесленникам о введении третьего подушного налога или постеречься? Они и второй-то подушный налог со скрипом впитали, может и полыхнуть, однако лондонские стены крепки, стражников кругом понатыкано от души, почему бы не подстегнуть этих лентяев? Пусть утроят усилия. Уж сколько лет мать церковь и казначейство стараются, сколько молятся, считают, столетия прошли, а райская жизнь до сих пор не построена даже для архиепископа Кентерберийского. Вот опять денег не хватает. Вышел пред свет

0: Поволжье. Как-то понятно, в чем сыр-бор и что с чем крестьяне доедали перед тем, как дошли до жизни такой. Но не будем указывать, кое в чем англичане еще в 14 веке были куда искуснее. Умели и восстание вовремя купировать, и от политических конкурентов заодно избавиться, и пар спустить, и третий подушный налог по итогам вернуть. Одним из политических конкурентов как раз и был архиепископ Кентерберийский, попутно сидевший на втором финансовом стульчике. Он ставленник Папы Римского, долгие годы жил по заграницам, закончил Парижский университет, имел там тесные связи. А с Францией как раз велась знаменитая Столетняя война. Деньги нужны и на войну, воевать предстояло еще лет так 70, и на королевский двор с подвижником славного королька Ричарда II, которому от роду было всего 14 лет, отчего аппетиты сподвижников только возрастали. Восставшие под предводительством Уотта Тайлера двинулись устанавливать справедливость. И, о чудо, какие надо ворота перед ними распахивались. Официальная версия: архиепископ Саймон Садбери был настолько непопулярен, что стражники Тауэра не только не оказали повстанцам сопротивления, но и выступили в качестве экскурсоводов. Толпа кричала: «Где предатель королевства?» В английских преданиях, переработанных официальными учеными королевства, народ бунтует не против правителей как таковых, а против непатриотичных правителей. Итак, где грабитель? Кричала толпа. Вон он, вон там, услужливо отвечали экскурсоводы. Саймон кричал: «Я не предатель, я ваш архиепископ, всего лишь озвучил волю короля», то есть подвирал немножко, выкручивался как мог. Какая воля может быть в 14 лет и при таком финансово-нервном окружении? Да, важно отметить, накануне свита короля вступила с повстанцами в переговоры, подчинилась всем требованиям, налоги, цены уступили во всем, вплоть до отмены крепостного права. Она же, свита, судя по всему, и указала, кто тут главный злодей. Окружение короля скрывалось в Тауэре в это же время, но в эту часть крепости экскурсоводы восставших не водили. Да и незачем, там были сплошные патриоты. Повстанцы схватили архиепископа, потащили его на Тауэр-Хилл, небольшой холмик, чтоб лучше видно было, и сделали с ним и другими видными представителями английского экономического блока нехорошее. А потом свита короля, выставив перед собой 14-летнего мальчишку, снова отправилась на переговоры. Но на этот раз что-то пошло не так. Произошла стычка, в ходе которой Уотт Тайлер и другие видные представители повстанцев погибли. Восставших крестьян разогнали по огородам, ремесленников по лавочкам, после чего славный король Ричард II проявил непреклонную волю и все предыдущие уступки отменил.
1: История для своих. С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

0: Саша.
1: Продолжаем наш утренний марафон хорошего настроения. Понедельник – день ответственный. А чтобы все прошло как по маслу идеально, попробуем один простой лайфхак. Психологи утверждают, даже если нет настроения, просто улыбнитесь своему отражению в зеркале, ну или коллеге. Главное делать это в течение 30 секунд. Мозг получает сигнал, что все в порядке, и начинает вырабатывать эндорфины. Вот такая простая химия, которая работает. Улыбайтесь чаще, ведь впереди еще много интересного на Радио Таврия. Ну а следующая певица, мне кажется, улыбается всегда и везде. Несмотря на возраст, она в прекрасном теле и харизматична. Если вы знаете хоть один из ее танцев, вы точно счастливчик. Поэтому далее вместе с Дженнифер Лопес мы будем танцевать под ее замечательный трек «Feel the Light». Слушаем на Таврия.

0: Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.
1: Ну а пока на моих студийных 9.36 мне еще есть что вам рассказать. Ведь до гороскопа осталось пару треков. Ну а пока интересный факт из истории, что именно 4 мая в далеком 1959 году состоялась первая в истории церемония вручения награды Грэмми. Тогда триумфатом этой всей истории стал Фрэнк Синатра и Элла Фицджеральд. С тех пор музыкальная индустрия изменилась до неузнаваемости. Теперь же нейросети пишут нам хиты буквально за секунды. И, честно говоря, я уже даже перестала понимать, где люди, а где нейросети. Но живые эмоции и хороший голос — это то, что не заменит ни один алгоритм, поэтому слушайте только качественную музыку и только на нашей волне. Группа Underwood, и, знаете, такая ностальгическая песня, яркая и такая классная. Скарлетт Йоханссон едет в Херсон. Слушаем на радио Таврия.

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140.
0: Социальная реклама.

0: Гороскоп на Таврии.
1: Ну, а теперь же пришло время заглянуть немного в будущее. Небесные светила уже предсказали мне точные карты и точные предсказания. Все потому, что первая половина зодиакального круга прямо сейчас на радио Таврия. Но помните, что только вы вершители своей собственной судьбы. Ну, а пока просто прислушайтесь к предсказаниям. Поехали! Начинаем с овнов. Ведь сегодня ваш напор сокрушит любые преграды. Главное не переусердствовать с критикой коллег. А то мало ли вдруг обидятся. Тем более помним, что понедельник день и правда может быть тяжелым. Тельцы. День сулит приятные новости в финансовых вопросах. Ну а если рука чешется, то это точно к деньгам. Близнецы. Ваша коммуникабельность сегодня не ваш главный козырь. Вы договоритесь о чем угодно. Даже можете о повышении зарплаты или повышении по карьерной лестнице договориться. В общем, карты сегодня точно у вас в рукавах. Что же касаемо раков, то, конечно же, сегодня лучше стоит довериться интуиции. Она подскажет верный путь в очень запутанной ситуации. Что же касаемо гордых львов, то вы сегодня в центре внимания. Отличный повод, чтобы провести время вместе с компанией и, конечно же, отличным настроением, чтобы завязать новые общения и новых впечатлений достичь. В общем, общайтесь сегодня, вы очень коммуникабельны. Ну и завершаем. Первая шестерка – это, конечно же, девы наши. Ими и завершим. Порядок в делах принесет вам долгожданное спокойствие. Ну что, а вторую половину зодиакального круга я озвучу немного позднее. А для начала давайте уже послушаем крутой музыкальный трек. Ведь этот человек точно знает. Желание танцевать ничему не помеха. Даже сидению в офисном кресле или же поездке за рулем. В общем, Эктор Пан и песня «Get up, everybody». Поднимаемся и танцуем.

0: Гороскоп на Тавре.
1: Ну что, мы возвращаемся к второй части зодиакального круга. Астрологический прогноз на этом же не закончен, потому что вот и подоспела вторая шестерочка. И начинаем мы с весов. Ищите баланс между работой и отдыхом, а вот вечер обещает быть уютным. Ну что, посмотрим. Что же касаемо скорпионов, то ваша энергия сегодня на пике. Идеальное время для завершения старых задач или дел. Ну вот, если они уже скопились, то самое время сегодня все решить. Что же касаемо стрельцов, то сегодня, возможно, неожиданные, но очень приятные встречи. А астрологическое предсказание есть и для козерогов. Упорство принесет плоды, руководство оценит ваши старания. Ну и венчает у нас наша двоечка знаков Водолеи. Время для креатива, не бойтесь предлагать даже самые безумные идеи. Ну и рыбы, плывите по течению. Сегодня обстоятельства сложатся в вашу пользу, а еще и сами собой. Ну что, пусть звезды светят ярко, радио Таврия дарит отличное настроение. Встретимся уже сегодня днем ровно в 14:00 на радио Таврия. Будем продолжать поднимать друг другу настроение и делиться опытом. Напоминаю, что пишите в чат эфира радио Таврия. Ссылка, как всегда, в телеграм-канале радио Таврия Херсон. Ну или же звоните по номеру телефона +7 990 220 77 77. Ну а сейчас я прощаюсь. Прекрасного дня и хорошего настроения. А напоследок Таисия Повали и песня «За тобой». Да-да, за вами. Ну что, полетели? Подпеваем все вместе.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду

0: точное время. 10:00. Вы слушаете Радио Таврия. Новости на Радио Таврия. Для слушателей старше 16 лет.
1: Доброе утро. В студии Никита Корнеев. В этом выпуске украинские военкомы сбили и выкрали двух рыбаков на оккупированном правобережье Херсонщины. Около 4000 взрывоопасных предметов обезвредили за месяц бойцы Росгвардии в зоне проведения СВО. И к программе пополнения библиотечных фондов на исторических территориях подключилась Херсонская область. Подробнее далее. Около 4000 взрывоопасных предметов обезвредили за месяц специалисты инженерных подразделений Росгвардии в зоне проведения специальной военной операции. В Херсонской и Запорожской областях военнослужащие выполнили свыше 2500 задач по обследованию местности. Обследовано около 300 квадратных километров территории, более 5000 километров маршрутов движения войск и свыше 2000 объектов. К госпрограмме пополнения библиотечных фондов на исторических территориях подключилась Херсонская область. Пилотной площадкой проекта стал Скадовский округ, куда доставили первые 8 томов фундаментального труда «История России». Презентация проекта состоялась в Скадовском краеведческом музее. Представитель организации издательства «Наука» Ольга Царева сообщила, что в дальнейшем программа будет дополнена детской, научной и учебной литературой для высших учебных заведений на основании поступающих заявок.
0: Новости Херсона.
1: Сотрудники ТЦК похитили двух рыбаков, ловивших рыбу на берегу реки в районе населенного пункта Станислав. Об этом сообщает телеграм-канал «Южный регион». Ситуация произошла на оккупированном украинскими боевиками правобережье Херсонской области. Как пишет источник, после словесного конфликта между военкомами и рыбаками завязалась драка, рыбаков жестоко избили, после чего поместили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Подробности о судьбе пострадавших уточняются.
0: Новости Одессы.
1: Командование 25-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины запретило использовать полевые дороги в зоне своей ответственности. Об этом сообщили в Бессарабском поселковом совете, ссылаясь на пограничников. По их словам, с помощью дорог, идущих через поля, многим гражданам удается доехать до границы и покинуть территорию Украины. Запрет на передвижение по полевым дорогам не распространяется на сельхозтехнику, если она задействована в проведении аграрных работ. Напомню, зоной ответственности 25-го пограничного отряда являются Болградский, Белгород-Днестровский и Одесские районы.
0: Новости Запорожья.
1: Запорожский ТЦК объявил в розыск мужчину, который умер 5 лет назад от онкологического заболевания. Об этом пишет местный источник, ссылаясь на сообщение, полученное от супруги покойного. По словам женщины, ей позвонили сотрудники полиции и заявили, что покойного мужа разыскивают военкомы, и необходимо подтвердить факт его смерти, хотя соответствующая информация уже давно находилась в государственных реестрах Украины. Источник отмечает, что подобные случаи не являются единичными в связи с несогласованностью между базами данных украинских ведомств.
0: Погода на радио Таврия.
1: Сегодня в Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 14 градусов по Цельсию. Днем до 19. В городе Героя Одессе в утреннее время потеплеет до 12 градусов, к полудню до 17. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 13, днем до 18 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет ясно. Воздух прогреется до 12 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 19 градусов. До 12 градусов прогреется воздух в Генечиске и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 14 градусов, возможны осадки. В прибрежных районах порывы до 18 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
0: Радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио.

0: победы, станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя чистым небом дыша, с утра до утра.

0: родину любишь как мать. Тебя не сломать,
1: тебя не сломать.
2: Вы слушаете, Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

Той страны уж нет на карте, но память о союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет.

0: Музыка победы.
1: Лада Ленская. Будем помнить. 2026 год.
2: До мурашек пробирает, когда снова наступает день, который ждали. День, что приближали. Той истории страницы собирали по крупицам. Письма о голодных годах и мечты о мирных сводах. Разговоры тех, кто выжил, тех, кто нечисть вражью видел. Смерти взгляд встречал не раз. Все узнали мы от вас. Как победа в дом вошла после бед, мучений, зла. Как спустя 4 года ликовала ты с народом. И имеет кто-то право, будь то левый, будь то правый, переписывать, менять, что-то выдумать, соврать, и потом всю эту ложь в книжный лист вонзать, как нож.

0: Мы не смиримся с этим. За победу мы ответим. Нас, вы думаете, можно надломить неосторожно? Нет, не той мы масти, люди. Мы такое не забудем. Пронесем сквозь поколения путь Отечества спасения. Долгожданная победа. Ты такой ценой добыта, что для нас не просто свято наша гордость и отрада. Ты для нас путевка в жизнь. Да храни тебя. Аминь.
1: Никто не забыт. Ничто не забыт.

трава. В зеленой форме паренек читал стихи из брата два. А в правде сила или нет, потом расскажут небеса.

0: земле.
1: Вы слушаете Радио Дарья. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

0: Социальная реклама.
1: Присоединяйся к своим.
2: Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
1: Статус ветерана боевых действий.
2: Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
3: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
1: Каховка.
3: 105.5 FM.
1: Скадовск.
3: 100.1 FM.
1: Кинищевск.
3: 103.5 FM.
1: На одной волне с городом.
3: Радио Таврия.

0: 11.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 30 раз обстреляли за сутки киевские боевики гражданскую инфраструктуру области. Херсонские школьники смогут дистанционно учить китайский язык в рамках нового образовательного проекта. В Херсонэнерго заработал голосовой сервис для подачи аварийных заявок. Об этом и другом подробнее далее. За вчерашний день киевские боевики выпустили 22 снаряда по левобережью Херсонской области. Под удар попали казачьи лагеря Каховка, Горностаевка, Большая Лепетиха, Олежки, Новая Каховка. Ночью обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились. 15 раз ударом подверглись Каиры, Горностаевка и Каховка. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. За период с 27 апреля по 3 мая в Новокаховском округе зафиксировано более 210 обстрелов со стороны ВСУ. Миновзрывные травмы получили 3 человека. Также в результате вражеских атак повреждены 3 складских помещения, 3 транспортных средства, участки газопровода, придомовые территории и асфальт. Обнаружено 3 неразрывавшихся боеприпаса и БПЛА. Территория округа от обнаруженных боеприпасов обезврежена, сообщили в администрации Новокаховского округа. Территория муниципалитета от обнаруженных боеприпасов обезврежена, сообщили в администрации Новокаховского округа. Специалисты инженерных подразделений Росгвардии за месяц обезвредили около 4000 взрывоопасных предметов в зоне СВО. В Херсонской и Запорожской областях военнослужащие выполнили свыше 2500 задач по обследованию местности. В частности, обследовали около 300 квадратных километров территории, более 5000 километров маршрутов движения войск и свыше 2000 объектов. Состоялся международный телемост «Новороссия-Москва-Пекин», в рамках которого представлен совместный образовательный проект. Он направлен на организацию изучения китайского и русского языков, а также культурного обмена между школьниками Новороссии, Москвы и Китайской Народной Республики, сообщил Таврии общественный деятель Вячеслав Попов. Накануне в Москве подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Теперь школьники из Херсонской области смогут дистанционно учить китайский язык, знакомиться с культурой Китая и участвовать в образовательных поездках. Активисты движения «Первых» из школы поселка Лазурная провели субботник у памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Скадовского округа. В рамках акции «Хранители истории» школьники убрали мусор, подмели дорожки и очистили памятные плиты. Акция направлена на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа, воспитание уважения к героическому прошлому и формирование ответственности за сохранение памятных мест. Также в Херсонской области запустили акцию «Забота и уход», в рамках которой активисты, волонтеры и депутаты приведут в порядок свыше 500 мемориальных объектов, связанных с Великой Отечественной войной, включая воинские захоронения и могилы ветеранов. С этого дня в «Херсонэнерго» заработал новый голосовой сервис для подачи аварийных заявок. Теперь жители области могут круглосуточно звонить по выделенному номеру и быстро сообщать о проблемах с электроэнергией. Голосовой помощник принимает заявку, задает уточняющие вопросы и направляет информацию специалистам для оперативного реагирования. Для точной обработки заявки нужно назвать район, населенный пункт, адрес, контактный номер, фамилию, имя и кратко описать проблему. Заявки с неполными сведениями не принимаются. Также доступен отдельный номер для отправки сообщений через мессенджер. Подробности и контактные данные указаны на официальных страницах «Херсонэнерго» в социальных сетях.
2: Погода на радио Таврия.
4: Сегодня в Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 6 до 11, в порывах до 18 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске составит от 14 до 17 градусов. В Новой Каховке, Олежках и в русском городе Херсоне будет до 19 тепла. В Запорожье безоблачно до плюс 18. В городе Герой Одессе малооблачно, без осадков. Термометры днем покажут до плюс 17. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
3: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
5: Что? Где? Как и когда? Мы знаем ответ. Присылайте свои вопросы в наш чат-бот «Радио Таврия Бот», и они обязательно прозвучат в эфире. А ответят на них профильные эксперты. Два раза в неделю в эфире «Радио Таврия». Обратная связь. По вторникам и четвергам в 15:25. Не пропустите.
6: Вы слушаете «Радио Таврия». Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

хочешь курить, кури, выпуская дым вместе с пустыми словами. Этим дымом стали ты и я.

0: Там, где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: За 28 дней завоевали Польшу. За этот же период в Сталинграде немецкая армия захватила лишь несколько домов. Францию завоевали за 38 дней. А в Сталинграде за это же время немцы продвинулись с одной стороны улицы на другую.
2: Именно такое сравнение в октябре 42-го озвучило лондонское радио. И не беспочвенно. Сталинградская битва стала одной из самых кровопролитных за всю мировую историю. Сталинградский фронт был сформирован 12 июля 1942-го. Спустя 5 дней масштабное сражение началось. Впереди оборонительные и наступательные операции. 23 августа город подвергся массированной авиабомбардировке. Это было первое наступление немецкой армии на Сталинград. Только за один день были сбиты 120 вражеских самолетов. Тогда на защиту города отправили милиционеров, моряков Волжского флота, войска НКВД, курсантов и добровольцев. Около 50 тысяч мирных жителей записались в народное ополчение.

0: значение. Городские заводы продолжали производить танки, пушки, минометы и снаряды. Через два дня, 25 августа 1942 года, в Сталинграде ввели осадное положение. Мало что уцелело в центре города. Противник сжигал и разрушал все на своем пути. Вплотную к городу немецкая армия подошла спустя 18 дней. На тот момент потери врага были не меньше наших. Счет уже тогда шел на сотни тысяч убитых и раненых. Контрнаступление советские войска начали 19 ноября 1942-го. Однако замысел операции с кодовым названием «Уран» появился еще в сентябре. Как напишет позже маршал Александр Василевский, операция должна была включать в себя две задачи – окружить и изолировать основную группировку немецких войск, сосредоточенных в городе, и уничтожить ее. Это был смелый замысел. Наступление трех фронтов должно было развернуться на территории площадью в 400 квадратных километров. На сталинградском направлении в итоге сконцентрировали самые мощные силы. Так советские войска значительно превосходили противника. По количеству солдат примерно в 2-2,5 раза. По технике в 4-5 раз, а то и более. Особое внимание уделяли маскировке. Этим в том числе и был обеспечен успех операции. На позиции советские войска перемещались исключительно ночью. Но при этом радиостанции оставляли на прежних местах. Переписка была под запретом, распоряжение только в устной форме. А чтобы еще больше запутать немецкую авиаразведку, через Дон соорудили 17 мостов. Правда, использовали позже всего 5 из них. Наступление такого масштаба немцы совсем не ожидали. Недооценил Гитлер и возможности советской авиации. В итоге в ходе контрнаступления уже в январе 43-го враг оказался в кольце. И чтобы остаться в живых, более 300 тысяч немецких солдат могли бы сдаться. Но политика руководства Третьего рейха не позволяла этого сделать. Биться надо было до последнего. О сдаче врагу речь не шла. Потом в немецких изданиях появятся статьи, в которых напишут:
1: «Немцев под Сталинградом убили голод, холод, болезни и бездушность своих же военачальников».
0: Белый флаг появился на руинах центрального универмага Сталинграда 31 января 1943 года. В его подвале, оказалось, базировался штаб некогда главной силы вермахта – 6-й армии. Когда советское командование провели к фельдмаршалу Паулюсу, у него спросили, подтверждает ли он капитуляцию. Тот в ответ устало кивнул. Паулюс сдался в плен. Но приказывать капитулировать остаткам своей армии он не стал, объяснив тем, что не имеет на это права, находясь в плену, а оставшиеся в Сталинграде генералы выполняют только приказы Гитлера. 2 февраля 1943-го были пресечены последние попытки сопротивления. Так подошла к завершению одна из самых кровопролитных битв. Она длилась 200 дней и ночей. Так много потерь Германия еще никогда не несла. Ни в одном сражении. Да и все надежды, которые питал Гитлер по захвату Советского Кавказа, рухнули в бою за Сталинград. Городом-героем Сталинград провозгласили одним из первых. В приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года написали:
1: «Произвести салют в столицах союзных республик, а также в городах-героях 20 артиллерийскими залпами».
0: Спустя 16 лет Сталинград переименовали в Волгоград. Сегодня в городе, на месте, где шли самые ожесточенные бои, на Мамаевом кургане возвышается мемориал героям Сталинградской битвы, главное сооружение которого — 85-метровый монумент «Родина-мать зовет». Строили его 8 лет. И он попал в книгу мировых рекордов как самая высокая статуя в мире на тот момент. В памяти о знаменитой битве в городе сохранили и по сей день не восстанавливают старинную мельницу Гергарта. Она была разрушена в дни Сталинградского сражения. Выстроенный заново после войны город никогда не забудет жестокость фашистов и героизм советского народа. Сколько бы ни прошло лет со дня долгожданной победы.

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации предлагают подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43. Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 18.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте. В этом выпуске: более 30 раз обстреляли за сутки киевские боевики гражданскую инфраструктуру области. Херсонские школьники смогут дистанционно учить китайский язык в рамках нового образовательного проекта. В Херсонэнерго заработал голосовой сервис для подачи аварийных заявок. Об этом и другом подробнее далее. За вчерашний день киевские боевики выпустили 22 снаряда по левобережью Херсонской области. Под удар попали казачьи лагеря Каховка, Горностаевка, Большая Лепетиха, Олешки, Новая Каховка. Ночью обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились. 15 раз ударом подверглись Каиры, Горностаевка и Каховка. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. За период с 27 апреля по 3 мая в Новокаховском округе зафиксировано более 210 обстрелов со стороны ВСУ. Миновзрывные травмы получили 3 человека. Также в результате вражеских атак повреждены 3 складских помещения, 3 транспортных средства, участки газопровода, придомовые территории и асфальт. Обнаружено 3 неразрывавшихся боеприпаса и БПЛА. Территория округа от обнаруженных боеприпасов обезврежена, сообщили в администрации Новокаховского округа. Территория муниципалитета от обнаруженных боеприпасов обезврежена, сообщили в администрации Новокаховского округа. Специалисты инженерных подразделений Росгвардии за месяц обезвредили около 4000 взрывоопасных предметов в зоне СВО. В Херсонской и Запорожской областях военнослужащие выполнили свыше 2500 задач по обследованию местности. В частности, обследовали около 300 квадратных километров территории, более 5000 километров маршрутов движения войск и свыше 2000 объектов. Состоялся международный телемост «Новороссия-Москва-Пекин», в рамках которого представлен совместный образовательный проект. Он направлен на организацию изучения китайского и русского языков, а также культурного обмена между школьниками Новороссии, Москвы и Китайской Народной Республики, сообщил Таврии общественный деятель Вячеслав Попов. Накануне в Москве подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Теперь школьники из Херсонской области смогут дистанционно учить китайский язык, знакомиться с культурой Китая и участвовать в образовательных поездках. Активисты движения «Первых» из школы поселка Лазурная провели субботник у памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Скадовского округа. В рамках акции «Хранители истории» школьники убрали мусор, подмели дорожки и очистили памятные плиты. Акция направлена на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа, воспитание уважения к героическому прошлому и формирование ответственности за сохранение памятных мест. Также в Херсонской области запустили акцию «Забота и уход», в рамках которой активисты, волонтеры и депутаты приведут в порядок свыше 500 мемориальных объектов, связанных с Великой Отечественной войной, включая воинские захоронения и могилы ветеранов. С этого дня в Херсонэнерго заработал новый голосовой сервис для подачи аварийных заявок. Теперь жители области могут круглосуточно звонить по выделенному номеру и быстро сообщать о проблемах с электроэнергией. Голосовой помощник принимает заявку, задает уточняющие вопросы и направляет информацию специалистам для оперативного реагирования. Для точной обработки заявки нужно назвать район, населенный пункт, адрес, контактный номер, фамилию, имя и кратко описать проблему. Заявки с неполными сведениями не принимаются. Также доступен отдельный номер для отправки сообщений через мессенджер. Подробности и контактные данные указаны на официальных страницах Херсонэнерго в социальных сетях.
2: Погода на радио Таврия.
4: Сегодня в Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 6 до 11, в порывах до 18 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске составит от 14 до 17 градусов. В Новой Каховке, Олешках и в русском городе Херсоне будет до 19 тепла. В Запорожье безоблачно до плюс 18. В городе Герой Одессе малооблачно, без осадков. Термометры днем покажут до плюс 17. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
0: Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих, слушай родное.

слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

0: Социальная реклама.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинищевск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Честное слово». 2 мая для всех жителей постсоветских стран всегда был днем особым. Если 1 числа, как правило, все шли до демонстрации, после которых продолжали праздновать либо дома, либо на каких-нибудь подходящих местах в парках и городских зеленых зонах, 2 же наблюдался массовый отъезд на природу, где шашлыки, футбол, бадминтон, свежий воздух и прочие радости. А потому к этой дате готовились отдельно и всегда относились по-особенному. После 2014 года этот день никогда уже не будет прежним. Одесская хатынь болью отразилась во всех сердцах адекватных граждан бывшей великой страны. Есть масса версий того, что произошло тогда. Их сегодня мы обсуждать не станем. Это, безусловно, важная тема, не может быть достоверно освещена в рамках нашей небольшой по времени программы. Важен результат. По разным данным, 2 мая 2014 года в Одесском доме профсоюзов погибло от 48 до 120 человек. Они были убиты только за то, что имели иной взгляд на события в стране и дальнейший путь ее развития. Их лишили жизни жестоко, цинично и показательно, тем самым продемонстрировав жителям русской Одессы то, что их ожидает в случае дальнейшего проявления непокорности. До 2014 года на Украине существовала некая устойчивая система, состоящая из норм права, морали и политических принципов, в соответствии с которыми осуществлялась смена власти в стране. Евромайдан последовательно разрушил все это. Осталось перейти только одну черту, за которой было бы возможным убийство своих оппонентов, причем убийство массовое. 2 мая она была пройдена. И очень важный момент. Сознание украинцев, исповедующих нацизм, это перестало быть чем-то предосудительным и невозможным. Стрим мерзавца Гончаренко, который смаковал подробности трагедии, и радостная реакция на это в студии в Киеве, где транслировался репортаж, свидетельствовали о том, что все эти люди легко, без зазрения совести и с юморком расчеловечили погибших на Куликовом поле. Дальнейшие проявления их морального уродства, типа жареных колорадо, ватка пригорила и так далее, стали логичным следствием того, что произошло тогда в эфире. Гражданская война на Украине стала неизбежной. Кстати, замечу следующее. Уже тогда, в общем-то, было понятно, что впоследствии и без специальной военной операции, одной из целей которой априори является выявление и наказание виновных в трагедии Одесского дома профсоюзов, не обойтись. И это обязательно будет сделано. Правда, предварительно должно произойти то, о чем поется в песне Утесова «Мишка-одессит». Широкие

0: лиманы, зеленые каштаны и еще услышит шелест распахнутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканной в красавицу Одессу гвардейский батальон. Честное слово.
1: Честное слово. Вы слушаете. Радио Таврия. Генеческ. 103.5 FM. Русский город Херсон. 103.3 FM. Скадовск. 100.1 FM. Каховка. 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. +7 990 236 91 40. Повторяю. +7 990 236 91 40.
3: Это твоя жизнь.
4: Это твоя жизнь.
3: Твое время.
4: Твое время.
3: Твоя музыка.
4: Твоя музыка.
3: Твое радио.

0: вникай.
1: Познавай.
0: Познавай. Радио Таврия.

0: 12.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте. В этом выпуске. За выходные в Херсонской области в результате атак ВСУ погибли двое мирных жителей. Почти 150 раз нарушили правила дорожного движения водители в регионе. В Асканийской школе открыли 31-ю парту героя. Об этом и другом подробнее далее. Киевские террористы убили двух мирных жителей в праздничные выходные. 11 человек получили ранения. Об этом сегодня заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Он уточнил, в Олешках погиб мужчина 1961 года рождения при обстреле жилого района. В Великих Копанях удар беспилотника по легковому автомобилю привел к гибели мужчины 90 года рождения. Ранения получили пожилая женщина в Тавриске, подросток в Наталовке, еще несколько мужчин и женщин в Новой Каховке, Новой Сбурге, Бурьевке, Малых Копанях, Каирах и Среднем. Пострадавших госпитализировали в районные больницы. Кроме того, повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры в более чем 20 населенных пунктах. РСЗО «Град» накрыли район сосредоточения ВСУ на Ореховском направлении. По данным Минобороны России, разведывательные БПЛА подразделения беспилотных систем обнаружил строение, технику и скопление киевских боевиков. Координаты целей незамедлительно передали на пункт управления огнем артиллерии. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 58-й гвардейской общевойсковой армии нанес точный удар по площади. Фортификации и боевики поражены с минимальным расходом боеприпасов и максимальной эффективностью. За выходные на Херсонщине выявили 147 нарушений правил дорожного движения, сообщает Управление госавтоинспекции области. Среди них 6 случаев вождения в нетрезвом виде, 12 без ремней безопасности или мотошлемов, 5 нарушений выезда на встречную полосу. Также 18 водителей управляли автомобилем без прав, 17 на транспортных средствах с затемненными стеклами. Нарушения правил перевозки детей зафиксировали 22 раза. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила и предупреждает об административной ответственности за их нарушение. В Голопристанском округе раскрыли кражу велосипеда. Жительница села Алексеевка сообщила в полицию о пропаже из двора. Как сообщили в МВД, в ходе расследования задержали 44-летнего местного жителя, ранее судимого. Мужчина признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял велосипед для поездки и бросил его у магазина. Транспорт изъяли. Ущерб составил 6 тысяч рублей. В отношении подозреваемого рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. По закону за это предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. В Каховском округе стартовала реализация 10 проектов по благоустройству сельских территорий в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Работы уже ведутся. Подрядчики приступили к монтажу детской площадки в Сергеевке. В ближайшее время благоустройство начнется в Красном Подоле, Костогрызово, Архангельской, Слободе, Семеновке, Красном Перекопе, Цукурах и Каменке, заявил глава округа Павел Филипчук. Он уточнил, в Каменке обновят детские площадки и создадут памятный комплекс 80-летию Победы с 13 стелами, посвященными местным участникам Великой Отечественной войны. Жители помогают уточнять списки и приносят фотографии. Чиновник подчеркнул важность развития сельских территорий и сообщил, что уже поданы заявки на продолжение программы в следующем году. В Асканийской школе Чаплинского округа открыли 31-ю парту героя в Херсонской области. Ее создали в честь майора Мавсара Баталова, начальника связи войсковой части Чеченской республики. Офицер погиб 3 апреля 2024 года в поселке Великие Копани при артиллерийском обстреле и посмертно награжден Орденом Мужества. Право сидеть за партой получают ученики за особые успехи и активное участие в жизни школы. Специалисты Единого института пространственного планирования России предложили создать круизный маршрут, связывающий прибрежные территории Азовского и Черного морей. В маршрут войдут Генический округ Херсонской области, а также Бердянск и Приазовский округ Запорожской и несколько округов ДНР. В планах продлить маршрут до Крыма с выходом в Черное море. Создание современной причальной сети позволит запустить водное сообщение между регионами.
2: Погода на радио Таврия.
4: Сегодня в Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 6 до 11, в порывах до 18 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске составит от 14 до 17 градусов. В Новой Каховке, Олешках и в русском городе Херсоне будет до 19 тепла. В Запорожье безоблачно до плюс 18. В городе Герой Одессе малооблачно без осадков. Термометры днем покажут до плюс 17. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
1: Слушай, вникай, наслаждайся. Это твое радио. «Радио Таврия».

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
2: Напиши губернатору бот.
1: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе.
0: Социальная реклама.

0: История для своих. С Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сколько раз в истории человечества, наблюдая за политическими игрищами, жители разных стран в сердце восклицали: «Эх, собрать бы их всех в одном месте, да и притопить в чем-нибудь неприятном». И такое событие было. В 1184 году в историю оно вошло под названием «Эрфуртское падение в латрину». Началось с того, что поссорились два уважаемых человека. Ландграф Тюрингии Людовик III Благочестивый и архиепископ Майнца Конрад Виттельсбахский. Не поделили землю безвременно почившего саксонского герцога. Дело почти семейное, в пределах Священной Римской империи, покрывавшей в то время добротную часть Европы. Этакий прообраз Евросоюза. Причем забиякой был архиепископ, а не ландграф. Он выстроил на границе укрепления, напихал в них войска, явно готовил вторжение. Ландграф кричал, что порядочные архиепископы так не поступают. Объявил поголовную мобилизацию. Подданные ландграфа и архиепископа латали стеганки, строгали дубины и причитали: «Ой, что будет, что будет?» Но тут, о чудо! Мимо проезжал глава Священного Евросоюза Генрих VI Гогенштауфен. Он оказался здесь случайно. Вообще-то он следовал во главе армии в красиво залатанных стеганках, чтобы помочь полякам поколотить других поляков и поживиться при случае. В Польше как раз рассорились Казимир II и Мешко III. Очень удобный повод. Однако, узнав, что на священных землях Евросоюза вот-вот полыхнет гражданская война, император решил уделить внимание и созвал Хофтаг – неофициальное собрание знатных уважаемых людей. Хофтаг позволял тихо, без всяких лишних объявлений, народам Тюрингии и Майнца все порешать и к полякам. И если бы ландграф, архиепископ и Генрих VI Гогенштауфен встретились втроем, никакое эрфуртское падение в латрину не состоялось бы. Законы физики этого бы не позволили. Но в Средневековье так дела не делались. Делегации в итоге насчитывали едва ли не сотни уважаемых людей со всех концов Евроимперии. Хофтаг — это повод вкусно покушать, завести нужные знакомства, провести пару недель вдали от жены и исповедника, в конце концов. Все покушали, перезнакомились, сошлись в пространстве.

0: этаже, рухнули на первый, но полы и здесь не выдержали. Казалось бы, куда падать дальше? Ниже первого не упадешь. Но, как говорится, казалось, достигли дна, и тут снизу постучали. В истории, правда, так не бывает, стучаться всегда сверху. В данном случае, падая со второго этажа, хорошо отъеденными седалищами постучались о пол первого, снова раздался треск, падение продолжилось, а ниже была латрина. Выгребная яма. 60 уважаемых членов делегации утонули или задохнулись из-за удушливых миазмов. Император Генрих при этом выжил, и спасло его то, что других погубило. Он как раз мучился животом, вышел в специальную нишу. В те времена такую кабинку деликатно называли гардероб. Ландграф Людовик III благочестивый, вдоволь наплавался, но сумел выбраться. Такие, как он, не тонут. Архиепископ Конрад Виттельсбахский тоже не пострадал. Он любил свежий воздух, во время общей европейской катастрофы сидел у открытого окна и сумел запрыгнуть на подоконник. Такие, как он, даже не падают, только взлетают все выше. Император, как человек предусмотрительный, истинный правитель Священного Евросоюза, тут же уехал. Гибель такого числа сиятельных господ в один день давала пугающе много поводов для новых разделов земель.
1: История для своих.
0: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

Социальная реклама. В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23. Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

0: просто шутка.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Геническ, 103.5 FM. Новая Каховка, 105.5 FM. Скадовск, 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Кодовск, 100.1 FM. Новая Каховка, 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 20.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия». И я ее ведущий Алексей Давыдов. Дональд Трамп сообщил о том, что США существенно сократят численность своего воинского контингента в Германии. Что все это означает? Побеседуем с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский. Александр Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Почему Соединенные Штаты вдруг решили сократить свой контингент в Европе, ну, в Германии в частности?
3: Тут, наверное, сил не хватает, сразу сказать. Дело в том, что вот эти заявления Трампа, вы знаете, они бывают и ситуативные, и, в общем-то, бывают стратегические. Вот самое интересное, что ситуативные-то мы слышим каждый день, и практически они превращаются, друг другу противоречат и так далее. А вот заявление о том, что вывод войск из Германии, 5000, причем, обращая внимание, военнослужащих, поскольку среди 35 тысяч воинского контингента в Германии, там еще 11 тысяч гражданского персонала. Это раз, и мало того, проходит еще буквально день-два, и следует другое заявление еще, не то что подтверждающее, а подкрепляющее, о том, что планы по размещению дальнобойного оружия, здесь имеется в виду, конечно, в большей степени томагавки модернизированные, тоже подвергают, не то что сомнения подвергаются, а скорее всего не будут осуществлены. Ну а тут уже последнее, скажем так, подтверждение Вашингтона дают повод уже сказать, что скорее всего этого и не будет, размещение дальнобойных ракет крылатых. Вопрос в том, что почему это сделано при Трампе, но по выводу войск, я могу сказать, этот разговор был еще при Байдене. Вот, там считалось, что около 5000 военнослужащих размещались временно. Планы по их выводу были уже давно, скажем так, намечены. Вот, здесь больше, конечно, нас должен интересовать факт само неразмещения томагавка в Западной Европе, поскольку это очень было бы, скажем так, значительное событие в дальнейшей конфронтации, эскалации военно-политической обстановки в Европе, в частности между Европой, ну, вообще Западом и Россией. Это напоминает даже мне вот начало 80-х годов, когда США все-таки разместила ракеты средней дальности «Першинг-2» в Западной Германии тогда еще. Вот. Это была очень серьезная, в общем, эскалация, которая практически все считали, что может привести к ядерной войне. Так вот, вот, проводя некоторую параллель, можно сказать, что определенную деэскалацию, но чисто американскую, они провели. Но тут вопрос, конечно, как отозвались их партнеры или коллеги по НАТО. Ту, которая НАТО, которая называют сейчас более европеизированным, поскольку в силу уменьшения каких-то гарантий по ядерному американскому зонтику, по американским военнослужащим в Европе, они все больше европеизируют НАТО или называют их объединенными вооруженными силами Европы. Даже так. Вот, вот это здесь есть, конечно, истеричное заявление типа Мерца, который вообще сказал, что это катастрофа для европейской безопасности. Вот. Кто-то принимает это во внимание, зная, что, например, откуда взять эти томагавки для размещения в Европе. Если американцы сами сказали, что практически 30, больше 30% всего боезапаса, всего, я обращаю внимание, боезапаса Пентагона этими ракетами было использовано при агрессии Ирана. Вот эта ситуация еще смены, скажем так, противника номер один для США, то, что она ставит Китай в более фундаментальной угрозой для себя. то Европа, скажем так, в этом плане уже не интересна США. Неинтересна и в силу тех ее уже возможностей уменьшившихся, в силу того, что Америка решила свои вопросы в Европе, ослабив экономику Европы, поставив ее практически на службу новому свету в плане даже вооружения. Всем известно, что на сегодняшний день европейцы полный спектр вооружений для того же европейского НАТО производить не могут. Не могут. И мало того, они свою номенклатуру чисто европейского производства могут довести в ближайшие годы до 30-35%. Понимаете, разница какая. И здесь, решив эти вопросы в Европе своем, обложив Европу определенными пошлинами, таможенными тарифами. Естественно, у Трампа другие интересы появились, и это, прежде всего, конечно, Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия, если Европа свое неоколониальное и колониальное прошлое прокушала, проела, искать ей ресурсов негде, то Америка не ждет этой ситуации, когда она все проест. И постепенно в эти возможности она наращивает в других регионах мира. То, что мы и видим, происходит. Начали с Венесуэлы, продолжение идет в Иране. Тут уже второй вопрос, какой будет результат, пока мы видим никакой. Но в данном случае их интересует еще, конечно же, огромнейший и рынок сбыта, и в то же время регион, который больше всего интересует американцев и в части даже своей стратегической безопасности. Давайте не забудем, что в этом регионе находится целый ряд государств: Пакистан, Индия, Китай. И что самое интересное, они все ядерные державы. И в настоящее время для США даже сдержать возможную какое-то наступательное действие Китая по отношению к Тайваню, тоже возникают уже большие вопросы. Так что ситуация на сегодняшний день такова, что, первое, еще раз повторю, это не интересует американцев Европа. И какие-то боезапасы, особенно стратегических крылатых ракет, они, конечно, будут использовать для других целей.
2: Александр Иванович, а вот у меня такой вопрос. Как вы считаете, Европа вообще способна хотя бы в большей степени заместить то, что выпадает в результате потери к ним интереса со стороны США?
3: Конечно же, нет. Это сразу можно сказать. И мало того, осознание своей неспособности, это, в общем-то, и мотивирует их на крайне очень опасные поступки. В этом плане надо отметить беспрецедентную милитаризацию в Германии, которая хочет стать военным тяжеловозом в Европе. Это раз. И второе, то, что Макрон пытается сменить для Европы американский ядерный зонтик на французский. И мало того, буквально в конце апреля произошла такая, в общем, довольно интересная встреча Туска, премьер-министра Польши, и Макрона в Гданьске, 100 километров от границы с Россией, кстати. Там, где вопросы обсуждались, именно вопросы ядерного сотрудничества, военного. Понятно, что на Польшу ядерное оружие не завезешь. У Польши есть обязательства. Страны, вступившие в НАТО после 1997 года, взяли на себя обязательство не размещать ядерное оружие. Но есть нюансы. Нюансы в том, что носители могут быть размещены. Этими носителями как раз Франция предлагает стать «Рафалем». Мало того, практически такой пример уже был. Еще в сентябре 25 года, когда Польша объявила о том, что ей необходима помощь в защите воздушного пространства от дронов, французские истребители на поддержку и оборону воздушного пространства прилетели. Но какие? Прилетели «Рафали», носители ядерного оружия. Навроцкий тогда был еще второй месяц президентом Польши, он аж, так сказать, очень впечатлился этим и даже предложил, а может быть, они останутся на территории Польши. Вот. И тут можно даже не говорить о разногласиях Туска и Навроцкого, но вопрос в том, что они бы этого хотели. Что интересно, что тут же последовали практические шаги. Тут же в конце апреля были проведены военные учения французских ядерных сил, как раз тех же носителей «Рафалей», с участием Польши. Ну, понятно, Польша там участвовала как бы в планировании якобы, в связи, управлении и так далее. Но было пристегнуто к этим учениям. Так вот, «Рафали» эти имитировали, они провели эти учения с территории Польши, имитировали ядерные удары по Беларуси и по России. Вот это они, получается, вот не просто поговорили, разбежались, но это первый раз четко практическое применение было. И учебные имитационные пуски с применением ядерного оружия. Вот здесь, надо сказать, попытки у них есть. Конечно, французский ядерный потенциал не так велик, но пытаются все-таки эти носки дырявые одеть на всю Европу, французские ядерные. Вот. То есть вопросы эти все идут и дальше. Ну и самый большой клинч такой, это, конечно, Германия, которая провозгласила себя военным тяжеловозом. И даже автомобильная промышленность, которая резко упала, она начала подниматься за счет военных заказов. Это вообще ситуация, можно провести параллель с 1933-1934 годом, когда населению говорили о том, что немецкому населению, или о том, что вот такие-то расходы на нашу оборону, они поднимут уровень населения. Но вот то же самое на сегодняшний день происходит в Германии. Ведь миф о российской угрозе, если ты с утра включил телевизор, а не вечером включишь телевизор, ты все время видишь о российской угрозе. Она превращается для европейцев, она превращается в реальность. Такая ситуация, конечно же, она никакой деэскалации не способствует, а способствует только конфронтации. И эта конфронтация происходит.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили информацию о том, что Соединенные Штаты сокращают численность своего контингента в Германии. Что происходит? Мы разбирались с нашим гостем, у нас на прямой связи был военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Ну а телеканал «Ньюсфронт» и радио «Таврия» продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия». Программа «Мнение». Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
0: На одной волне с городом.
1: «Радио Таврия». Твое радио.

0: Саша.
1: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Приветствую вас. Это 4 апреля. А значит, замечательный день. Все потому, что сегодня, правда, несмотря на слегка ветреную погоду, у нас в студии, как всегда, солнечно и даже немного празднично. Хоть сегодня уже и 4 мая, но праздники продолжаются. И сегодня у меня в гостях ректор Херсонского государственного педагогического университета Шашкова Нина Игоревна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Саша и все наши радиослушатели.
1: Очень приятно видеть вообще вас снова в гостях. Давно не было вас, но сегодня мы собрались по важному поводу, ведь мы в пятницу отметили важный день, 1 мая. Мы праздновали праздник весны, праздник труда, и что в первую очередь этот праздник символизирует лично для вас вот сегодня? Какие личные чувства он у вас вызывает?
2: Саш, для меня 1 мая – это символ коллектива и коллективного труда. И мой жизненный пример – это родители. Я выросла в трудовых коллективах своих родителей. Мама работала в конструкторском бюро градостроительном. И я как бы выросла в коллективе инженеров и их девизов. Мы вместе, мы одна команда. Вместе они генерировали, вместе несли ответственность коллективную. И я выросла в этой среде дружбы. И, конечно, 1 мая для них означало это коллективное достижение. В наше время, конечно же, во время фриланса и поколения iPad дети, то, конечно, даже и песни различаются. Мы-то как на парад шли? Мы шли весело, пели песни и вместе весело шагать. И с чего начинается родина? С хороших и верных товарищей, смело товарищи в ногу и так далее. А сейчас, конечно, эти понятия, они несколько, не то что несколько, они совершенно забыты. Я буквально вчера слышала, современная певица Зиверт поет «Выбирай себя». Что тебе стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка, всегда выбирай себя. То есть это такие нарративы, которые они входят в подсознание детей, молодежи, плотно там закрепляются, и они дальше следуют этим уже, ну, сначала трендам, а потом жизненному пути. Поэтому для меня прежде всего задача восстановить коллектив, дружбу, коллективную ответственность, командную работу в университете среди студентов и среди всех моих окружающих близких, как единую семью, единотворчество.
1: Благодарю. На самом деле мы уже обсудили, да, с вами такие вот важные фундаментальные ценности верности, дружбе, единству и тому важному труду, которому мы должны уделять время. Поэтому после короткой музыкальной паузы мы с Ниной Игоревной окунемся в воспоминания, ностальгию, вспомним, как же в Херсоне отмечали этот знаменитый и знаменательный праздник. Ну а прямо сейчас песня будущей победы «Евпат» и композиция «Островная» на радио «Таврия».
0: Песни будущей победы.
3: Переправа готова, и вот настал час форсировать Днепр по серый приказ. Лодка бодро несет сквозь прозрачный.

Бросок через реку, до метки минута. Работа по чести, мы четвертая группа. Военной удачи испытали сполна. Поднимите.

0: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Ну что, а мы на Радио Таврия продолжаем живой, открытый, интересный диалог. И сегодня в гостях, напомню, ректор Херсонского государственного педагогического университета Шашкова Нина Игоревна. И мы сегодня уже затронули тему 1 мая, но давайте немного окунемся в ностальгию. В наш родной для меня и для Нины Игоревны город Херсон. На самом деле, расскажите, какой был вообще весомый, насколько был значимый праздник 1 мая именно в советские годы для Херсона, для студенчества в целом? Насколько праздновался этот праздник среди молодежи или больше среди более осознанного возраста? И вообще, какие помните мероприятия, такие памятные, может быть, события, которые связывают вас с нашим городом Херсоном и с этим важным праздником?
2: Да, Саша, вы совершенно правы. Я родом из СССР, из города Херсона. И, конечно, для меня 1 мая – это с детства праздник трудовых коллективов. 84-й год, примерно вот в этом году, в 5 лет, меня начали брать на парады. У меня была кукла афроамериканской расы в знак, наверное, интернационала в белом костюмчике. Я ее обязательно брала на все парады. Это были шарики, флажки, приподнятое настроение. И мы приближались к улице Украинской, там собирались коллективы родителей, и папы, мамы, и мы все шествовали чинно, торжественно, помахивая флажками, с возгласами «Ура, товарищи!», с шариками, вот так вдоль площади. И на Белом доме администрации там стояли партийные боссы, они махали нам приветственно руками, мы тоже им помахивали. Было всеобщее какое-то ликование, когда проходишь этот центр Херсонской администрации. И далее спускались до Суворова. Интересно, что в этот день обычно люди посещали друг друга. Это сейчас совершенно другое время. А тогда можно было без предупреждения приходить друг к другу в гости. И для меня это был день застолий. А еще было предвкушение 9 мая, потому что это был парад уже с дедушкой за руку. Это цветущая сирень, это тоже шарики. И получалось, что первая половина мая – это сплошные радостные моменты.
1: Замечательно. Вот как же и сейчас хочется, чтобы, когда наша родная Херсонская земля вновь объединилась с большой нашей исторической родиной, с Российской Федерацией, сегодня эти важные, фундаментальные для нас майские праздники станут тем самым символом радости, веселья и глобального единства. Ну а мы еще обсудим множество интересных мероприятий и памятных дат. Ну а пока Демидова и песня «Все не так просто» звучит на Радио Таврия.

0: Не, я серьезно, все не так просто. Но вам меня, наверное, не понять.
1: Радио Таврия.

0: Музыка Победы. Сергей Орлов. Парад Победы.
1: Оставив памятники пушке в Европе черной от вины, грузилась наскоро в теплушке сама история войны. Уже Москва окроила форму, мундир тончайшего сукна, на подмосковную платформу бросая взгляды из окна. И не казалось ей греховным, что сутки снова без ночей был утвержден самим Верховным весь ритуал до мелочей. Тряслась виновница бессонниц, роняла грохот на мосты, сгоняла птиц с костлявых звонниц, цеплялась песней за кусты. Глядели вслед чужие страны глазами беженцев и вдов, и открывались, будто раны, руины наших городов. Такого важного парада Москва не знала никогда. Шла ленинградская блокада и черноморская эстрада, шел Сталинград победным маршем, блистая золотом наград. И был солдат мудрен, как маршал, а маршал строен, как солдат. А там, сойдя с военной карты, раздвинув яви берега, на гренадерские штандарты ступила Курская дуга. А за дугою грозной сталью гремело Яское кольцо, и вытирал украдкой Сталин свое суровое лицо. Еще не меченый виною, еще живое божество, он верно знал, какой ценою мы оплатили торжество. И был предел железным нервам. За жаром меди и наград вставала осень в 41-м. Надежд неслаженный парад.
0: Радио Таврия.
2: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут.

0: нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Никто не забыт. Ничто не забыто. Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM.

0: Маша, Саша.
1: Ну что, мы продолжаем это эфирное время на Радио Таврия. У микрофона, как всегда, Александра Романова и моя гостья Шашкова Нина Игоревна. И сегодня мы говорим о теме 1 мая, о праздновании, организаторских моментах. Но теперь мы переходим к реально уже практичным вопросам, потому что мы отметили праздник в пятницу и думаю, что Нине Игоревне есть что сказать. Тем более, руководить молодежью, вузом, это же значит быть такой же активной, как студенчество. Мне кажется, в целом, те, кто двигают механизмы развития, это, конечно же, наше студенчество. Поэтому интересно, какие мероприятия проводились и где сами поучаствовали.
2: К 1 мая мы провели несколько субботников. Это были субботники совместные со студентами. И это очень показательно, потому что руководство вуза вместе со студентами сапочки, лопаты, сапали травку, садили кустики, чистили дорожки. И также нам помогали трудовые коллективы, наши партнеры, наши друзья. Это центр комплексного обслуживания Скадовского района и ГУП «Олешковские пески». То есть мы вместе садили деревца, и очень было весело.
1: Скажите, а где именно проводились субботники?
2: Проводились на территории Херсонского педагогического университета в Скадовске. А также мы еще внедрили одну традицию. Мы теперь делаем по утрам спортивную зарядку. И тоже мы приурочили ее к 1 мая. И теперь сотрудники нашего университета, ну и, конечно, студенты присоединяются в зале или на улице. Мы разминаемся. Это тоже очень хорошо для команды образования.
1: Скажите, а просто вот люди извне могут подключиться?
2: Конечно, особенно когда это на улице, колонка, и все весело пляшут, танцуют.
1: Я уже тоже с удовольствием съезжу в город Скадовск, тоже хотелось бы поучаствовать в таком вот мероприятии. Но давайте вот вернемся к акции. Все же вы занимались субботниками, говорите, высаживали деревья. Можем ли говорить уже о конкретном показателе, сколько было высажено, какие деревья, и это будет что-то вроде аллеи или это маленький сквер, вообще какой формат?
2: Маленькие клены высаживали, туйки высаживали, цветочки, травку садили, клевер. И, конечно же, полив и уборка территории. Территория большая, поэтому мы о ней максимально заботимся всем коллективом. И для того, чтобы не было никому обидно, я тоже беру и лопату, и сапку, и работаю вместе со всеми. Я понимаю, что такое трудовое единство.
1: Все, значит, мы к вам на экскурсию приедем, на красоту посмотреть. Но мы еще обсудим несколько интересных проектов, потому что я вас предупредила, что дальше будет еще нечто интересное. Ну а пока следующая музыкальная композиция — это исполнительница Селена Гомес и песня «Feel Me» на радио Таврия.

0: Маша, Саша.
1: Как говорят, что счастливые часов не наблюдают. И если честно, у нас уже 15 минут до конца эфирного времени, а еще так много всего хочется обсудить, поэтому я думаю, что мы еще встретимся уже после майских праздников. Ну а пока я бы хотела задать еще парочку интересных вопросов. Точно знаю, что Херсонский государственный педагогический университет проводил некое интересное мероприятие в Республике Крым, и правда, оно было очень знаковое и значимое. Расскажите нам немного о этом культовом мероприятии и почему оно стало таким динамичным и таким ярким.
2: Да, университет провел праздничный концерт, приуроченный Дню танца в Херсонесе Таврическом, это древний Херсонес, в городе Севастополе. Мы организовали этот концерт в рамках Года единства народа в России, и на сцене этого многовекового античного театра блистали народные, заслуженные артисты Российской Федерации, Республики Крым. Это все наши преподаватели и студенты университета. Также детские танцевальные ансамбли, потому что наши студенты, сами учителя, курируют детские ансамбли, и это было очень грандиозно. Среди почетных гостей был ансамбль песни и пляски Черноморского флота, его представители, и другие творческие коллективы. И что еще интересно, мне удалось познакомиться со священником отцом Владиславом, который меня привел в точку опоры, и мне показали молодежный православный центр. Зародилась идея тоже в нашем университете организовать такой православный центр, такую точку опоры, где священники будут разговаривать с молодежью на важные духовно-нравственные темы.
1: Здорово. Мне кажется, эта практика такая будет новаторская в Херсонской области, но при этом очень даже значимая. Ну вот мы уже обсудили эти праздники, которые прошли, но мы точно знаем, что совершенно скоро, буквально через 5 дней, состоится один из самых главных праздников для нас, для всех жителей Российской Федерации, да и в целом для всех, кто является наследниками той самой Великой Победы. Скажите, проводились ли уже мероприятия, которые посвящены празднику 9 мая?
2: Да, Херсонский педуниверситет включен во всероссийскую акцию «Семейные книги памяти». Наш студент Николай Мостовой был в Москве, представлял наш университет на главном торжестве. И мы со студентами в Скадовске также встретились, чтобы вспомнить о героических подвигах наших предков, наших дедушек. Для детей, для студентов это были прадедушки, прабабушки. Для меня это был мой дедушка, я тоже рассказала о его подвигах.
1: На самом деле, вот такая значимость, знаете, таких вот семейных мероприятий, когда ты в простых, понятных, очень теплых условиях обсуждаешь какие-то такие семейно-бытовые вопросы, и когда ректор может поделиться своим багажом знаний со студентами, и студенты могут обменяться какой-то для них информацией, которая является такой семейной, даже где-то реликтовой, но при этом такой душевный и теплый. Поэтому давайте поддерживать такие праздники и такие мероприятия. И, конечно же, если у вас есть возможность для себя создать свое генеалогическое древо, древо жизни, узнать, кто же был вашими дедушками, прадедушками и почему мы все являемся наследниками Великой Победы. Это очень важно сделать, особенно в преддверии таких значимых праздников. Ну а пока у нас следующая музыкальная композиция — это Николай Носков. А на меньшее я не согласен. Слушаем на Таврии.

0: Саша.
1: Вот мы и завершаем эфирное время на Радио Таврия. Напомню, что сегодня у меня в гостях была ректор Херсонского государственного педагогического университета Шишкова Нина Игоревна. И напоследок, чего-то вот такого доброго, теплого, душевного хочется вас спросить, чтобы вы пожелали студентам, преподавателям, сотрудникам университета. И вообще, на самом деле, что можно пожелать весной, как отметить праздники. И мне кажется, вот такой очень интересный вопрос, вот какие такие фундаментальные и базовые вещи мы должны развивать, какие качества мы должны развивать и ценности уже вот этой весной.
2: Ну, у меня такое пожелание, чтобы все находили, особенно молодежь, удовольствие в труде, чтобы они развивали вот эти свои компетенции и умение работать в команде, в коллективе и сопереживать другим людям и подтягивать их к нужному результату. И, конечно же, это незабытое, но вот такое возобновляемое слово «наставничество», чтобы каждый человек, как единица коллектива, был заранее настроен быть наставником для тех, кто младше его. Ну, вот такая преемственность поколений.
1: Замечательно. Очень, знаете, так по-теплому воспринимается, когда для всей большой университетской семьи, ведь нельзя, не зря есть такое устойчивое выражение, вы являетесь мамой и наставником. Поэтому спасибо вам большое, что приходите к нам на Радио Таврия. Будем ждать еще с нетерпением, пока все карты не раскрываем, но после майских праздников еще услышимся. Ну а напоследок для вас музыкальная композиция, дорогие мои друзья, «Лолита» и песня «90-е». И услышимся уже в следующем музыкальном часу.

0: 18.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Константин Гаранин. Здравствуйте. В этом выпуске. Антидроновую сеть передала «Единая Россия» бойцам на Херсонском направлении. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ. В Херсонской области продолжается посевная. Об этих и других событиях далее подробнее. Региональное отделение «Единой России» передало 3000 метров антидроновой сети бойцам на Херсонском направлении. Об этом в своем официальном канале национального мессенджера «Макс» написал Владимир Сальдо. 27 упаковок специальной полиамидной сети безузлового плетения приобрели депутаты Херсонской областной думы, участники предварительного голосования Елена Дмитрук, Энвер Абдураимов и Павел Тропкин. Им помогли коллеги по региональному парламенту Евгений Максимов и Эльвира Фатеева и участники партпроекта «Предпринимательство», подчеркнул губернатор, отметив, что к сбору подключились 3 молодых предпринимателя. Антидроновые сети помогут закрыть опасные участки дорог, прикрыть важные точки и защитить мирных жителей 15-километровой зоны от вражеских БПЛА. «Единая Россия» всегда готова помочь нашим военным, которые сражаются за Россию и ее будущее. Поддержка фронта – общая. «Общее дело, в котором важен вклад каждого», – резюмировал глава региона. Продолжение выпуска – сводка специальной военной операции. По сообщению Минобороны, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены более 35 вражеских боевиков, 24 автомобиля, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. За 1-2 мая 2026 года в Херсонской области было зафиксировано несколько ДТП с пострадавшими. В Скадовском округе пьяный водитель без прав на ВАЗ-21099 не справился с управлением и допустил опрокидывание. В итоге сам шофер и пассажир госпитализированы. В Геническе водитель Де Уланас не выбрал правильную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-21006. Пострадала 77-летняя пассажирка «Жигулей». В селе Азовское употребивший спиртное мотоциклист на МТ-10 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном Поло». Пострадал водитель мотоцикла и его 4-летний пассажир. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, необходимости соблюдения безопасной дистанции и правил перевозки детей. В Херсонской области продолжается посевная. Подробности сообщил Таврии первый заместитель министра АПК, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области Айрат Мустафин.
5: В области продолжается посев яровых культур, происходит посадка льна. В целом продолжается посев яровых культур. Запланировано у нас порядка 400 тысяч гектар под яровые, зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Из них 285 – это подсолнечник, 55 – это ячмень яровой, 15 – это горох, он уже посеян, и 12 тысяч гектаров – это рапса. Пока испытываем осторожный оптимизм на урожай нынешнего года. Надеемся на благоприятные условия и желаем нашим аграриям успешно завершить посев яровых культур и уже скоро будем переходить на уборку.
4: Параллельно с посевом яровых культур ведется их защита гербицидами и подкормка микроудобрениями. В Херсонской области высадили растения в честь адмирала Ушакова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. В Херсонской области прошла очередная международная акция «Сад памяти». Ее посвятили 25-летию канонизации святого праведного воина Федора Ушакова, прославленного русского флотоводца, говорится в сообщении. В рамках акции высадили 25 вечно зеленых туй. Саженцы предоставила Республика Мордовия. Как отметили организаторы, такая связь между регионами России становится еще одним доказательством духовной и культурной общности. Акция объединила людей разных поколений вокруг памяти о великом соотечественнике.
2: Погода на радио Таврия.
4: Завтра в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный с переходом днем на южную четверть 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, при прояснениях до 0, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы минус 1-3 градуса. Температура воздуха днем плюс 15 будет в Генически, 19 в Аскании-Ново, 21 градус в Запорожье, 22 в Новой Каховке и 23 с плюсом в Олешках и русском городе Херсоне. В городе-герое Одессе 18 градусов выше 0 и без осадков. И пока это все. О развитии событий в следующих выпусках новостей на радио Таврия.
1: Средства массовой информации радиоканал Таврия. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Внимание! Говорит Москва!
6: Отступление наших войск проходило с двух сторон.
7: Мы упорно уличных боев,
6: преодолевая исключительно упорное сопротивление противника,
7: полностью овладели городом.
1: Хроника Великой Победы.
8: 4 мая. Наступление продолжается без остановки. Войска СССР форсируют проливы, занимают города и крупные населенные пункты в Северной Германии. Немецкая оборона распадается, все больше частей сдается. Германия начинает капитулировать по частям. В районе Люнинбургской пустоши британский фельдмаршал Монтгомери принимает капитуляцию немецких войск в северо-западной Германии, Дании и Нидерландах. Западный фронт фактически прекращает существование. Одновременно идет продвижение в Чехословакию и Карпаты.
1: До Великой Победы оставалось 5 дней.

А мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.

Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. Перешинель, пошли домой. К золе и пеплу наших улиц. Опять, опять, товарищ бой. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.

А ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним? Как стану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна.

0: Пошли домой.
1: Вы слушаете. Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
2: 106.1 FM.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Ваша Саша.
1: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. Это второй час эфирного времени на Радио Таврия. У микрофона, как всегда, Александра Романова. Ну а на календаре 4 мая. Важный день для мировой литературы. Ведь именно в этот день, в 1953 году, легендарный писатель Эрнест Хемингуэй получил Пулитцеровскую премию за свою знаменитую повесть «Старик и море». История о старом рыбаке Сантьяго и его борьбе с огромным орлином стала символом стойкости, человеческого духа и о том юноше, который мечтал. Ну, я думаю, что все вы помните этот шедевральный рассказ. Но что же касаемо сегодняшнего дня, то если у вас сегодня выдался непростой день, давайте вспомним цитату из книги «Ведь человека можно уничтожить, но победить его никому и никогда нельзя». Так что всем бодрости, духа и хорошего настроения, несмотря ни на что, даже на понедельник, который сегодня, к тому же, еще и дождливый. Кстати, о существовании зонтика и почему же он появился, поговорим немного позднее. А пока песня будущей победы Тайпан и Морозко с песней «Держитесь, ребята».
0: Песни будущей победы.

0: Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Я обязана вас предупредить, чтобы вы об этом знали. Как оказалось, турецкий ураган достиг Херсонской области Крыма. Мощный ураган, срывающий крышу с домов и получивший название еще в Турции «крысиный», обрушился и на юг России. Сейчас штормовой ветер бушует и в Краснодарском крае, в Крыму, в Севастополе и в Херсонской области, а также в Тамане и в Севастополе сейчас шквальный ветер настолько достигает пиковых значений, что даже людей иногда немного приподнимает. Поэтому будьте осторожными и аккуратными. Ну а еще говорят, что с 15 часов дня должен был начаться дождь. Но по некоторым синоптикам с 17, поэтому не забудьте взять с собой зонтик. Ну а самое смешное, что сегодня, оказывается, день рождения его. Ведь 4 мая еще в далеком 1715 году придумали складной зонтик. Ведь до этого они были только громадными и защищали от солнца. Но благодаря одному человеку, который его случайно сломал, получился он складным. И так и сегодня мы понимаем, что без этого гаджета нам не обойтись. Поэтому пользуйтесь удобными и современными технологиями. Ну а мы продолжаем заряжать вас только хорошим настроением и только с любимой музыкой. Следующая музыкальная композиция — это Imagine Dragons и песня Believer. Песня про веру, про надежду и про стойкость духа.

0: Заставия представляют. На страже закона.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Это программа «На страже закона». С вами Павел Мирошниченко. Сегодня мы поговорим о соблюдении трудового законодательства, о зарплатах в конверте и в целом о работе трудинспекции. А поможет нам в этом врио руководителя Юго-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда Адам Эльмурзаев. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Итак, расскажите, пожалуйста, в чем в целом заключается работа вашей организации, чем вы занимаетесь?
3: Юго-Западная государственная инспекция труда является территориальным органом Федеральной службы по трудовой занятости. Наша основная задача – это осуществление федерального государственного надзора. Инспекция своей деятельности опирается на Конституцию Российской Федерации и действующие федеральные законы. В целом наша задача, как я и говорил, осуществление федерального надзора, трудового надзора, надзора за соблюдением законодательства об охране труда, надзора за соблюдением проведения специальной оценки условий труда. В том числе мы осуществляем и социальный надзор на территории Российской Федерации.
2: А вот какую поддержку, по факту, скажем так, вы оказываете и трудящимся, и работодателям?
3: Осуществляя федеральный надзор, у нас достаточно широкий спектр полномочий. И в настоящее время в целом по стране наблюдается кардинальная реформа в целом контрольно-надзорной деятельности, и поэтому от модели так санкций все контрольно-надзорные органы переходят на так называемый предупредительный характер своей работы. Наша поддержка заключается, значит, в проведении профилактических визитов, консультирования, информирования. То есть, более того, хотелось бы остановиться на отдельном таком мероприятии. Это новелла трудового, вернее, в государственном надзоре. Профилактический визит государственного инспектора не предполагает никаких санкций. То есть, тем самым государство в виде наших сотрудников оказывает бесплатную такую помощь, юридическую помощь. И будучи на мероприятии, на профилактическом визите, мы помогаем работодателю раскрыть особенности того или иного производственного цикла. Более того, скажу, по результатам проведения профилактического мероприятия никакие санкции нами не выносятся. Выдаются рекомендации, и то они являются только рекомендациями, не обязательным. Никаких санкций, никаких предписаний, никаких видов ответственности это не влечет. Причем это профилактические визиты могут быть инициированы. Есть обязательные, которые мы по своей программе проводим, а есть и по инициативе самого работодателя.
2: Вы часто посещаете различные предприятия, там разные формы собственности, и в целом можете ли сказать какую-нибудь общую большую проблему, которая есть в

0: четыре региона. И здесь были и есть определенные, скажем, проблемы, но мы их разрешаем, снимаем в оперативном порядке. Мы взаимодействуем со всеми заинтересованными уполномоченными органами. Самое тесное у нас взаимодействие налажено с органами прокуратуры, Следственного комитета, с органами власти и управления.
1: Достаточно часто, что на новых территориях, да и в большой России, не всегда работодатели хотят официально оформлять своих сотрудников. Почему это делается? Почему они? Ведь это же нарушение.
0: Ну, на самом деле, это является нарушением требований трудового законодательства. И это нарушение влечет и определенные виды ответственности, в том числе начиная там, от дисциплинарной, административной, в том числе и уголовной. Но дело в том, что вступая в такие правоотношения, каждая из сторон как бы выгадывает свою выгоду. Работодатель в целях уклонения экономии каких-то средств идет на это, вопреки закону, в отдельных случаях. Но и вместе с тем работники, то есть граждане, которые там нанимаются таким образом на ведение какой-либо деятельности, тоже преследуют свои какие-то экономические цели. Но вместе с тем люди и граждане, ищущие работу, должны понимать, что тем самым они обрекают себя на бесправное положение. Конечно, результат, как известно, любого труда — это заработная плата. Когда дело, ну, скажем, доходит до выплаты вознаграждения за свой труд, тогда, как правило, ну, не всегда выдерживаются устные договоренности. И уже работник уже лишает себя законного способа, скажем, оспаривания своих прав посредством суда, посредством нашего этого, применения наших полномочий. В целом, выбор защиты прав — Конституция гарантирован. Граждане сами вполне выбирают там способы защиты прав. Опять-таки, подменяя таким образом, скажем, есть такое понятие «свобода договора». Граждане всей Российской Федерации вправе заключать любые договора, опять-таки, если они не противоречат действующему законодательству. Но вместе с тем наблюдаются отдельные случаи, когда, скажем, договором гражданско-правового характера подменяются трудовые отношения. Тем самым люди теряют и стажа, и социальных гарантий, и в пособиях, и подтверждение, скажем, каких-то, скажем, много сейчас программ государственных, социальных программ, связанных там и с ипотекой, и помощью молодым семьям. То если при, скажем, вступление, какие-то правоотношения граждан заключают гражданско-правовые договора, тем самым они лишаются возможности подтверждения своего заработка. Плюс еще в случае наступления периода времени нетрудоспособности у них не сочитывается стаж, пенсионные права у них поражаются. То есть очень много изъянов содержит, скажем, уход от трудового договора.
1: Вот мы с вами немножко поговорили о том, что нужно знать при оформлении трудового договора, устраиваясь на работу. А какие еще нужно знать человеку особенности, факты, на что обращать внимание, когда он устраивается на работу, чтобы все прошло дальше гладко?
0: Вы знаете, Федеральная служба по труду и занятости ведется публичный реестр. Реестр лиц, которые нами подвергнуты наказанию за те или иные провинности, в том числе за невыплату заработной платы. Он публичный, он доступный. И поэтому, прежде чем выбирать там этого работодателя, наверное, целесообразно посмотреть, насколько добросовестно работодатель исполняет свои обязанности, насколько полно он обеспечивает своевременную выплату заработной платы. А так необходимо считываться условия трудового договора, куда он это вступает в отношения, четко ли прописана заработная плата, оговорены ли все гарантии компенсации. Вот все эти обязательные условия четко должны быть разложены и понятно, в общем, прописаны в трудовом договоре. И причем трудовой договор, он, как известно, он же соглашение сторон, как и любое соглашение, он подписывается сторонами и под роспись вручается работнику. И он, этот договор всегда должен быть у работника с тем, чтобы в случае отступления от него, в общем, добиваться выполнения условий трудового договора.
1: Нужно добиваться условий соблюдения договора не только работникам, но и работодателям, и наоборот. То есть, чтобы сам работник исполнял все свои обязательства. Ведь вы же тоже становитесь иногда и на защиту того, кто дает работу.
0: Ну, конечно, конечно. Трудовой договор — это документ, который в полной мере раскрывает и объясняет права и обязанности сторон трудового договора. По-простому, это же как мы договорились. Одно дело, мы договорились устно, но это, опять же, языком закона, это гражданское имущественно-правовой договор. Устный договор, он недолговечен. Людям свойственно и забывать, и отступать от правил. А там

0: Мы четко все разложили. Более того, скажем, работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, которая не обусловлена трудовым договором. Он легко может сказать, что я на это не подписывался, у нас нет таких прав и обязанностей. Хотя есть отдельные какие-то моменты, когда работодателю для устранения каких-то сиюминутных сложных задач, скажем, связанных с аварийностью, с обеспечением безопасности, сохранением имущества, позволяется привлекать работника, но на определенный срок.
1: В завершение хотелось бы у вас узнать, а куда, собственно, обращаться и работодателям, и работникам, в случае, если их права, по их мнению, будут или были нарушены, и насколько оперативно отреагируете?
0: Значит, у нас активно ведется, широко мы представлены. У нас есть своя страница на сайте Юго-Западной государственной инспекции труда. В Одноклассниках мы зарегистрированы, в ВКонтакте есть, есть телефоны горячей линии, где все обращения нами принимаются, обобщаются, систематизируются и отрабатываются.
1: Насколько быстро? И всегда помогут тем, кто к вам приходит?
0: Всегда мы помогаем. И нынешнее нормативное регулирование вообще по априори государственные органы лишены возможности где-то там, скажем, говоря по-простому, схимичить или уйти, потому что все прозрачно, все отслеживается, все под контролем, все это фиксируется. Более того, установленный срок рассмотрения любой жалобы на общий срок, месячный срок. Но, как правило, мы стараемся, скажем, не оттягивать на месячный срок, а максимально, возможно, короткие сроки рассматривать. Более того, я бы вам, если вам интересно, хотел бы привести вам статистику нашей работы по Херсонской области. Давайте я вам это скажу, что мы сделали за прошлый год. Значит, по Херсонской области всего за этот прошедший год нами вынесено 181 постановление о привлечении к административной ответственности. Поступило 32 извещения о несчастных случаях, произошедших в 2025 году. Как вы понимаете, это извещение — это трагедия. Это значит, люди там, кто-то навсегда, они там лишились кормильца или потеряли трудоспособность или покалечили. То есть от нашей работы, от своевременности, полноты, расторопности зависит будущее экономическое, финансовое вот, составляющее или самих пострадавших, или членов их семьи, а государством в полной мере обеспечивается весь спектр гарантий. Из них завершили мы 21 расследование несчастных случаев. Поступило к нам за прошлый год из Херсонской области 315 обращений, из них 338 по оплате труда, 154 по задолженности по заработной плате, 36 обращений по вопросам управления, увольнение, 37 по трудовым отношениям, 11 вопросов по вопросам рабочего времени, 39 по иным вопросам. Из них рассмотрено 302 обращения. Проведено 10 профилактических визитов. В ходе проведенных обязательных профвизитов вынесено одно предписание об устранении выявленных нарушений. Выдано 242 предостережения и размещено 2249 информационных публикаций. Дано 106 консультаций. А всего общая задолженность по нашим информациям, вы знаете, наша информация, она может разниться, потому что мы ее собираем оперативным путем, поэтому есть органы статистики, где они руководствуются строгими отчетами, и они связаны по срокам. А у нас оперативная, она может сиюминутно меняться в зависимости от ситуации. Поэтому, по нашим данным, всего имелись долги в отношении 1058 работников в Херсонской области, 24 организаций, на сумму 100 811 000. Общая сумма погашенной задолженности совместной нашей работы там, во взаимодействии с органами власти, с прокуратурами, 841 миллион рублей.
1: Спасибо большое за открытый диалог. А я напомню, у нас в гостях был в РИО руководитель Юго-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда. Адам Эльмурзаев, спасибо большое и до встречи.
2: На страже закон.

0: Социальная реклама.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
2: Статус ветерана боевых действий.
1: Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031-31-43.
3: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
4: Каховка.
3: 105.5 FM.
4: Скадовск.
3: 100.1 FM.
4: Кинеческ.
3: 103.5 FM.
4: На одной волне с городом.
3: Радио Таврия.

0: Саша.
1: Ну что, каждый день я продолжаю вас удивлять самыми необычными новостями, интересными фактами и просто тем, что правда заставит вас хотя бы на минутку закрыть глаза и задуматься. Вау, мы реально живем в том мире, где любые технологии становятся доступными и возможными. И совсем скоро, вероятно, мы уже сможем летать на Марс. И мне не кажется это чем-то пугающим, а скорее чем-то интригующим. Ведь мы на шаг уже ближе к покорению космоса. НАСА запускает новейший плазменный двигатель. Он поможет добраться человеку до этого самой красной планеты. Это двигатель использует электричество для создания тяги. Он уменьшит зависимость от тяжелых химических реагентов и составов, а также абсолютно мы можем полностью отказаться от ракетного топлива. И, конечно же, это и ускорит наше путешествие в космосе. Прототип двигателя уже показал рекордные результаты, так что полет на красную планету, вероятно, уже не за горами. Ну что, если вдруг вы уже везде в России побывали, то, конечно, можно о Марсе мечтать. Ну а если нет, то с удовольствием. Давайте путешествовать. Карелия, Байкал, Чукотка, Териберка. Сколько красивых мест. Ну а хотя бы Херсонская область, да? Тем более и Черное, и Азовское море. Ну, в общем, вы сами поняли. Поэтому для нас звучит следующая музыкальная композиция. Такая яркая и патриотичная. Девушка с богатой русской душой. Татьяна Куртукова и песня «Два берега». Река.

0: Маша, Саша.
1: Ну что, дорогие друзья, вот так быстро и незаметно пролетело эфирное время на Радио Таврия. А я еще не успела так многое вам сказать, поэтому услышимся сегодня ровно в 18.00. Ну а напоследок моя любимая рубрика «Кинообед». Уж потому что первое, второе – компот, а на десерт – любимый фильм. И сегодня я вам советовала бы посмотреть замечательную киноленту с Константином Хабенским. Здесь был Юра. Трое парней уже живущих в московской квартире 10 дней вынуждены присматривать за дядей одного из этих товарищей. Его зовут Юра, и у него есть некоторые ментальные особенности. Но о том, как же ребята взаимодействовали, справлялись и как у них получилось стать настоящим коллективом, да еще и рок-музыкой занимались. Посмотрите, обязательно узнаете. Ну что, услышимся сегодня в 18.00. И, конечно, традиционный розыгрыш билетов. Куда без него. Ну что, я прощаюсь. Это была Александра Романова. И хорошего вам дня. А напоследок Денис Харламов и песня «Смысл силы».

0: Таврия. Геническ 103,5 FM. Скадовск 100,1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Нужно лишь было, чтобы ты смотрел на меня, как на нее. Я знаю, мне скажешь.

0: 16.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Константин Гаранин. Здравствуйте. В этом выпуске. Антидроновую сеть передала «Единая Россия» бойцам на Херсонском направлении. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ. В Херсонской области продолжается посевная. Об этих и других событиях далее подробнее. Региональное отделение «Единой России» передало 3000 метров антидроновой сети бойцам на Херсонском направлении. Об этом в своем официальном канале национального мессенджера «Макс» написал Владимир Сальдо. 27 упаковок специальной полиамидной сети безузлового плетения приобрели депутаты Херсонской областной думы, участники предварительного голосования Елена Дмитрук, Энвер Абдураимов и Павел Тропкин. Им помогли коллеги по региональному парламенту Евгений Максимов и Эльвира Фатеева и участники партпроекта «Предпринимательство», подчеркнул губернатор, отметив, что к сбору подключились 3 молодых предпринимателя. Антидроновые сети помогут закрыть опасные участки дорог, прикрыть важные точки и защитить мирных жителей 15-километровой зоны от вражеских БПЛА. «Единая Россия» всегда готова помочь нашим военным, которые сражаются за Россию и ее будущее. Поддержка фронта – общее дело, в котором важен вклад каждого, резюмировал глава региона. Продолжение выпуска – сводка специальной военной операции. По сообщению Минобороны, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены более 35 вражеских боевиков, 24 автомобиля, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. За 1-2 мая 2026 года в Херсонской области было зафиксировано несколько ДТП с пострадавшими. В Скадовском округе пьяный водитель без прав на ВАЗ-21099 не справился с управлением и допустил опрокидывание. В итоге сам шофер и пассажир госпитализированы. В Геническе водитель Деуланас не выбрал правильную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2106. Пострадала 77-летняя пассажирка «Жигулей». В селе Азовское употребивший спиртное мотоциклист на МТ-10 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном Поло». Пострадал водитель мотоцикла и его 4-летний пассажир. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, необходимости соблюдения безопасной дистанции и правил перевозки детей. В Херсонской области продолжается посевная. Подробности сообщил Таврии первый заместитель министра АПК, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области Айрат Мустафин.
5: В области продолжается посев яровых культур, происходит посадка льна. В целом продолжается посев яровых культур. Запланировано у нас порядка 400 тысяч гектар под яровые, зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Из них 285 – это подсолнечник, 55 – это ячмень яровой, 15 – это горох, он уже посеян, и 12 тысяч гектаров – это рапса. Пока испытываем осторожный оптимизм на урожай нынешнего года. Надеемся на благоприятные условия и желаем нашим аграриям успешно завершить посев яровых культур и уже скоро будем переходить на уборку.
4: Параллельно с посевом яровых культур ведется их защита гербицидами и подкормка микроудобрениями. В Херсонской области высадили растения в честь адмирала Ушакова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. В Херсонской области прошла очередная международная акция «Сад памяти». Ее посвятили 25-летию канонизации святого праведного воина Федора Ушакова, прославленного русского флотоводца, говорится в сообщении. В рамках акции высадили 25 вечно зеленых туй. Саженцы предоставила Республика Мордовия. Как отметили организаторы, такая связь между регионами России становится еще одним доказательством духовной и культурной общности. Акция объединила людей разных поколений вокруг памяти о великом соотечественнике.
2: Погода на радио Таврия.
4: Завтра в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный с переходом днем на южную четверть 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, при прояснениях до 0, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы минус 1-3 градуса. Температура воздуха днем плюс 15 будет в Генически, 19 в Аскании Нова, 21 градус в Запорожье, 22 в Новой Каховке и 23 с плюсом в Олешках и русском городе Херсоне. В городе Героя Одессе 18 градусов выше 0 и без осадков. И пока это все. О развитии событий в следующих выпусках новостей на Радио Таврия.
1: Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Слушай своих, своих, слушай. Радио Таврия.
2: Дом был маленьким домиком, желтые цветы с этажей подоконников, горькие пьяницы, птицы и дворники, и на веревке белье. Мой огромный двор изменился не полностью. На любимом месте нетрезвая молодость, осколки склеились, старое вспомнилось.

море барахла с горем пополам. Вдруг найдем друг друга, у тебя дела, у меня талант. Двигаться по кругу, пусть на «Жигулях» знак «Кадиллака». И тебя мама лишь год родила, как лакомый кус забирал, то не плакал. Мы еще раз дадим

0: Социальная реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
0: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
4: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
3: Да ясно все! Люди за благоустройство проголосовали! Паркуй стаю!
5: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио ТВ.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио ТВ. Всегда там, где ты.

0: На правах рекламы. Радио Таврия. Финансовый ликбез. На Радио Таврия.
1: Кэшпулинг от ПСБ. Как работает сервис для крупного и среднего бизнеса в Соединенных регионах? ПСБ развивает целевую линейку продуктов для корпоративных клиентов в Херсонской области группам компаний из сегмента крупного и среднего бизнеса с развитой сетью дочерних предприятий и большим количеством действующих счетов. Банк предоставляет услугу «Кэшпулинг». Сервис позволяет управляющей организации значительно повысить эффективность распределения средств внутри группы, например, оперативно использовать свободные деньги со счетов одних филиалов при потребности в кредитовании у других, перенаправлять поступление средств со счетов подшефных организаций на счет главного офиса или, наоборот, организовать пополнение с главного счета других счетов определенных предприятий на постоянной основе или только в случаях недостатка средств на момент проведения платежей. При подключении услуги кэшпулинга подобные операции становятся автоматическими, не требуют подписания отдельных договоров, дополнительных разрешений от клиента и ручного участия бухгалтера. Это упрощает обслуживание и контроль состояния счетов и расходных операций подразделений, обеспечивает непрерывную деятельность сети и соблюдение договорных обязательств, а также исключает необходимость привлечения займов, экономит время и снижает операционные расходы. Подключить сервис клиенты ПСБ могут, обратившись к персональному менеджеру или в свой офис банковского обслуживания.
2: Информация прозвучала на правах рекламы.
0: Финансовый ликбез.
2: Телефон рекламной службы Радио Таврия.
3: +7 990 22 29 990.
0: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
2: На одной волне с городом.
0: Радио Таврия. Твое радио.

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагает подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43. Вы слушаете
2: радио.

0: где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: Однажды пришел немец и стал угрожать моей маме пистолетом. Я падала в ноги и просила оставить маму в покое, но он пнул меня ногой, и я упала. Потом в нашей хате поселилось 15 человек немцев. Мы жили как в аду. Мы голодали. Едва смогли выжить.
2: Таким запомнил с детства одному из очевидцев событий времен Великой Отечественной войны. Да, оккупанты в Новороссийске свирепствовали, издевались над мирными, грабили, отправляли в концлагеря, убивали. Режим фашистская Германия установила тогда в городе по-настоящему адский. Когда план немецкого командования по захвату Кавказа и его нефтедобывающих районов сорвали советские войска, Гитлер решил атаковать Новороссийск. И продолжая наступление вдоль Черного моря, он планировал овладеть всем восточным побережьем. В таком случае наша страна могла бы остаться без Черноморского флота и портов. Кстати, городу немцы уже подбирали свои названия. Например, Адольфштадт в честь фюрера или же Каукасусинг в переводе «Кавказская победа». Ожесточенные бои за Новороссийск начались в середине августа 42-го. Для защиты города создали оборонительный район. В него вошли 47-я армия, моряки Азовской военной флотилии и Черноморского флота. Активно набирались и отряды народного ополчения. Для обороны построили более 200 огневых точек и командных пунктов. Оборудовали свыше 30 километров противотанковых и противопехотных препятствий. К защите готовился весь Новороссийск. Тяжелые бои за город длились больше 2 недель. Вражеская авиация совершала до 1500 вылетов в день. Новороссийск был под бомбежкой практически постоянно. Мощные артиллерийские удары по немецким войскам на подступах к городу наносили корабли Черноморского флота. Правда, остановить противника так и не удалось. В начале осени 42-го года немецкие войска оккупировали большую часть Новороссийска, вытеснив советскую армию к юго-восточной его окраине. Но сдавать город никто не собирался. Наши солдаты продолжали держать оборону на новых рубежах. Красноармейцы занимали стратегически важный путь, который был крайне интересен врагу. Эта дорога вела к цементным заводам. А, как известно, в Новороссийске залежи мергеля. Из этой горной породы можно было получать цемент наилучшей мировой пробы. За время оккупации город буквально превратили в руины. В уцелевшем центральном районе расположилось немецкое командование. Вход туда был под запретом. Да и появление на улице после 5 вечера каралось расстрелом на месте. Итого около 7000 мирных жителей Новороссийска уничтожили нацисты. К началу следующего, 43-го года, ситуация на южном фланге фронта складывалась все же в пользу Советского Союза. Наше командование решило перейти к наступлению и освобождению приморских городов и военно-морских баз. По одному из планов на побережье Цемесской, то есть Новороссийской бухты, должны были высадиться, во-первых, оперативные группы для перехвата документов немецкой контрразведки. Во-вторых, предстояло прорвать оборону и обеспечить высадку десанта. Но и в итоге освободить город. Правда, не все пошло по плану. Однако переправить на берег все же удалось часть десанта, военную технику и продовольствие. — Шаг за шагом солдаты и моряки постепенно смогли отвоевать плацдарм площадью около 30 квадратных километров. Этот небольшой участок береговой полосы так и назвали позже – «Малая земля». Она вся была в траншеях, подземных складах. Хорошо на ней укрепили огневые точки, а командный пункт расположили в скале на глубине 6 метров. Всего насчитали более 500 оборонительных сооружений. Любой подход к этому плацдарму сразу же подвергался вражеским ударам. А учитывая горную местность, атаковать ее противнику было несложно. Стоило занять нужную высоту. В апреле 43-го Германия яростно пыталась ликвидировать этот плацдарм в надежде на отступление красноармейцев к морю. А там перехват и уничтожение советских войск. Чтобы помочь защитникам Малой Земли, присланное авиационное подкрепление уничтожило пару немецких аэродромов. Таким образом, напор врага значительно спал. Плацдарм удержать удалось. Несмотря на трудности в снабжении защитников Малой Земли, а не хватало абсолютно всего. Ее героическая оборона продлилась примерно 7 месяцев. И именно она положила начало разгрому немецко-фашистских захватчиков и дальнейшему освобождению Новороссийска и Таманского полуострова. В середине сентября 43-го года советская армия, благодаря слаженности действий, перешла в наступление, прорвала оборону и вошла в город. Немецкое командование было вынуждено отдать приказ отступать. Звание города-героя Новороссийск получил ровно 30 лет спустя, после победы над фашистской Германией при защите Северного Кавказа. Героический статус важнейшему черноморскому порту присвоили 14 сентября 1973 года.

0: зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
1: Это твоя жизнь. Твое время.
2: Твое.
1: Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
3: Каховка.
1: 105.5 FM.
3: Скадовск.
1: 100.1 FM.
3: Кинечиск.
1: 103.5 FM.
3: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия.

Радио Тандри. Точное время 17:00. Вы слушаете Радио Таврия. Внимание, внимание. Полная танцевальная готовность. DJ Wise представляет часовой танцевальный нон-стоп. Прогрев на Таврии. Прямо сейчас.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
4: Первое мобильное приложение в Херсонской области. Таврия теперь всегда под рукой. Смотрите наш телеканал в удобное время. Слушайте любимые передачи и музыку на радио Таврия одним касанием. Читайте новости и будьте всегда в курсе событий. Хочешь слушать радио? Нажимай «Слушать». Хочешь смотреть ТВ? Кликай на «Смотреть». Все новости Херсонской области в одном приложении 24/7. Настройте приложение под себя, сохраняйте новости, выбирайте темы, меняйте дизайн и управляйте уведомлениями в разделе «Профиль». Ваш персональный доступ к событиям, культуре и жизни Херсонщины бесплатно. Доступно уже сейчас для всех устройств. Таврия – твоя родная. И теперь всегда рядом. Вы слушаете «Радио Таврия». Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. «Радио Таврия». Всегда там, где ты.
5: Внимание! Полная танцевальная готовность.
6: DJ Wise в эфире. Прогрев продолжается.

0: 18.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Добрый вечер, в студии Никита Корнеев. В этом выпуске: противопехотные мины стали все чаще применять киевские боевики против мирных жителей прифронтовых округов. Более 200 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Скадовского округа. И в Олешкинском округе открылось первое местное отделение юнармии. Подробнее далее. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Горностаевскому округу. Пострадали объекты электроснабжения в Горностаевке, Каирах и Заводовке. Всего зафиксировано 37 артиллерийских ударов по округу и 11 атак БПЛА. Информация о пострадавших уточняется. Украинские террористы все чаще применяют противопехотные мины и взрывные устройства против гражданского населения, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, за минувшую неделю от детонации пострадали мирные жители как минимум трех приграничных регионов России. В Белгородской области мирный житель пострадал из-за сдетонировавшей на приусадебном участке мины. При аналогичных обстоятельствах получила травмы жительница села Князя Григоровка Херсонской области. В ДНР житель Горловки лишился ступни из-за подрыва на взрывном устройстве. Еще один житель Горловки получил травмы из-за детонации кассетного суббоеприпаса. Посол напомнил, что кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах мира. Конвенцию о запрете противопехотных мин подписали более 160 стран. Более 200 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Скадовского округа. По информации МВД, женщине поступил звонок в мессенджере от неизвестного, который представился работником пенсионного фонда и под предлогом обновления базы данных убедил ее продиктовать персональную информацию. Далее заявительнице поступил еще один звонок уже от лжеработника Роскомнадзора. Аферист сообщил пенсионерке, что ранее она общалась с мошенниками, которые оформили на ее имя кредит в преступном целях. И теперь во избежание уголовной ответственности женщине необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем их передачи стороннему лицу. Следуя указаниям злоумышленника, пенсионерка выехала в соседний регион, где передала неизвестной женщине более 240 тысяч рублей. Вернувшись домой, заявительница осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Первое местное отделение юнармии открылось в Олешкинском округе. В церемонии открытия отделения приняли участие сотрудники военной комендатуры, военнослужащие группировки войск «Днепр», представители местной власти и организации «Патриот». Новые юнармейцы принесли торжественную клятву, после чего вместе с почетными гостями возложили цветы к вечному огню.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эксперты по информационной безопасности ПСБ предупреждают граждан о всплеске мошеннических атак в мессенджерах. Злоумышленники рассылают пользователям вредоносные файлы под видом фотографий, видео или ссылок. Часто такие сообщения приходят от знакомых людей. Их аккаунты были взломаны. Как правило, жертва получает провокационное сообщение с коротким текстом, вызывающим эмоциональную реакцию и любопытство. «Это ты на фото? Посмотри, что я нашел. Посмотри фото с мероприятия». И тому подобное. К сообщению прикрепляется ссылка или файл с названием, имитирующим фотографию, видео или архив изображений. Например, фото АПК, ДТП, JPEG АПК, авария XHTML. Внимание! Файлы с расширением АПК, HTML, EXE, SCR, IPA, LNK не являются фотографиями. Это установочные пакеты приложений. После загрузки и запуска такого файла на смартфон или персональный компьютер может быть установлена вредоносная программа, способная получить доступ к персональным данным его владельца, банковским приложениям, СМС-сообщениям и кодам подтверждения операций. Специалисты ПСБ подчеркивают, что подобная схема мошенничества известна давно, однако в настоящее время фиксируется значительный рост таких рассылок, что повышает риск массового распространения вредоносного программного обеспечения среди пользователей. ПСБ настоятельно рекомендует проверять безопасность файлов, позвонив их отправителю и уточнив, что он действительно направлял файл, обращать внимание на расширение файлов, использовать антивирусное решение на устройствах, например, от Касперски или Доктор Веб.
3: Информация прозвучала на правах рекламы.
2: Погода на радио Таврия.
4: С Завтра в Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков, местами заморозки. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 14 градусов по Цельсию, днем до 22. В городе Герое Одессе в утреннее время потеплеет до 11 градусов, к полудню до 18. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 15, днем до 20 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет облачно. Воздух прогреется до 7 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 22 градусов. До 9 градусов прогреется воздух в Генеческий и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 15 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
1: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Внимание! Говорит Москва!
5: Отступление наших войск проходило с двух сторон.
6: Мы упорно в уличном бою,
5: преодолевая исключительно упорное сопротивление противника,
6: полностью овладели городом.
1: Хроника Великой Победы.
7: 4 мая. Наступление продолжается без остановки. Войска СССР форсируют проливы, занимают города и крупные населенные пункты в Северной Германии. Немецкая оборона распадается, все больше частей сдается. Германия начинает капитулировать по частям. В районе Люнинбургской пустоши британский фельдмаршал Монтгомери принимает капитуляцию немецких войск в северо-западной Германии, Дании и Нидерландах. Западный фронт фактически прекращает существование. Одновременно идет продвижение в Чехословакию и Карпаты.
1: До Великой Победы оставалось 5 дней.

Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

0: Ваша Саша.
1: Ну что, доброго вечера, дорогие радиослушатели. Мы начинаем это эфирное время на Радио Таврия. У микрофона Александра Романова, но на моих студийных 18.13. А это значит, что время начинать наш легкий вечерок. Кстати, вечер сегодня будет очень даже приключенческий. Все потому, что мы отправляемся на Дикий Запад. Но нет, мы не покидаем своих домов. Ведь сегодня время чудес, а еще время замечательного фильма «Человек с бульвара Капуцина». Искренняя комедия о силе киноискусства. Так что оставайтесь с нами, ведь далее только весело, только трогательно и так по-душевному. Ну что, а первая музыкальная композиция Таре и песня «Love You're Alive». Слушаем на Таврии. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Кіровский город Херсон 103.3 FM, Скадовск 100.1 FM, Каховка 105.5 FM, Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Ну что, мы продолжаем. Это эфирное время на Радио Таври и наш киновечер в стиле Дикого Запада. Все потому, что фильм у нас «Человек с бульвара Капуцинов». Действие разворачивается на Диком Западе, в затерянном городке Санта-Каролина. Сюда, сквозь пыль и знойный перелив ветров, на самом деле прибывает очень даже необычный путешественник Джонни Фёст, которого блистательно сыграл Андрей Миронов. Он не охотник за головами, он не шериф, а он миссионер кинематографа. Фёст верит, что искусство кино способно изменить людей к лучшему. Он открывает в городке первый кинотеатр и начинает показывать жителям не кровавые перестрелки, а добрые. Может, где-то слегка скучноваты, потому что немые фильмы, комедии и мелодрамы. Ну и что же происходит? Не приспособленные ни к какой обычной жизни ковбои вдруг бросают пить. Бросают все свои плохие затеи, дебоширство и учат эстетику, и даже танцуют вальс. Ну а местные жители начинают вести себя очень даже цивилизованно. Казалось бы, магия кино победила, но не все так просто. Ну а что же там такого непростого? Узнаем немного позже, а пока не Стеглана с песней «Горы».
0: На правах рекламы. Радио Таврия.
2: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
3: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
5: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
0: Напиши губернатору бот.
5: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе. Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
5: Твое время.
0: Твое время.
5: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.
5: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.

0: Саша.
1: Ну что, мы продолжаем звездный сюжет. И рассказ на радио Таврия о фильме «Человек с бульвара капуцинов» на радио Таврия. Ну что, поехали. Итак, идиллия в Санта-Каролине длилась недолго. В городок прибывает конкурент Джуни Фёста, мистер Секонд в исполнении Олега Табакова. Он понимает, что публика жаждет зрелищ и начинает показывать зрителям совсем другие фильмы. Боевики с драками, перестрелками и погонями. Эффект не заставляет себя ждать. Ковбои снова берутся за оружие. Ну что, а в Сулане возбуждаются только драки. Все бегут, все начинают сражаться, но один себе сплошной хаос. И что же делает Фёст? Он начинает быть тем самым зачинателем всей этой истории. Джонни понимает, что его миссия здесь завершена. И решает отправиться дальше, нести Светкино искусство в другие уголки дикого запаха. Простите, запада. Но он, когда еще не уехал, вместе с ним решает отправиться его возлюбленная Диана и бывший бандит Черный Джек, которого и сыграл сам кто бы вы думали? Михаил Боярский. Так и заканчивается история преображения Санта-Каролины. И начинается новое путешествие героя, верящего в судьбу доброго кино. Ну а что, если вы тоже верите в добро, то слушайте радио Таврия, ведь у нас только добрая информация и самая лучшая музыка. Следующая музыкальная композиция — это Бьянка, ее песня «На лавочке». Такая добрая, душевная и атмосферная.

0: 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Ну а теперь порция удивительных фактов со съемочной площадки замечательного фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Ну, во-первых, на самом деле это слегка, наверное, грустная новость, но при этом такая значимая для нас, что это последний фильм с Андреем Мироновым в главной роли. Актер ушел из жизни вскоре после премьеры. Но есть и позитив. Вот, допустим, узнали ли вы, что городок Санта-Каролина был построен в Крыму у тихой бухты под Коктебелем, но из-за сильных ветров декорации едва не унесло в море. Их пришлось дополнительно укреплять. А еще, знали ли вы, что реквизит собирали буквально по крупицам? Шляпу шили специально, упряжки одолжили у чешской киностудии, а мебель сделали из легкого эквадорского дерева, того самого, что использовался в голливудских вестернах для эффективности красивых, тех самых ударов, да? Да? Вы знаете, да, что если бы ударили настоящим деревом, эффективность бы была в разы больше, а это так, сущий пустяк, поэтому можно эффектно бить человека по голове, и ничего с ним не произойдет. Ну а самое интересное, что за этот фильм даже получили режиссеры специальный приз, который так и назывался «Достоверное изображение Дикого Запада в диких условиях советского кинопроизводства». Ну что, если у вас будет желание, обязательно сегодня вечерком просмотрите эту чудную комедию. Ну а пока у меня следующий для вас музыкальный трек. Это «Звонки» и песня «Баккарат».

Ну что, значит, вы уже готовы, да? Я озвучиваю вам три вопроса. Нет? Не в курсе? То давайте разберемся. Итак, сегодня у нас, как всегда, самые простые правила. Я вам озвучиваю три вопроса. Вы мне три ответа. Можно прямо-таки в чат эфира Радио Таврия. Ссылка, как всегда, в телеграм-канале Радио Таврия Херсон или же по номеру телефона +7 990 220 77 77. Ну что, если вы готовы, то я готова озвучивать вам вопросы. Поехали! Итак, вопрос номер один. Как звали главного героя миссионера-кинематографа, которого сыграл Андрей Миронов? Вспоминаем имя этого героя. Но второй вопрос. Кто исполнил роль черного Джека, друга главного героя? Тот самый известный поющий артист. Ну и третий вопрос. Какой город на Диком Западе стал местом действия фильма? Что-то там интересное было. Ну что, жду ваших ответов. Ну а пока для вас еще множество классных треков прозвучат на Радио Таврия. Да и как всегда, у нас же только самые лучшие хиты. Кстати говоря, мне кажется, что у нас хит есть на любой вкус и цвет. Поэтому сразу после короткой рекламной паузы будет музыкальная композиция от КамАЗа и его композиции «Танец на стекле». Ну что, если вы готовы, то поехали!

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии. Залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140.
0: Социальная реклама. If you don't like something...

0: Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Продолжаем наш киновечер на Радио Таврия. Напомню, что если вы прямо сейчас правильно ответите на 3 вопроса в чате эфира Радио Таврия, можете получить бесплатный билетик в кино. Но мы пока продолжаем наш киношедевр сегодня. Это фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Так вот, на роль... Главную роль, да, девушки? Роль Дианы Литл пробовалась Ирина Рязанова и Ольга Кабо, но выбор пал на Александру Яковлеву. И, кстати, его сделал сам Андрей Миронов, этот самый выбор, посмотрев ролик с пробами. А вот Михаил Боярский попал в картину благодаря личной просьбе Миронова. Он сыграл черного Джека. Олег Табаков, исполнивший роль бармена Гарри Макью, придумал себе забавный образ. Вставил трубочки в ноздри, чтобы нос казался шире, а лицо сделал плюшевым, коварно-добродушным. Михаил Корчерников оказался таким интересным парнем. Он отказался от дублеров и выполнял все трюки самостоятельно. Даже после того, как сломал палец на ноге, это все равно его не остановило. А вот песня, за которую... и полюбили этот фильм, которую как бы исполнила Александра Яковлева, на самом деле исполнила Лариса Долина. Вот такой вот интересный творческий союз. Ну что, а я пока жду ваших ответов, ставлю для вас следующую музыкальную композицию. Талантливая и молодая Аннет Сай исполнит песню «Кто обзывается».

0: Маша, Саша.
1: Как всегда, незаметно и очень-очень быстро пролетел эфир на Радио Таврия. У нас есть победительница. Ее зовут Варвара. Она дозвонилась по номеру телефона нашего. Давайте я напомню. Номер плюс 7 990 220 77 77. Поэтому, Варваре, мы желаем сходить с детьми, прогуляться и, конечно же, посмотреть тот фильм, который точно попадет вам в самое сердце. Но, как минимум, мне именно туда попал наш сегодняшний фильм. Напомню, что темой вечера был «Человек с бульвара капуцинов». Ну что, мечтайте, творите, любите и смотрите только качественное кино. Сегодня с вами целый день у микрофона была Александра Романова, и теперь я ухожу на заслуженный отдых. Желаю вам сделать то же. Отдохните, проведите время с друзьями, родными и близкими. Настройтесь на то, что завтра у нас такой же трудовой, бодрый, рабочий день. И еще настройтесь, что уже в конце этой недели мы уйдем на праздники. Но пока загадывать далеко не будем. Давайте пока музыку послушаем и, наконец, будем релаксировать и отдыхать. Дико с песней «No Destination» слушаем на Таврии.

0: 19.00. Вы слушаете «Радио Таврия».
1: Новости на «Радио Таврия».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Добрый вечер, в студии Никита Корнеев. В этом выпуске: противопехотные мины стали все чаще применять киевские боевики против мирных жителей прифронтовых округов. Более 200 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Скадовского округа. И в Олешкинском округе открылось первое местное отделение юнармии. Подробнее далее. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Горностаевскому округу. Пострадали объекты электроснабжения в Горностаевке, Каирах и Заводовке. Всего зафиксировано 37 артиллерийских ударов по округу и 11 атак БПЛА. Информация о пострадавших уточняется. Украинские террористы все чаще применяют противопехотные мины и взрывные устройства против гражданского населения, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, за минувшую неделю от детонации пострадали мирные жители как минимум трех приграничных регионов России. В Белгородской области мирный житель пострадал из-за сдетонировавшей на приусадебном участке мины. При аналогичных обстоятельствах получила травмы жительница села Князя Григоровка Херсонской области. В ДНР житель Горловки лишился ступни из-за подрыва на взрывном устройстве. Еще один житель Горловки получил травмы из-за детонации кассетного суббоеприпаса. Посол напомнил, что кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах мира. Конвенцию о запрете противопехотных мин подписали более 160 стран. Более 200 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Скадовского округа. По информации МВД, женщине поступил звонок в мессенджере от неизвестного, который представился работником пенсионного фонда и под предлогом обновления базы данных убедил ее продиктовать персональную информацию. Далее заявительнице поступил еще один звонок уже от лжеработника Роскомнадзора. Аферист сообщил пенсионерке, что ранее она общалась с мошенниками, которые оформили на ее имя кредит в преступном целях. И теперь во избежание уголовной ответственности женщине необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем их передачи стороннему лицу. Следуя указаниям злоумышленника, пенсионерка выехала в соседний регион, где передала неизвестной женщине более 240 тысяч рублей. Вернувшись домой, заявительница осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Первое местное отделение юнармии открылось в Олешкинском округе. В церемонии открытия отделения приняли участие сотрудники военной комендатуры, военнослужащие группировки войск «Днепр», представители местной власти и организации «Патриот». Новые юнармейцы принесли торжественную клятву, после чего вместе с почетными гостями возложили цветы к вечному огню.
2: Информация на правах рекламы.
3: Эксперты по информационной безопасности ПСБ предупреждают граждан о всплеске мошеннических атак в мессенджерах. Злоумышленники рассылают пользователям вредоносные файлы под видом фотографий, видео или ссылок. Часто такие сообщения приходят от знакомых людей. Их аккаунты были взломаны. Как правило, жертва получает провокационное сообщение с коротким текстом, вызывающим эмоциональную реакцию и любопытство. «Это ты на фото? Посмотри, что я нашел. Посмотри фото с мероприятия». И тому подобное. К сообщению прикрепляется ссылка или файл с названием, имитирующим фотографию, видео или архив изображений. Например, фото АПК, ДТП, JPEG АПК, авария XHTML. Внимание! Файлы с расширением АПК, HTML, EXE, SCR, IPA, LNK не являются фотографиями. Это установочные пакеты приложений. После загрузки и запуска такого файла на смартфон или персональный компьютер может быть установлена вредоносная программа, способная получить доступ к персональным данным его владельца, банковским приложениям, СМС-сообщениям и кодам подтверждения операций. Специалисты ПСБ подчеркивают, что подобная схема мошенничества известна давно, однако в настоящее время фиксируется значительный рост таких рассылок, что повышает риск массового распространения вредоносного программного обеспечения среди пользователей. ПСБ настоятельно рекомендует проверять безопасность файлов, позвонив их отправителю и уточнив, что он действительно направлял файл, обращать внимание на расширение файлов, использовать антивирусное решение на устройствах, например, от Касперски или Доктор Веб.
2: Информация прозвучала на правах рекламы.
1: Погода на радио Таврия.
3: Завтра в Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков, местами заморозки. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 14 градусов по Цельсию, днем до 22. В городе Героя Одессе в утреннее время потеплеет до 11 градусов, к полудню до 18. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 15, днем до 20 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет облачно. Воздух прогреется до 7 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 22 градусов. До 9 градусов прогреется воздух в Генечиске и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 15 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
0: Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь домой. Радио Таврия. Радио Таврия.
4: Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате.
5: За семью.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Херсонская областная типография. Для вашего бизнеса. Полиграфия, ламинация и сувенирная продукция. Обращайтесь по телефону +7 990 224 97 42. Еще раз, +7 990 224 97 42.
2: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей в кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
3: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
1: +7 990 22 29 990. Вы слушаете
0: «Радио Таврия».
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
0: «Радио Таврия».
1: Всегда.

Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM. Всегда

0: Социальная реклама. Присоединяйся к своим.
1: Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
2: Статус ветерана боевых действий.
1: Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
3: Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.
4: Прости. Я про любовь, а ты про стиль. Я за тобой, а ты за глупости. Так влюбился, что не вывести. Так сильно тебя теперь не

Вы слушаете Радио ТАП. Одесса 106.1 FM.

103,5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: 20.00. Вы слушаете «Радио Таврия». «Радио Таврия». В эфире «Вечерний Херсон».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Это программа «Вечерний Херсон». С вами Никита Корнеев. И сегодня у нас на связи депутат Херсонской областной думы Игорь Черней. Игорь Анатольевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, слушатели. Ну и добрый вечер, Серафима Матушка.
2: Итак, наша сегодняшняя тема будет об Одессе. В Одессе накануне сотрудники СБУ задержали военкомов из ТЦК. Это аналог нашего военкомата, а по сути территориальный центр комплектования, организация, которую ненавидят, наверное, уже абсолютно все на Украине. Более подробно, в Одессе сотрудники Пересыпского районного территориального центра комплектования были задержаны спецназом СБУ за вымогательство 30 тысяч долларов у мужчины с официальной отсрочкой. По данным местных источников, военкомы силой затащили мужчину в автобус, угрожали ему оружием. Но есть важный нюанс, который стал известен относительно недавно. Брат вот этого человека, пострадавшего, который обратился в СБУ, сам работал в СБУ. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? И как вы считаете, кто стоит во главе вот этой коррупционной схемы? Как так получилось, что нашла коса на камень ТЦК и СБУ, организации, работающие на одних и тех же бандитов, вот схлестнулись, по сути, с оружием?
3: Да все для меня на самом деле все очень просто. Вот. Помните знаменитый лозунг «Война будет до последнего украинца»?
2: Конечно.
3: И отсюда для меня понятно. Все конфликты даже Европы с американцами, влияние англосаксов на переговорный процесс там, в Муле, это вот все одна и та же цепочка. То есть до тех пор, пока не погибнет последний украинец, Запад будет требовать вот такой формат работы ТЦК в отношении граждан Украины. Что касаемо 30 тысяч рублей, насколько мне помнится...
2: Долларов.
3: Да-да-да, долларов, да. 30 тысяч долларов. Насколько мне помнится, недавно были публикации и полиции, и депутатского корпуса, хотя мне сложно называть их депутатами, о том, что порядка, если мне память не изменяет, это 2-3 миллиардов долларов собираются на, по принципу взяток ТЦКшники. И вопрос теперь самое главное, а куда они их передают? Да? Ну, кому это выгодно, эта ситуация? Как-то недавно мне задавали вопрос, а почему Зеленский не изменит ситуацию, и вообще почему ТЦК наделен такими полномочиями. Да опять же ответ очень прост и банален. Наши победы на фронте, они ведь напрямую связаны с потерями личного состава ВСУ. А теперь вопрос, как пополнять, откуда им войска брать, если, часть людей... До этого, познав позицию Зеленского, англосаксов и политики, которые представители уехали за пределы Украины. И, да, я хочу напомнить нашим слушателям, что даже «великие умы», в кавычках, это риторически, «великие умы» оранжевой вот этой вот революции этой свободы, они тоже ведь убежали. Их тоже нет на Украине, они не находятся в батальонах, не командуют ротами. Так вот, этот контингент, который все это затеял, он убежал в Европу. Первый эшелон вот этих вот а-ля патриотов, он уже давно в могилах, да? Но на самом деле, к нашему ведь сожалению, помните, Христос, пришедший на землю, он пришел во спасение заблудших овец. И вот я на них смотрю, на заблудших овец, реально, людей, которых дьявол бес поменял идею, мир, любовь на деньги и власть. Это вот это глобальнейшая ситуация. И отсюда связывается еще третий момент. Ведь ТЦК служит порядка всего лишь ну, скажем так, порядка 50-60% тех, кто прошел войну, назовем, с Российской Федерацией, остальные это из гражданских, кто купил себе эти должности. Для чего? Для того, чтобы не идти в армию, не идти служить, не идти на войну, ну, не хочется говорить слово «мясо». Вот, при этом, опять же, четвертое упоминание – это им ставятся планы. И вот тут все пазлы складываются, деньги, которые Зеленский клянчил на развитие вооруженных сил Украины, на комплектование. Они же все не придут. Где деньги брать, он не знает. Его лозунг «Мы изменим позицию работы ТЦК». Да? То есть мы будем призывать на контракт людей, ну, по аналогии, как у нас Российская Федерация. Но опять вопрос, а где взять деньги? Значит, это тоже история несостоятельная. Потом был лозунг о снижении возраста призывного и увеличении призывного возраста, то есть до 60 лет. Типа ссылка, вот видите, там в Российской Федерации 60-летние воюют. Но, ребятки, 60-летние граждане России – это добровольцы. Это люди, которые доброй воли, им без разницы заработная плата, им без разницы деньги. Они идут воевать за победу, которую достигли. Вот мы сейчас выходим в канун 9 мая, хочу всех поздравить с наступающим Днем Победы. То есть они идут в подтверждение, идут по стопам своих дедов, прадедов, защищая весь мир от этого фашизма. То есть опять не срабатывает. И отсюда возникает вопрос. А как ТЦК действовать?
2: Я вас на секунду перебью, уточняющий вопрос хочу задать. Правильно понимаю, вообще любые разговоры о том, почему на Украине Зеленский или кто бы то ни было не наводит порядок в рядах ТЦК, он абсолютно не жизнеспособен просто потому, что это ему не нужно, это контрпродуктивно для него самого.
3: Ну, я бы сказал так, это не нужно тем, кто пальчиками машет и веревочкой управляет марионеткой Зеленским и его командой. Зеленский, с моей точки зрения, да я думаю, многие со мной согласятся, уже давно ничего не значит. Это глобально пустое место, которое на самом деле уже раздражает весь мир. Он умудрился перессорить Европу с Америкой, перессорить Англию с Америкой. И сейчас это привело на самом деле достаточно серьезным последствиям. Вы знаете ситуацию по НАТО. Великий блок НАТО, ведь он на самом деле сейчас, в кавычках я имею в виду великий, он на самом деле сейчас на волоске. И создание вооруженных сил европейских, это как раз действие того же Зеленского. Косвенно Зеленского, но напрямую это англичан. Поэтому этот процесс, он не то, что не нужен, не выгоден, невозможен. Он отражен ключевой фразой «до последнего украинца». И поэтому менять позицию эту, призывную, работу ТЦК невозможно. А расслоить гражданское общество, которое и так уже разделилось на многие кусочки, я бы так сказал, но это усугубить ситуацию вообще глобально. Да, это приведет быстрее к краху Украины как таковой, к краху этого народа, да, к краху всех тех, кто там проживает. Почему? Объясню тоже. Потому что часть из них, кто сейчас на фронте за деньги будет требовать «дайте нам живое тело, дайте нам мясо», та категория людей, которые пытаются договориться с Россией, сказать, да с миром даже говорить о мире, и пытаются строить какую-то, построить социальную какую-то экономику, оно не понимает, защищена или не защищена. Полиция, которая должна защищать граждан в соответствии с Конституцией Украины, она тоже не понимает, что делать. И ведь полиция находится на грани. Они все время на улице, они все время с простыми людьми.
2: Следующий был вопрос касательно полиции. Насколько вероятно то, что полиция возьмет на себя те обязанности, которые пока что в руках у сотрудников ТЦК? Вообще, вероятно ли это?
3: С моей точки зрения, нет. Это невозможно. Я думаю, что полиция всячески будет от этого отказываться. Это исторически так. Вы берите период любых войн, полиция никогда не лезла в военные истории, потому что это бумерангом ей прилетело. И нарушать конституцию, нарушать присягу по защите своего народа, К моей радости есть еще очень много людей там, которые разумно это понимают. А функционал взаимодействия с вооруженными силами не только ТЦК. ТЦК – это тот же военкомат, только с расширенными полномочиями, у которого есть план по призыву, у которого есть план по подготовке, боевой подготовке, есть план по комплектации. А что такое полиция? А полиция, ребятки, это охрана общественного порядка. Вот в чем принципиальная разница, и полиция, ее больше. Ну, ТЦК ведь мы знаем, что там насчитывается сейчас, насколько мне помнится, не более 40 тысяч служащих этой системы. Полиции больше, и сталкивать народ... Полиция не пойдет на столкновение, на прямое столкновение с народом, и меня это радует. Я думаю, что они всячески будут сопротивляться, поэтому, мне кажется, и полиция, и СБУ будут пытаться а-ля чистить ряды ТЦК, чтобы эти полномочия ТЦК, не дай бог, не передали ни полиции, ни напрямую СБУ. Поэтому это ТЦК, как и вооруженные силы, как и Зеленский, это козлы отпущены.
2: Тут у меня рождается другой вопрос. Если вот рассматривать с точки зрения, что полиция не будет брать на себя обязанности ТЦК, может ли полиция пойти по чуть-чуть на фронт вместо тех людей, которых призывают ТЦК?
3: Я думаю, что да.
2: Массово.
3: Когда ситуация будет критическая, и Зеленскому ничего не останется, даже так, его правителям, управленцам ничего не останется, как столкнуть лбами, что сейчас и происходит на самом деле. Гражданский мир, да, гражданскую систему государственного управления с военной, то это неизбежно, они начнут тянуть и полицию, и государственных служащих, и другие формы взаимодействия, и гвардейцев их, они начнут всех тянуть на фронт, потому что, а, нужно закрыть вопрос по личному составу, а, б, потому что нужно всех испачкать в крови, в братоубийственной войне, чтобы потом тем же сотрудникам полиции... вот помните, я сейчас немножко отвлекусь, помните, был фильм «Государственная граница», это про период 1917 года. Ведь тогда к сотрудникам таможенной пограничной службы претензий никто не предъявлял, потому что они защищали границу и общественный порядок. Так вот здесь эту ситуацию, я боюсь, что нужно им испортить. Они захотят втянуть пограничников, втянуть полицию, втянуть все органы государственного обеспечения в братоубийственную войну, то есть испачкать их кровью. Понимаете, о чем? Чтобы у них обратного пути не было. Вот это самое для меня страшное, как что и делается. Ведь неспроста людей забирают и тащат на войну. Можно было при тех миллиардах, которые есть, закупить огромнейшее количество ЧВКшников, да, по всему миру и отправить на войну с Российской Федерацией. Но тут вопрос в другом. Вопрос в том, чтобы все должны быть испачканы, скажем так, все должны быть в крови. Вот в чем суть. Чтобы они потом под страхом наказания, не дай бог, не убежали, не ушли с фронта и не перестали воевать в этой братоубийственной войне. Здесь очень много связей, которые ТЦК исполняет и которые имитируют со стороны СБУ и со стороны полиции, со стороны органов власти, со стороны Зеленского имитирует эту некую форму борьбы. Ничего, с моей точки зрения, меняться там не будет. Будет только ситуация ужесточаться. А признаки этому – снижение призывного возраста и увеличение возраста, по которому можно затаскивать людей на войну.
2: Вы знаете, в ваших словах есть смысл, и это мне очень напоминает троп художественный, который используется в фильмах про мафию, когда человека заставляют совершить убийство, и он, по сути, пачкает свои руки кровью, пути назад нет, и ему остается только работать в этой преступной сфере. Ну что ж, Игорь Анатольевич, я вас благодарю за разбор данных тем, а вам, слушатели, напомню, это была программа «Вечерний Херсон», и сегодня мы общались с депутатом Херсонской областной. Госдумы от «Единой России» Игорем Чернеем. Мы обсудили ситуацию, произошедшую в Одессе, когда спецназ СБУ задержал сотрудников ТЦК, когда они потребовали взятку с одного из обычных гражданских людей. Почему они это сделали, в чем здесь подвох и как ТЦК подвязаны с украинскими силовыми органами? Игорь Анатольевич, до встречи.
3: До свидания.
0: Вечерний Херсон. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
4: На одной волне с городом.
0: Радио Таврия.

0: Социальная реклама.
1: В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23. Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
2: Каховка
1: 105.5 FM.
2: Котовск
1: 100.1 FM.
2: Кинищевск
1: 103.5 FM.
2: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, правительство Израиля на своем личном опыте смогло убедиться в справедливости поговорки о том, что не следует метать бисер перед свиньями. В данном

0: Государством. Ни для кого не секрет, что Израиль активно помогал Украине в военном противостоянии с Россией. При этом на все наши замечания о том, что это как минимум странно, когда народ, переживший Холокост, помогает неонацистам, в Тель-Авиве делали круглые глаза и удивленно заявляли: «Как вы можете так говорить? Ведь у них президент еврей». То, что нацизм не имеет национальности, представители данного государства даже обсуждать не хотели. В итоге Киев, ничтоже сумняшися, вытер ноги о своих благодетелей. В центре дипломатического скандала, разгоревшегося между двумя странами, оказалось судно «Панормитис», которое пытается доставить зерно в Хайфу. Украина полагает, что источник происхождения товара – исторические, ныне освобожденные территории России. Как обычно, доказательствами она себя не утруждает, но грозится применить санкции в отношении Израиля. При этом киевским можновладцам следовало принять во внимание, что еврейское государство по-прежнему находится в состоянии военного конфликта. Экономическая ситуация там не ясна, так как Тель-Авив закрыл информационное пространство. Можно даже предположить, что это зерно он приобрел, ну, скажем так, не от хорошей жизни. И, в принципе, следовало бы даже проявить некое понимание. Так глава комитета по вопросам труда и социального обеспечения Израиля Вольдигер заявил следующее. «Для Украины мы создавали больницы, отправляли боеприпасы, каски и многое другое. И теперь Украина угрожает ввести санкции против Израиля. Вот вам и благодарность». Безусловно, этому политику не откажешь в логичности и правильном понимании ситуации. Вот только где это все было раньше, когда Тель-Авив в конфликте на Украине занял сторону Киева, несмотря на такие же логичные и верные замечания Москвы? Некоторые скажут – закон бумеранга, а я скажу – свинство и неблагодарность. Честное слово.
1: Честное слово. Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

0: Хачатаврия.
1: Геническ 103,5 FM. Скадовск 100,1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 21.00. Вы слушаете Радио Таврия. Самые значимые новости Херсонской области за последние сутки. В эфире «События дня».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Итоги 4 мая подведу совсем скоро. С вами Никита Корнеев. В этом выпуске. Двое мирных жителей Херсонской области погибли в праздничные выходные в результате атак киевских боевиков. Двух рыбаков избили и выкрали украинские военкомы на оккупированном правобережье. И в Олешкинском округе открылось первое местное отделение юнармии. Об этих и других событиях прямо сейчас.
0: События дня.
2: Сотрудники ТЦК похитили двух рыбаков, ловивших рыбу на берегу реки в районе населенного пункта Станислав. Об этом сообщает телеграм-канал «Южный регион». Ситуация произошла на оккупированном украинскими боевиками правобережье Херсонской области. Как пишет источник, после словесного конфликта между военкомами и рыбаками завязалась драка. Рыбаков жестоко избили, после чего поместили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Подробности о судьбе пострадавших уточняются. Двое мирных жителей Херсонской области погибли в праздничные выходные в результате атак киевских боевиков. 11 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. В Олешках при обстреле жилого сектора погиб мужчина 1961 года рождения. В Великих Копанях ударом БПЛА по автомобилю убит мужчина 1990 года рождения. Всего же за минувшие сутки украинские террористы выпустили более 22 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Пострадали Олешки, Горностаевка, Казачьи лагеря, Каховка, Великая Лепетиха и Новая Каховка. Ночью террор продолжился. Террористы нанесли 15 ударов по Каирам, Горностаевке и Каховке. Разрушением подверглись объекты электроснабжения и жилые дома. Киевские боевики все чаще применяют противопехотные мины и взрывные устройства против гражданского населения, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, за минувшую неделю от детонации пострадали мирные жители как минимум трех приграничных регионов России. В Белгородской области мужчина пострадал из-за сдетонировавшей на приусадебном участке мины. При аналогичных обстоятельствах получила травмы жительница села Князя Григоровка Херсонской области. В ДНР житель Горловки лишился ступни из-за подрыва на взрывном устройстве. Еще один житель Горловки получил травмы из-за детонации кассетного суббоеприпаса. Посол напомнил, что кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах мира. Конвенцию о запрете противопехотных мин подписали более 160 стран. Более 30 украинских боевиков ликвидировали вооруженные силы России за сутки. По данным Минобороны, российские военные нанесли урон живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ. Также террористы потеряли 24 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы. Около 4000 взрывоопасных предметов обезвредили за месяц специалисты инженерных подразделений Росгвардии в зоне СВО. В Херсонской и Запорожской областях военнослужащие выполнили свыше 2500 задач по обследованию местности. Обследовано около 300 квадратных километров территории, более 5000 километров маршрутов движения войск и свыше 2000 объектов. Более 200 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Скадовского округа. По информации МВД, женщине поступил звонок в мессенджере от неизвестного, который представился работником пенсионного фонда и под предлогом обновления базы данных убедил ее продиктовать персональную информацию. Далее заявительнице поступил еще один звонок уже от лжеработника Роскомнадзора. Аферист сообщил пенсионерке, что ранее она общалась с мошенниками, которые оформили на ее имя кредит в преступном целях. И теперь во избежание уголовной ответственности женщине необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем их передачи стороннему лицу. Следуя указаниям злоумышленника, пенсионерка выехала в соседний регион, где передала неизвестной женщине более 240 тысяч рублей. Вернувшись домой, заявительница осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. На этом криминальные новости не заканчиваются. Кражу велосипеда раскрыли правоохранители в Голопристанском Ливингстонском округе. Как сообщили в источнике, накануне в местное отделение обратилась жительница села Алексеевка и сообщила, что с ее домовладения неизвестный похитил велосипед. Сумма причиненного ущерба составила 6 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Фигурант осознался в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел во дворе заявительницы велосипед и решил на нем прокатиться. Впоследствии мужчина бросил транспортное средство возле местного магазина. Похищенный велосипед изъят, а в отношении фигуранта решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Первое местное отделение Юнармии открылось в Олешкинском округе. В церемонии открытия приняли участие сотрудники военной комендатуры, военнослужащие группировки войск Днепр, представители местной власти и организации «Патриот». Новые юнармейцы принесли торжественную клятву, после чего вместе с почетными гостями возложили цветы к вечному огню. 31-ю в Херсонской области парту героя открыли в Асканийской школе Чаплинского округа. Парта открыта в честь майора Мавсара Баталова, начальника связи войсковой части из Чеченской республики. Офицер погиб 3 апреля позапрошлого года в поселке Великие Капани при артиллерийском обстреле и посмертно награжден орденом мужества. Право сидеть за партой получают ученики за особые успехи и активное участие в жизни школы. На церемонии присутствовали представители областной и местной администрации, а также бойцы Росгвардии. К госпрограмме пополнения библиотечных фондов на исторических территориях подключилась Херсонская область. Пилотной площадкой проекта стал Скадовский округ, куда доставили первые 8 томов фундаментального труда «История России». Презентация проекта состоялась в Скадовском краеведческом музее. Представитель организации «Издательство «Наука» Ольга Царева сообщила, что в дальнейшем программа будет дополнена детской, научной и учебной литературой для высших учебных заведений на основании поступающих заявок. Это были события 4 мая. С вами был Никита Корнеев. До встречи!
0: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Вы слушаете «Радио Таврия». Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

0: История для своих с Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Как вы думаете, что сделал Монтесума II Ацтекский, когда в его Южноамериканской империи разразился тяжелый экономический и внешнеполитический кризис? Он подтянул древнюю легенду и стал рассказывать народу, что вот-вот, еще немножко потерпите, и явится белый бородатый человек из легенды и всех спасет, принесет счастье, процветание и полные закрома кукурузы. И если бы Никита Сергеевич Хрущев в свое время отпустил бороду, можно было бы сказать, что спустя 500 лет на другом континенте эта сказка действительно стала былью. Но нет, у нас было вдоволь кукурузы, но не было бородатого человека, а у ацтеков наоборот. Человек из легенды действительно пришел, но вместо того, чтобы раздавать кукурузу и показывать всем врагам империи Кузькину мать, он сделал так, что у ацтекского народа разом исчезла и кукурузная каша, и шоколад, и пульки, перебродивший сок агавы. Слово «шоколад», кстати, ацтекского происхождения. Монтесума II выпивал в день до 50 чашек шоколада и так уверенно чесал, что очень скоро наступят времена, когда самый завалящий ацтек будет пить еще больше, что сам в это поверил. Стоит ли удивляться, что когда в Южной Америке высадился конкистадор Фернандо Кортес, его приняли за великого спасителя из легенды. Кожа белая, борода на месте. Ура! Закричали ацтеки, окружили Кортеса и давай делать заказы. Куда и сколько им доставить пульки и прочих радостей. «Ребятки», — сказал Кортес, — «у меня для вас есть кое-что получше. Подставляйте чашки, плошки. А чем это вы там занюхиваете? Как называется? Ваниль? Как интересно. Я думаю, европейцам это понравится». И пока Кортес налаживает контакт, давайте узнаем, что за легенда такая была у ацтеков. Впору подумать, что они в прежние времена встречали викингов. Кто знает, может, и встречали. В любом случае, это очень интересный персонаж древних сказаний. Этакий Прометей. Как мы помним, двоюродный брат Зевса, Прометей, некогда научил людей читать, писать, плавать на кораблях и наблюдать за звездами. Затем он пошел на темное дело, решил украсть у богов огонь. Ради нас сердешных старался, его поймали, приковали к скалам Кавказа, и каждый день прилетал орел выклевывать печень, а она у него за ночь отрастала. У древних греков, как видим, тоже было свое пульке и мечта об отрастающей, пусть и вечно болящей печени. А что ж за Прометей был у ацтеков? Это вполне земной человек, религиозный и политический деятель, живший за 500 лет до Монтесумы. Звали его Сеакатль Кецалькоатль. Он правил в городе с подозрительно неиндейским названием Тула и, согласно преданию, научил людей читать, писать, наблюдать за звездами и пить шоколад. Не то отпустил, не то приклеил себе бороду, носил при этом белую маску и остался в памяти как белолицый бородатый человек. Народ Кецалькоатля очень любил, потому что он запретил человеческие жертвоприношения. Как мы помним, у ацтеков солнышко не могло встать без того, чтобы у кого-нибудь не вырвали сердечко на вершине ближайшей пирамиды. А Кецалькоатль с этим ужасным обычаем боролся. Ну зачем втюхивать народу, что пока жрец бедолагу ножичком не полоснет, солнышко не встанет? Правитель как мог смягчал этот дикий ритуал. Он стал приносить в жертву самого себя, устраивал публичное кровопускание, колол себя ножичком, а народ валялся по земле и кричал: «Не убивай себя, великий Кецалькоатль! Хватит и трех капелек твоей крови! Где мы найдем такого человечного правителя? Не уходи от нас!» То же самое делал Иисус Христос. Вы хотите крови человеческой? Как насчет моей? Многие наши современники, кстати, не понимают суть церковного причастия и толкуют его с точностью да наоборот. Может быть, на примере ацтеков нам сегодняшним будет понятнее, с чем боролся и что имел в виду Христос. Жрецы, понятное дело, очень-очень злились на Кецалькоатля. Еще бы! Он заставил их приносить в жертву бабочек и колибри. Да кто тебя после такого уважать будет? И как только великого правителя не стало, жрецы начали потихоньку вкручивать старую песню. Видали? Молния шандарахнула. Это потому, что колибри слишком маленькие. А солнышко? Посмотрите, как тускло оно светит. А ну-ка вон ты, курносый, пошли со мной на пирамиду. Это повторялось изо дня в день, из года в год. Поэтому, когда появился Фернандо Кортес, у него уже были аркебузы, пушки, тактика. А у ацтеков кучка параноиков на вершине пирамиды. Когда оказалось, что белый, приятный человек пришел не отдавать, а забирать, параноики закричали: «Сейчас мы их победим! Кто тут настоящий?»

FM. Русский город Херсон. 103.3 FM. Скадовск. 100.1 FM. Каховка. 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: слушаете Радио Таврия. Точное время 22:00. Вы слушаете Радио Таврия. Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия». В эфире. Программа «Мнение».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия». И я ее ведущий Алексей Давыдов. Итак, военный бюджет США на 2027 год не предусматривает оказание военной помощи Украине. Ну и поговорим немного о государственном долге Соединенных Штатов, который за последнее время существенно подрос. Все эти вопросы обсудим с нашей гостью. У нас на прямой связи старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Юлия, начнем с бюджета. Как вы считаете, это действительно свидетельствует о том, что нынешняя американская администрация потеряла интерес к Украине, или это, знаете как, некая такая ширма, вроде бы деньги не выделяем, а на самом деле другими способами всячески помогаем киевскому режиму?
3: Прежде всего, надо начать с того, что помощь американская Украине все-таки направляется. Прежде всего, это разведывательные данные, что очень важно для украинских усилий сейчас. Второе – это, безусловно, средства противоракетной обороны, ПВО, да, и так далее. Все это закупается за счет европейцев и дальше поставляется киевскому режиму. Таким образом, мы видим, что помощь Соединенных Штатов поступает, пусть и опосредованным образом. Кроме того, в последнее время стало известно опять о значительных траншах помощи, которые будут выделяться Европейским Союзом, а также НАТО в формате «Рамштайн». Там речь идет о 90 миллиардах долларов и о 60 миллиардах долларов. С одной стороны, мы видим, что Соединенные Штаты сейчас, в отличие от предыдущей администрации, напрямую деньги киевскому режиму не отправляют. Но мы видим огромное количество опосредованной помощи. Мы видим, что Соединенные Штаты, несмотря на то, что в официальной риторике вроде как несколько хотят попридержать Европу, но, в общем-то, как-то серьезно не препятствуют всем усилиям, которые Европа предпринимает по поддержке Украины. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что, с одной стороны, вероятнее всего, события на Украине в системе приоритетов действующей администрации находятся не на столь высоких позициях, как это было с администрацией предыдущей. Мы видим, что идет вот это перераспределение расходов от Соединенных Штатов к европейским союзникам, и об этом, в общем-то, неоднократно заявляла администрация Дональда Трампа. Но, с другой стороны, мы опять же видим, что Соединенные Штаты не оставляют это направление внешней политики, но и, в общем-то, на какие-то уступки значительные на украинском направлении идти, по всей видимости, не собираются.
2: Возможно ли так, что администрация США, ну, всячески, как говорится, действует на приостановку официальной помощи Украине, но при этом всемерно содействует людям, которые могут частным образом направлять туда свои деньги. А в Соединенных Штатах мы знаем очень богатых людей, которые могут пожертвования, соизмеримые с макрофинансовой помощью, как говорится, оказывать. Вот насколько такой род помощи Украины со стороны США имеет место?
3: Чисто теоретически это возможно. В Соединенных Штатах действует огромное количество фондов. Помощь может поставляться не только напрямую, как гуманитарная, да, некая помощь. Помощь может поставляться в виде подготовки специалистов. Помощь может поставляться путем реализации всевозможных программ на Украине частными способами. Все это, безусловно, существует. Отлажен уже государственный механизм, те организации, которые создают такие фонды. те богатые люди, которые стоят за этими фондами, они, в общем-то, уже десятилетиями, да, как мы знаем, получали налоговые, как это, сокращение налогов, да, за счет такой деятельности. Поэтому, в принципе, подобного рода благотворительность, если ее так можно назвать, она вполне присутствует. Другой вопрос, что, в принципе, мы должны исходить из того, что есть действующая администрация, которая, может быть, на риторическом уровне не очень это поддерживает, но есть еще и Конгресс, есть оппоненты в Демократической партии, и там мы видим, в общем-то, явные призывы Украину поддерживать. То есть, опять же, Америка, да, это вот не только администрация Трампа, там есть другие акторы, которые, в общем-то, вполне готовы поддерживать Украину.
2: Юлия, а как вы считаете, что должно произойти, чтобы все-таки Соединенные Штаты, ну, частным образом, тут действительно на каждый роток не накинешь платок, но вот в плане предоставления разведывательной информации, в плане использования вот этих пресловутых старлинков и прочее, вот что должно произойти, чтобы Штаты все-таки сказали, не, хватит, разбирайтесь сами?
3: Но, с одной стороны, я вижу, что, конечно, у Соединенных Штатов интересы в Европе, ну, может быть, переместились куда-то вниз в системе приоритетов в сравнении с другими регионами, где сейчас противостояние с точки зрения действующей администрации более наклено, да, и приоритетнее для них, важнее. Но, с другой стороны, мы, опять же, не видим того, что Соединенные Штаты хотели бы куда-то из Европы уйти. Что могло бы произойти? Ну, как мне кажется, я бы здесь говорила о каких-то временных договоренностях с Россией, которые, ну вот пока не просматриваются, знаете, какие-то системные, да, вот такие возможности урегулировать этот конфликт, ну, на какую-то обозримую перспективу. Мне кажется, что какие-то временные возможности есть, хотя они не будут абсолютно означать отказ от передачи разведданных или, там, не знаю, укрепление Украины всеми возможными способами. Безусловно, я думаю, что России придется жить в ближайшее время в таких реалиях, где Украина в любом случае будет оставаться, да, в общем-то, вот такой вот территорией, где, через которую будет осуществляться военное давление на Россию. Ну, что единственное здесь может быть, какие подвижки, это на поле военных действий, где бы Россия может развивать успех, но этот успех должен транслироваться в дипломатическую повестку, да, и должен усиливаться за столом переговоров. То есть задача сложная, с ней надо работать. Переговоры, консультации такие ведутся, такие будут продолжаться, но, в общем-то, это очень сложная работа. Мы можем работать на то, чтобы ослаблять давление, которое, безусловно, будет оказываться через территорию Украины, но, в общем-то, быть готовы к тому, что это давление никуда не денется.
2: Юлия, ну и поговорим о госдолге Соединенных Штатов. Вот вы знаете, в нашем информационном пространстве полярно противоположные мнения по этому поводу можно встретить. Одни говорят, да, США всю свою историю живут с огромным государственным долгом, и все у них хорошо, все у них замечательно. Ну, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что долг есть долг, и здесь как бы это его рост, это всегда тревожное обстоятельство. Вот на ваш взгляд, увеличение, очередной скачок, очередное преодоление планки государственного долга США, о чем это говорит?
3: Ну, с одной стороны, мы, в общем-то, должны исходить из того, что не десятилетиями Соединенные Штаты живут так. В общем-то, такое резкое наращивание госдолга – это история 21 века, да, то есть можно посмотреть на графики, и такой вот скачкообразный рост – это именно в этом веке происходило. В 20 веке Соединенные Штаты вели куда более консервативную политику. По всей видимости, отчасти такой значительный госдолг объясняется, да, еще и, в общем-то, теми деньгами, да, вот, собственно, интересом к экономике Соединенных Штатов Америки, теми деньгами, да, которые хранятся, да, безусловно, в американской экономике, ну, безусловно, конечно, да, и расходы значительные, не без этого. Что, в общем-то, говорить? С одной стороны, да, безусловно, этот огромный государственный долг, тем более растущий, тем более, что мы сейчас не видим каких-либо проектов, направленных на существенное снижение долга. Ведь, напротив, посмотрите, что делает администрация Трампа, да, их повестка дня. они ослабляют государственное регулирование, они еще вот в первый трамповский срок понизили налоги для государственных корпораций, что, собственно, должно было приводить, да, вот к тому, что будет собираться меньше налогов. Администрация Трампа и сейчас рассчитывает, да, на определенный рост, они рассчитывают, но сейчас Америка, если верить тем публикациям, которые есть, переживает такой своеобразный бум искусственного интеллекта, в общем-то, этим многие объясняют тот экономический рост, который вот прослеживался по итогам 2025 года, но вместе с тем мы видим, что и растет долг. По всей видимости, Америка приходит, да, вот к такой своеобразной модели развития, когда будет много средств втекаться в экономику. С другой стороны, да, в общем-то, придется вот эти вот долги обслуживать. Таким образом, живут многие развитые экономики, не только Соединенные Штаты Америки. Но вместе с тем, вы знаете, все-таки у некоторых исследователей такая ситуация вызывает беспокойство. С одной стороны, долги придется обслуживать. Конечно, перспектива того, что в один прекрасный момент вот это все благополучие обвалится, но они сейчас носят скорее такой характер теоретизирования. Ну и с третьей стороны уже совсем такая тревожная перспектива, а что если Соединенные Штаты захотят каким-то образом эти долги списать?
2: Юлия, ну вот смотрите, ВВП Соединенных Штатов, ВВП Великобритании, вот стран, где достаточно мощный финансовый сектор, у меня, честно говоря, вызывает определенный скептицизм, потому что реальной экономики там, скажем так, относительно не очень много, зато огромнейший пузырь всяческих вот этих вот деривативов, фьючерсов, шмучерсов и всякой прочей вот этой вот чертовщины, которые нам говорят, что вот такая экономика должна быть, вот это вот высшее проявление экономической мысли, экономического развития, когда экономика вот именно такая. Как вы считаете, насколько вообще вот это вот все, выпуск всех этих дутых документов, он способен поддержать американскую и западную экономику на плаву? Не будет ли здесь в конечном итоге 2008 года, только в гораздо большем масштабе?
3: Ну, с одной стороны, я бы хотела отметить, что, ну, в общем-то, принимать на вооружение такую модель экономики все-таки достаточно опасно, да, это дискуссионный вопрос. Возможно, это стечение обстоятельств вот в данное время, в данном месте в отношении определенных стран. С другой стороны, вот если мы говорим об этом состоянии экономики, вы знаете, ну, не исключаю, что вот как в свое время в начале 21 века, когда появилось очень много компаний, да, вот в Соединенных Штатах Америки, которые осваивали интернет и прочие цифровые технологии, да, и действительно там надулся определенный пузырь, который в один прекрасный момент лопнул. Вероятнее всего, нечто подобное будет происходить с искусственным интеллектом, потому что вот уже сейчас звучат тревожные голоса, которые говорят, очень много ожидали от искусственного интеллекта. Много лет уже ведутся об этом разговоры. Вот сейчас, 26-й год, нужно показать действительно какой-то прогресс достаточно серьезный. Кроме того, в Соединенных Штатах экономисты говорят о том, что, ну, если этого прогресса не будет, да, в том виде, в котором это ожидается, могут последовать увольнения и так далее. То есть, безусловно, какие-то потрясения могут быть, мыльные пузыри могут образовываться и могут взрываться. Ну и вот как мне сейчас, мне кажется, да, вот сейчас период такой. Но видите, в долгосрочной перспективе это не отменяет, да, вот того, что американская экономика, по всей видимости, и будет так развиваться. То есть она будет привлекать средства, она будет привлекательной для того, чтобы хранить там какие-то средства, хотя мы видим, что за последние годы вот эта вот привлекательность несколько растеряна, но все равно американская экономика доминирует. Ну и кроме того, американцы по-прежнему будут рекламировать свое технологическое лидерство. Ну, собственно, видим, сколько у них сейчас высокотехнологичных компаний и так далее. Ну и, в общем-то, действительно, таким образом они попытаются все-таки и дальше представляя свою экономику как достаточно привлекательную. Но мне все-таки думается, что это не только, да, вот какие-то финансовые активы и так далее. Здесь речь идет еще, безусловно, о том, за что сейчас соревнуются Соединенные Штаты и Китай, за технологическое лидерство. Но мы видим, что и другие экономики, и российская экономика, в общем-то, в этой сфере тоже пытается заходить в эту сферу и даже определенные успехи показывает.
2: Ох, Юля, затронули мы тему, которая очень-очень дискуссионна и в рамки нашей программы, к сожалению, не помещается, поэтому я вынужден нашу дискуссию, к сожалению, приостановить, поблагодарить вас за участие в нашей программе, за комментарии, которые вы дали.
3: Спасибо, спасибо, до свидания.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. И я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили две новости, связанные с Соединенными Штатами, о том, что бюджет США на следующий год не предусматривает военной помощи Украине, и о том, что государственный долг Соединенных Штатов преодолел очередной барьер. Что происходит? В этом мы разбирались с нашей гостью. У нас на прямой связи была старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
0: Совместный проект информационного агентства Ньюсфронт и Радио Таврия. Программа «Мнение». Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинеческ 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Жизни. Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: кто знает, может, она слушает. Да.
1: Рок она включает это в наушниках. Длинной юбке. Я, может, второй раз это не повторю.

0: Кентаврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 23.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Самые значимые новости Херсонской области за последние сутки.
0: В эфире.
1: В эфире «События дня».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Итоги 4 мая подведу совсем скоро. С вами Никита Корнеев. В этом выпуске. Двое мирных жителей Херсонской области погибли в праздничные выходные в результате атак киевских боевиков. Двух рыбаков избили и выкрали украинские военкомы на оккупированном правобережье. И в Олешкинском округе открылось первое местное отделение юнармии. Об этих и других событиях прямо сейчас.
1: События дня.
3: Сотрудники ТЦК похитили двух рыбаков, ловивших рыбу на берегу реки в районе населенного пункта Станислав. Об этом сообщает телеграм-канал «Южный регион». Ситуация произошла на оккупированном украинскими боевиками правобережье Херсонской области. Как пишет источник, после словесного конфликта между военкомами и рыбаками завязалась драка. Рыбаков жестоко избили, после чего поместили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Подробности о судьбе пострадавших уточняются. Двое мирных жителей Херсонской области погибли в праздничные выходные в результате атак киевских боевиков. 11 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. В Олешках при обстреле жилого сектора погиб мужчина 1961 года рождения. В Великих Копанях ударом БПЛА по автомобилю убит мужчина 1990 года рождения. Всего же за минувшие сутки украинские террористы выпустили более 22 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Пострадали Олешки, Горностаевка, Казачьи лагеря, Каховка, Великая Лепетиха и Новая Каховка. Ночью террор продолжился. Террористы нанесли 15 ударов по Каирам, Горностаевке и Каховке. Разрушением подверглись объекты электроснабжения и жилые дома. Киевские боевики все чаще применяют противопехотные мины и взрывные устройства против гражданского населения, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, за минувшую неделю от детонации пострадали мирные жители как минимум трех приграничных регионов России. В Белгородской области мужчина пострадал из-за сдетонировавшей на приусадебном участке мины. При аналогичных обстоятельствах получила травмы жительница села Князя Григоровка Херсонской области. В ДНР житель Горловки лишился ступни из-за подрыва на взрывном устройстве. Еще один житель Горловки получил травмы из-за детонации кассетного суббоеприпаса. Посол напомнил, что кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах мира. Конвенцию о запрете противопехотных мин подписали более 160 стран. Более 30 украинских боевиков ликвидировали вооруженные силы России за сутки. По данным Минобороны, российские военные нанесли урон живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ. Также террористы потеряли 24 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы. Около 4000 взрывоопасных предметов обезвредили за месяц специалисты инженерных подразделений Росгвардии в зоне СВО. В Херсонской и Запорожской областях военнослужащие выполнили свыше 2500 задач по обследованию местности. Обследовано около 300 квадратных километров территории, более 5000 километров маршрутов движения войск и свыше 2000 объектов. Более 200 000 рублей похитили мошенники у жительницы Скадовского округа. По информации МВД, женщине поступил звонок в мессенджере от неизвестного, который представился работником пенсионного фонда и под предлогом обновления базы данных убедил ее продиктовать персональную информацию. Далее заявительнице поступил еще один звонок уже от лжеработника Роскомнадзора. Аферист сообщил пенсионерке, что ранее она общалась с мошенниками, которые оформили на ее имя кредит в преступ целях. И теперь во избежание уголовной ответственности женщине необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем их передачи стороннему лицу. Следуя указаниям злоумышленника, пенсионерка выехала в соседний регион, где передала неизвестной женщине более 240 000 рублей. Вернувшись домой, заявительница осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. На этом криминальные новости не заканчиваются. Кражу велосипеда раскрыли правоохранители в Голопристанском Дагестанском округе. Как сообщили в источнике, накануне в местное отделение обратилась жительница села Алексеевка и сообщила, что с ее домовладения неизвестный похитил велосипед. Сумма причиненного ущерба составила 6 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Фигурант осознался в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел во дворе заявительницы велосипед и решил на нем прокатиться. Впоследствии мужчина бросил транспортное средство возле местного магазина. Похищенный велосипед изъят, а в отношении фигуранта решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Первое местное отделение Юнармии открылось в Олешкинском округе. В церемонии открытия приняли участие сотрудники военной комендатуры, военнослужащие группировки войск Днепр, представители местной власти и организации «Патриот». Новые юнармейцы принесли торжественную клятву, после чего вместе с почетными гостями возложили цветы к вечному огню. 31-ю в Херсонской области парту героя открыли в Асканийской школе Чаплинского округа. Парта открыта в честь майора Мавсара Баталова, начальника связи войсковой части из Чеченской республики. Офицер погиб 3 апреля позапрошлого года в поселке Великие Капани при артиллерийском обстреле и посмертно награжден орденом мужества. Право сидеть за партой получают ученики за особые успехи и активное участие в жизни школы. На церемонии присутствовали представители областной и местной администрации, а также бойцы Росгвардии. К госпрограмме пополнения библиотечных фондов на исторических территориях подключилась Херсонская область. Пилотной площадкой проекта стал Скадовский округ, куда доставили первые 8 томов фундаментального труда «История России». Презентация проекта состоялась в Скадовском краеведческом музее. Представитель организации «Издательство «Наука» Ольга Царева сообщила, что в дальнейшем программа будет дополнена детской, научной и учебной литературой для высших учебных заведений на основании поступающих заявок. Это были события 4 мая. С вами был Никита Корнеев. До встречи!
1: Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио Таврия.

0: hello and say what's up.
1: Вы слушаете Радио ТВ Одесса 106.1 FM.

Город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия представляет. На страже закона. Для слушателей старше 16 лет.
1: Это программа «На страже закона». С вами Павел Мирошниченко. Сегодня мы поговорим о соблюдении трудового законодательства, о зарплатах в конверте и в целом о работе трудинспекции. А поможет нам в этом врио руководителя Юго-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда Адам Эльмурзаев. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Итак, расскажите, пожалуйста, в чем в целом заключается работа вашей организации, чем вы занимаетесь?
2: Юго-Западная государственная инспекция труда является территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости. Наша основная задача – это осуществление федерального государственного надзора. Инспекция своей деятельности опирается на Конституцию Российской Федерации и действующие федеральные законы. В целом наша задача, как я и говорил, осуществление федерального надзора, трудового надзора, надзора за соблюдением законодательства об охране труда, надзора за соблюдением проведения специальной оценки условий труда. В том числе мы осуществляем и социальный надзор на территории Российской Федерации.
1: А вот какую поддержку, по факту, скажем так, вы оказываете и трудящимся, и работодателям?
2: Осуществляя федеральный надзор, у нас достаточно широкий спектр полномочий. И в настоящее время в целом по стране наблюдается кардинальная реформа в целом контрольно-надзорной деятельности, и поэтому от моделей так санкций все контрольно-надзорные органы переходят на так называемый предупредительный характер своей работы. Наша поддержка заключается, значит, в проведении профилактических визитов, консультирования, информирования. То есть, более того, хотелось бы остановиться на отдельном таком мероприятии. Это новелла трудового, вернее, в государственном надзоре. Профилактический визит государственного инспектора не предполагает никаких санкций. То есть, тем самым государство в виде наших сотрудников оказывает бесплатную такую помощь, юридическую помощь. И будучи на мероприятии, на профилактическом визите, мы помогаем работодателю раскрыть особенности того или иного производственного цикла. Более того, скажу, по результатам проведения профилактического мероприятия никакие санкции нами не выносятся. Выдаются рекомендации, и то они являются только рекомендациями, не обязательными. Никаких санкций, никаких предписаний, никаких видов ответственности это не влечет. Причем это профилактические визиты могут быть инициированы. Есть обязательные, которые мы по своей программе проводим, а есть и по инициативе самого работодателя.
1: Вы часто посещаете различные предприятия, там разные формы собственности, и в целом можете ли сказать какую-нибудь общую большую проблему, которая есть в современных условиях труда? С чем чаще всего сталкиваетесь?
2: Ну, основной бич в целом по стране – это легализация, то есть применение серого рынка, ну и выплаты заработной платы. В целом по стране как таковых как больших долгов по заработной плате нет, но мы ведем свою статистику. Понятно, что есть установленная форма отчетности, где предприятие определенной организационной формы отчитывается каждый месяц о наличии или отсутствии долгов по заработной плате, в том числе и на новых территориях, то бишь наша юрисдикция распространяется на все четыре региона, и здесь были и есть определенные, скажем, проблемы, но мы их разрешаем, снимаем в оперативном порядке. Мы взаимодействуем со всеми заинтересованными уполномоченными органами. Самое тесное у нас взаимодействие налажено с органами прокуратуры, Следственного комитета, с органами власти и управления.
1: Достаточно часто, что на новых территориях, да и в большой России, не всегда работодатели хотят официально оформлять своих сотрудников. Почему это делается? Почему они? Ведь это же нарушение.
2: Ну, на самом деле, это является нарушением требований трудового законодательства. И это нарушение влечет и определенные виды ответственности, в том числе начиная там, от дисциплинарной, административной, в том числе и уголовной. Но дело в том, что вступая в такие правоотношения, каждая из сторон как бы выгадывает свою выгоду. Работодатель в целях уклонения экономии каких-то средств идет на это, вопреки закону, в отдельных случаях. Но и вместе с тем работники, то есть граждане, которые там нанимаются таким образом на ведение какой-либо деятельности, тоже преследуют свои какие-то экономические цели. Но вместе с тем люди и граждане, ищущие работу, должны понимать, что тем самым они обрекают себя на бесправное положение. конечный результат, как известно, любого труда – это заработная плата. Когда дело, ну, скажем, доходит до выплаты вознаграждения за свой труд, тогда, как правило, ну, не всегда выдерживаются устные договоренности. И уже работник уже лишает себя законного способа, скажем, оспаривания своих прав посредством суда, посредством нашего этого, применения наших полномочий. В целом выбор защиты прав Конституцией гарантирован. Граждане сами вполне выбирают там способы защиты прав. Опять-таки, подменяя таким образом, скажем, есть такое понятие «свобода договора». Граждане всей Российской Федерации вправе заключать любые договора, опять-таки, если они не противоречат действующему законодательству. Но вместе с тем наблюдаются отдельные случаи, когда, скажем, договором гражданско-правового характера подменяются трудовые отношения. Тем самым люди теряют и стажа, и социальных гарантий, и в пособиях, и подтверждение, скажем, каких-то, скажем, много сейчас программ государственных, социальных программ, связанных там и с ипотекой, и помощью молодым семьям. То если при, скажем, вступлении, какие-то правоотношения граждан заключают гражданско-правовые договора, тем самым они лишаются возможности подтверждения своего заработка. Плюс еще в случае наступления периода времени нетрудоспособности у них не сочетается стаж, пенсионные права у них поражаются. То есть очень много изъянов содержит, скажем, уход от трудового договора.
1: Вот мы с вами немножко поговорили о том, что нужно знать при оформлении трудового договора, устраиваясь на работу. А какие еще нужно знать человеку особенности, факты, на что обращать внимание, когда он устраивается на работу, чтобы все прошло дальше гладко?
2: Вы знаете, Федеральная служба по труду и занятости ведется публичный реестр. Реестр лиц, которые нами подвергнуты наказанию за те или иные провинности, в том числе за невыплату заработной платы. Он публичный, он доступный. И поэтому, прежде чем выбирать там этого работодателя, наверное, целесообразно посмотреть, насколько добросовестно работодатель исполняет свои обязанности, насколько полно он обеспечивает своевременно выплату заработной платы. А так необходимо считываться условия трудового договора, куда он это вступает в отношения, четко ли прописана заработная плата, оговорены ли все гарантии компенсации. Вот все эти обязательные условия четко должны быть разложены и понятно, в общем, прописаны в трудовом договоре. И причем трудовой договор, он, как известно, он же соглашение сторон, как и любое соглашение, он подписывается сторонами и под роспись вручается работнику. И этот договор всегда должен быть у работника,

0: сторон трудового договора. По-простому это же, как мы договорились, одно дело мы договорились устно, но это опять же языком закона, это гражданско-правовой договор. Устный договор, он недолговечен. Людям свойственно и забывать, и отступать от правил. А там мы четко все разложили. Более того, скажем, работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, которая не обусловлена трудовым договором. Он легко может сказать, что я на это не подписывался, у нас нет таких прав и обязанностей. Хотя есть отдельные какие-то моменты, когда работодателю для устранения каких-то сиюминутных сложных задач, скажем, связанных с аварийностью, с обеспечением безопасности, сохранением имущества, позволяется привлекать работника, но на определенный срок.
1: В завершение хотелось бы у вас узнать, а куда, собственно, обращаться и работодателям, и работникам в случае, если их права, по их мнению, будут или были нарушены, и насколько оперативно отреагируете?
0: Значит, у нас активно ведется, широко мы представлены, у нас есть своя страница на сайте Юго-Западной государственной инспекции труда, в Одноклассниках мы зарегистрированы, ВКонтакте есть, есть телефоны горячей линии, где все обращения нами принимаются, обобщаются, систематизируются и отрабатываются.
1: Насколько быстро? И всегда помогут тем, кто к вам приходит?
0: Всегда мы помогаем. И нынешнее нормативное регулирование вообще по априори государственные органы лишены возможности где-то там, скажем, говоря по-простому, схимичить или уйти, потому что все прозрачно, все отслеживается, все под контролем, все это фиксируется. Более того, установленный срок рассмотрения любой жалобы на общий срок, месячный срок. Но, как правило, мы стараемся, скажем, не оттягивать на месячный срок, а максимально, возможно, короткие сроки рассматривать. Более того, я бы вам, если вам интересно, хотел бы привести вам статистику нашей работы по Херсонской области. Давайте я вам это скажу, что мы сделали за прошлый год. Значит, по Херсонской области всего за этот прошедший год нами вынесено 181 постановление о привлечении к административной ответственности. Поступило 32 извещения о несчастных случаях, произошедшем в 2025 году. Как вы понимаете, это извещение — это трагедия. Это значит, люди там, кто-то навсегда, они там лишились кормильца или потеряли трудоспособность или покалечили. То есть от нашей работы, от своевременности, полноты, расторопности зависит будущее экономическое, финансовое вот, составляющее или самих пострадавших, или членов их семьи, а государством в полной мере обеспечивается весь спектр гарантий. Из них завершили мы 21 расследование несчастных случаев. Поступило к нам за прошлый год из Херсонской области 315 обращений, из них 338 по оплате труда, 154 по задолженности по заработной плате, 36 обращений по вопросам увольнения, 37 по трудовым отношениям, 11 вопросов по вопросам рабочего времени, 39 по иным вопросам. Из них рассмотрено 302 обращения. Проведено 10 профилактических визитов. В ходе проведенных обязательных профвизитов вынесено одно предписание об устранении выявленных нарушений. Выдано 242 предостережения и размещено 2249 информационных публикаций. Дано 106 консультаций. А всего общая задолженность по нашим информациям, вы знаете, наша информация, она может разниться, потому что мы ее собираем оперативным путем, поэтому есть органы статистики, где они руководствуются строгими отчетами, и они связаны по срокам. А у нас оперативная, она может сиюминутно меняться в зависимости от ситуации. Поэтому, по нашим данным, всего имелись долги в отношении 1058 работников в Херсонской области, 24 организациях, на сумму 100 миллионов 811 тысяч. Общая сумма погашенной задолженности совместной нашей работы там, во взаимодействии с органами власти, с прокуратурой, 841 миллион рублей.
1: Спасибо большое за открытый диалог. А я напомню, у нас в гостях был ВРИУ, руководитель Юго-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда. Адам Ильмурзаев, спасибо большое и до встречи.
2: На страже закона.

103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: слушаете «Радио Таврия». «Радио Таврия». В эфире «Вечерний Херсон».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Это программа «Вечерний Херсон». С вами Никита Корнеев. И сегодня у нас на связи депутат Херсонской областной думы Игорь Черней. Игорь Анатольевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, слушатели. Ну и добрый вечер, Серафима Матушка.
2: Итак, наша сегодняшняя тема будет об Одессе. В Одессе накануне сотрудники СБУ задержали военкомов из ТЦК. Это аналог нашего военкомата, а по сути территориальный центр комплектования, организация, которую ненавидят, наверное, уже абсолютно все на Украине. Более подробно, в Одессе сотрудники Пересыпского районного территориального центра комплектования были задержаны спецназом СБУ за вымогательство 30 тысяч долларов у мужчины с официальной отсрочкой. По данным местных источников, военкомы силой затащили мужчину в автобус, угрожали ему оружием. Но есть важный нюанс, который стал известен относительно недавно. Брат вот этого человека, пострадавшего, который обратился в СБУ, сам работал в СБУ. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию и как вы считаете, кто стоит во главе вот этой коррупционной схемы, как так получилось, что нашла коса на камень ТЦК и СБУ, организации, работающие на одних и тех же бандитов, вот схлестнулись, по сути, с оружием?
3: Да все для меня на самом деле все очень просто. Вот. Помните знаменитый лозунг «Война будет до последнего украинца»?
2: Конечно.
3: И отсюда для меня понятно, все конфликты даже Европы с американцами, влияние англосаксов на переговорный процесс в Стамбуле, это вот все одна и та же цепочка. То есть до тех пор, пока не погибнет последний украинец, Запад будет требовать вот такой формат работы ТЦК в отношении граждан Украины. Что касаемо 30 тысяч рублей, насколько мне помнится...
2: Долларов.
3: Да-да-да, долларов, да. 30 тысяч долларов. Насколько мне помнится, недавно были публикации и полиции, и депутатского корпуса, хотя мне сложно называть их депутатами, о том, что порядка, если мне память не изменяет, это 2-3 миллиардов долларов собираются по принципу взяток ТЦКшники. И вопрос теперь самый главный, а куда они их передают? Да? Ну, кому это выгодно, эта ситуация? Как-то недавно мне задавали вопрос, а почему Зеленский не изменит ситуацию, и вообще почему ТЦК наделен такими полномочиями. Да опять же ответ очень прост и банален. Наши победы на фронте, они ведь напрямую связаны с потерями личного состава ВСУ. А теперь вопрос, как пополнять, откуда им войска брать, если, часть людей... До этого, познав позицию Зеленского, англосаксов и политики, которые представители уехали за пределы Украины. И, да, я хочу напомнить нашим слушателям, что даже «великие умы», в кавычках, это риторически, «великие умы» оранжевой вот этой вот революции этой свободы, они тоже ведь убежали. Их тоже нет на Украине, они не находятся в батальонах, не командуют ротами. Так вот, этот контингент, который все это затеял, он убежал в Европу. Первый эшелон вот этих вот а-ля патриотов, он уже давно в могилах, да? Но на самом деле, к нашему ведь сожалению, помните, Христос, пришедший на землю, он пришел во спасение заблудших овец. И вот я на них смотрю, на заблудших овец, реально, людей, которых дьявол бес поменял идею, мир, любовь на деньги и власть. Это вот эта глобальнейшая ситуация. И отсюда связывается еще третий момент. Ведь ТЦК служит порядка всего лишь, ну скажем так, порядка 50-60% тех, кто прошел войну, назовем, с Российской Федерацией, остальные это их гражданские, кто купил себе эти должности. Для чего? Для того, чтобы не идти в армию, не идти служить, не идти на войну, ну, не хочется говорить слово «мясо». Вот, при этом, опять же, четвертое упоминание – это им ставятся планы. И вот тут все пазлы складываются, деньги, которые Зеленский клянчил на развитие вооруженных сил Украины, на комплектование. Они же все не придут, не придут. Где деньги брать, он не знает. Его лозунг «мы изменим позицию работы ТЦК». Да? То есть мы будем призывать на контракт людей, ну, по аналогии, как у нас Российская Федерация. Но опять вопрос, а где взять деньги? Значит, это тоже история несостоятельная. Потом был лозунг о снижении возраста призывного и увеличении призывного возраста, то есть до 60 лет. Типа ссылка, вот видите, там в Российской Федерации 60-летние воюют. Но, ребятки, 60-летние граждане России – это добровольцы. Это люди, которые доброй воли, им без разницы заработная плата, им без разницы деньги. Они идут воевать за победу, которую достигли. Вот мы сейчас выходим в канун 9 мая, хочу всех поздравить с наступающим Днем Победы. То есть они идут в подтверждение, идут по стопам своим дедов, прадедов, защищая весь мир от этого фашизма. То есть опять не срабатывает. И отсюда возникает вопрос. А как ТЦК действовать?
2: Я вас на секунду перебью, уточняющий вопрос хочу задать. Правильно понимаю, вообще любые разговоры о том, почему на Украине Зеленский или кто бы то ни было не наводит порядок в рядах ТЦК, он абсолютно не жизнеспособен просто потому, что это ему не нужно, это контрпродуктивно для него самого.
3: Ну, я бы сказал так, это не нужно тем, кто пальчиками машет и веревочкой управляет марионеткой Зеленским и его командой. Зеленский, с моей точки зрения, да я думаю, многие со мной согласятся, уже давно ничего не значит. Это глобально пустое место, которое на самом деле уже раздражает весь мир. Он умудрился перессорить Европу с Америкой, перессорить Англию с Америкой. И сейчас это привело на самом деле достаточно серьезным последствиям. Вы знаете ситуацию по НАТО. Великий блок НАТО, ведь он на самом деле сейчас, в кавычках я имею в виду великий, он на самом деле сейчас на волоске. И создание вооруженных сил европейских – это как раз действие того же Зеленского. Косвенно Зеленского, но напрямую это англичан. Поэтому этот процесс, он не то, что не нужен, не выгоден, невозможен. Он отражен ключевой фразой «до последнего украинца». И поэтому менять позицию эту, призывную, работу ТЦК невозможно. А расслоить гражданское общество, которое и так уже разделилось на многие кусочки, я бы так сказал, но это усугубит ситуацию вообще глобально. Да, это приведет быстрее к краху Украины как таковой, к краху этого народа, да, к краху всех тех, кто там проживает. Почему? Объясню тоже. Потому что часть из них, кто сейчас на фронте за деньги будет требовать «дайте нам живое тело, дайте нам мясо», та категория людей, которые пытаются договориться с Россией, сказать, да с миром даже говорить о мире, и пытаются строить какую-то, построить социальную какую-то экономику, оно не понимает, защищена или не защищена. Полиция, которая должна защищать граждан в соответствии с Конституцией Украины, она тоже не понимает, что делать. И ведь полиция находится на грани. Они все время на улице, они все время с простыми людьми.
2: Следующий был вопрос касательно полиции. Насколько вероятно то, что полиция возьмет на себя те обязанности, которые пока что в руках у сотрудников ТЦК? Вообще, вероятно ли это?
3: С моей точки зрения, нет. Нет. Это невозможно. Я думаю, что полиция всячески будет от этого отказываться. Это исторически так. Вы берите период любых войн, полиция никогда не лезла в военные истории, потому что это бумерангом ей прилетело. И нарушать конституцию, нарушать присягу по защите своего народа, к К моей радости, есть еще очень много людей там, которые разумно это понимают. А функционал взаимодействия с вооруженными силами не только ТЦК. ТЦК – это тот же военкомат, только с расширенными полномочиями, у которого есть план по призыву, у которого есть план по подготовке, боевой подготовке, у него есть план по комплектации. А что такое полиция? А полиция, ребятки, это охрана общественного порядка. Вот в чем принципиальная разница, и полиция, ее больше. Ну, ТЦК ведь мы знаем, что там насчитывается сейчас, насколько мне помнится, не более 40 тысяч служащих этой системы. А полиции больше, и сталкивать народ... Полиция не пойдет на столкновение, на прямое столкновение с народом, и меня это радует. Я думаю, что они всячески будут сопротивляться, поэтому, мне кажется, и полиция, и СБУ будут пытаться а-ля чистить ряды ТЦК, чтобы эти полномочия ТЦК, не дай бог, не передали ни полиции, ни напрямую СБУ. Поэтому это ТЦК, как и вооруженные силы, как и Зеленский, это козлы отпущены.
2: Тут у меня рождается другой вопрос. Если вот рассматривать с точки зрения, что полиция не будет брать на себя обязанности ТЦК, может ли полиция пойти по чуть-чуть на фронт вместо тех людей, которых призывают ТЦК?
3: Я думаю, что да.
2: Массово.
3: Когда ситуация будет критическая, и Зеленскому ничего не останется, даже так, его правителям, управленцам ничего не останется, как столкнуть лбами, что сейчас и происходит на самом деле, гражданский мир, да, гражданскую систему государственного управления с военной, то это неизбежно, они начнут тянуть и полицию, и государственных служащих, и другие формы взаимодействия, и гвардейцев их, они начнут всех тянуть на фронт, потому что, а, нужно закрыть вопрос по личному составу, а, б, потому что нужно всех испачкать в крови, в братоубийственной войне, чтобы потом тем же сотрудникам полиции... вот помните, я сейчас немножко отвлекусь, помните, был фильм «Государственная граница», это про период 1917 года. Ведь тогда к сотрудникам таможенной пограничной службы претензий никто не предъявлял, потому что они защищали границу и общественный порядок. Так вот здесь эту ситуацию, я боюсь, что нужно им испортить. Они захотят втянуть пограничников, втянуть полицию, втянуть все органы государственного обеспечения в братоубийственную войну, то есть испачкать их кровью. Понимаете, о чем? Чтобы у них обратного пути не было. Вот это самое для меня страшное, как что и делается. Ведь неспроста людей забирают и тащат на войну. Можно было при тех миллиардах, которые есть, закупить огромнейшее количество ЧВКшников, да, по всему миру и отправить на войну с Российской Федерацией. Но тут вопрос в другом. Вопрос в том, чтобы все должны быть испачканы, скажем так, все должны быть в крови. Вот в чем суть. Чтобы они потом под страхом наказания, не дай бог, не убежали, не ушли с фронта и не перестали воевать в этой братоубийственной войне. Здесь очень много связей, которые ТЦК исполняет и которые имитируют со стороны СБУ и со стороны полиции, со стороны органов власти, со стороны Зеленского имитирует эту некую форму борьбы. Ничего, с моей точки зрения, меняться там не будет. Будет только ситуация ужесточаться. А признаки этому — снижение призывного возраста и увеличение возраста, по которому можно затаскивать людей на войну.
2: Вы знаете, в ваших словах есть смысл. Это мне очень напоминает троп художественный, который используется в фильмах про мафию, когда человека заставляют совершить убийство, и он, по сути, пачкает свои руки кровью, пути назад нет, и ему остается только работать в этой преступной сфере. Ну что ж, Игорь Анатольевич, я вас благодарю за разбор данных тем, а вам, слушатели, напомню, это была программа «Вечерний Херсон», и сегодня мы общались с депутатом Херсонской областной Думы. Думы от «Единой России» Игорем Чернеем. Мы обсудили ситуацию, произошедшую в Одессе, когда спецназ СБУ задержал сотрудников ТЦК, когда они потребовали взятку с одного из обычных гражданских людей. Почему они это сделали, в чем здесь подвох и как ТЦК подвязаны с украинскими силовыми органами? Игорь Анатольевич, до встречи.
3: До свидания.

Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио «Таврия».

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

А теперь что, не орите, ты забыла, мы же квиты. Ты не пишешь, другая парит, я свободен, завис в баре. Время идет, я летаю, билеты города я меняю. Наблюдай ты, посмотри ты, получи.

Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

0: слушаете «Радио Таврия». Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
1: На одной волне с городом.
0: Радио Таврия. Твое радио.

Слушайте Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

зеркале ванной, размазанным сердцем моей бледно-розовой сладкой помадой. В твоем телефоне контактом знакомым без фотки и фио, прохожей блондинкой, худой тупорылой, с

0: Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Если покажется мне, что выхода нам не найти из этого темного леса,

Не живите вы вчера и завтра, не молчите, говорите правду. По-любому подводя итог, каждый понимает, что счастье в простом. Одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться, еще в ком-то разочароваться и другим.

0: Честное слово с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, Советского Союза нет уже более 35 лет. Однако в странах, которые когда-то были республиками СССР, до сих пор остаются вещи, которые нас объединяют. В их число входит бывший день международной солидарности трудящихся или праздник весны и труда, как его именуют сейчас. До 1991 года в основе праздника лежали, как сейчас принято говорить, марксистские нарративы. В этот день вспоминали чикагских рабочих, погибших при проведении демонстрации, а также российские маевки, как правило, носившие до 1917 года характер протестных политических мероприятий. Первомай стал символом борьбы рабочих за свои права и после Октябрьской революции стал отмечаться у нас в стране как государственный праздник. Несколько иная картина в Одессе. Есть сведения, что в «Жемчужине у моря» первые майские дни всегда сопровождались гуляниями и еще аж с первой половины 19-го столетия. Дело в том, что у народов со дня основания населявших город в это время отмечалось завершение посевных работ и окончательный приход весны. Возможно, именно поэтому 1 май настолько запал людям в душу. Ну а уже в 20 веке непременными его атрибутами стали выезды на природу, где люди радовались наступившему теплу и наслаждались ярким солнцем. Безусловно, в СССР жители страны непременно участвовали в официальных мероприятиях, ходили на демонстрации. Но, несмотря на определенную обязаловку, настроение у их участников всегда было отменным. Люди радовались наступившему празднику совершенно искренне. И так было во все времена, во всех городах и весях Советского Союза. После распада великой страны 1 мая несколько утратил былой размах. Одно время казалось, что и он вслед за днем 7 ноября канет в лету. Но народная любовь сыграла свою роль, и праздник весны и труда снова занял подобающее ему место. В том числе и в Южной Пальмире. Отмечала Одесса 1 мая и в 2014 году. Кровавый государственный переворот, начало противостояния в Донбассе наложили отпечаток на праздничный день. Демонстрация, как и до 1917 года, носила черты политического мероприятия. Люди протестовали против насильственной смены власти в стране в феврале и пытались предотвратить сползание Украины в откровенную нацистскую диктатуру. Красные флаги и георгиевские ленты прямо говорили о том, какую политическую позицию исповедуют демонстранты. Люди не знали, что произойдет на следующий день. И радовались солнцу, радовались наступившей весне и верили, что им удастся не дать силам черным над Родиной летать. И в этом 1 мая 2014 года мало чем отличался от предыдущих праздников. Честное слово.
0: Честное слово.
1: Радио Таврия.
0: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Путник, друг, ты начинаешь открывать пути в космос, в беспредельность. Ты собираешься выйти на простор космических

Если ты любишь смотреть на звездное небо, если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце великого бытия.

0: знать что-то, значит мыслить об этом.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».

0: 2 часа ночи.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия». И я ее ведущий Алексей Давыдов. Дональд Трамп сообщил о том, что США существенно сократят численность своего воинского контингента в Германии. Что все это означает? Побеседуем с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский. Александр Иванович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Почему Соединенные Штаты вдруг решили сократить свой контингент в Европе, ну, в Германии в частности?
4: Тут, наверное, сил не хватает, сразу сказать. Дело в том, что вот эти заявления Трампа, вы знаете, они бывают и ситуативные, и, в общем-то, бывают стратегические. Вот самое интересное, что ситуативные-то мы слышим каждый день, и практически они превращаются, друг другу противоречат и так далее. А вот заявление о том, что вывод войск из Германии, 5000, причем, обращая внимание, военнослужащих, поскольку среди 35 тысяч воинского контингента в Германии, там еще 11 тысяч гражданского персонала. Это раз, и мало того, проходит еще буквально день-два, и следует другое заявление еще, не то что подтверждающее, а подкрепляющее, о том, что планы по размещению дальнобойного оружия, здесь имеется в виду, конечно, в большей степени томагавки модернизированные, тоже подвергают, не то что сомнения подвергаются, а скорее всего не будут осуществлены. Ну а тут уже последнее, скажем так, подтверждение Вашингтона дают повод уже сказать, что скорее всего этого и не будет, размещение дальнобойных ракет крылатых. Вопрос в том, что почему это сделано при Трампе, но по выводу войск, я могу сказать, этот разговор был еще при Байдене. Вот, там считалось, что около 5000 военнослужащих размещались временно. Планы по их выводу были уже давно, скажем так, намечены. Вот, здесь больше, конечно, нас должен интересовать факт само неразмещения томагавка в Западной Европе, поскольку это очень было бы, скажем так, значительное событие в дальнейшей конфронтации, эскалации военно-политической обстановки в Европе, в частности между Европой, ну вообще Западом и Россией. Это напоминает даже мне вот начало 80-х годов, когда США все-таки разместила ракеты средней дальности «Першинг-2» в Западной Германии тогда еще. Вот. Это была очень серьезная, в общем, эскалация, которая практически все считали, что может привести к ядерной войне. Так вот, вот, проводя некоторую параллель, можно сказать, что определенную деэскалацию, но чисто американскую, они провели. Но тут вопрос, конечно, как отозвались их партнеры или коллеги по НАТО. Ту, которая НАТО, которая называют сейчас более европеизированным, поскольку в силу уменьшения каких-то гарантий по ядерному американскому зонтику, по американским военнослужащим в Европе, они все больше европеизируют НАТО или называют их объединенными вооруженными силами Европы. Даже так. Вот, вот это здесь есть, конечно, истеричное заявление типа Мерца, который вообще сказал, что это катастрофа для европейской безопасности. Вот. Кто-то принимает это во внимание, зная, что, например, откуда взять эти томагавки для размещения в Европе. Если американцы сами сказали, что практически 30, больше 30% всего боезапаса, всего, я обращаю внимание, боезапаса Пентагона этими ракетами было использовано при агрессии Ирана. Вот эта ситуация еще смены, скажем так, противника номер один для США, то, что она ставит Китай в более фундаментальной угрозой для себя, то Европа, скажем так, в этом плане уже не интересно США. Не интересно, и в силу тех ее уже возможностей уменьшившихся, в силу того, что Америка решила свои вопросы в Европе, ослабив экономику Европы, поставив ее практически на службу новому свету в плане даже вооружения. Всем известно, что на сегодняшний день европейцы полный спектр вооружений для того же европейского НАТО производить не могут. Не могут. И мало того, они свою номенклатуру чисто европейского производства могут довести в ближайшие то годы до 30-35%. Понимаете, разница какая. И здесь, решив эти вопросы в Европе своими, обложив Европу определенными пошлинами, таможенными тарифами. Естественно, у Трампа другие интересы появились, и это, прежде всего, конечно, Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия, если Европа свое неоколониальное и колониальное прошлое прокушала, проела, вот, искать ей ресурсов негде, то Америка не ждет этой ситуации, когда она все проест. И постепенно в эти возможности она наращивает в других регионах мира. Ну, то, что мы и видим, происходит. Начали с Венесуэлы, продолжение идет в Иране. Тут уже второй вопрос, какой будет результат, да, пока мы видим никакой. Но в данном случае их интересует еще, конечно же, огромнейший и рынок сбыта, и в то же время регион, который больше всего интересует американцев и в части даже своей стратегической безопасности. Давайте не забудем, что в этом регионе находится целый ряд государств: Пакистан, Индия, Китай. И что самое интересное, они все ядерные державы. И в настоящее время для США даже сдержать возможную какое-то наступательное действие Китая по отношению к Тайваню, тоже возникают уже большие вопросы. Так что ситуация на сегодняшний день такова, что, первое, еще раз повторю, это не интересует американцев Европа. Вот, и какие-то боезапасы, особенно стратегических крылатых ракет, они, конечно, будут использовать для других целей.
3: Александр Иванович, а вот у меня такой вопрос. Как вы считаете, Европа вообще способна хотя бы, ну, в большей степени заместить то, что выпадает в результате потери к ним интереса со стороны США?
4: Ну, конечно же, нет. Это сразу можно сказать. И мало того, осознание, вот это осознание своей неспособности, это, в общем-то, и мотивирует их на крайне очень опасные поступки. В этом плане надо отметить беспрецедентную милитаризацию в Германии, которая хочет стать военным тяжеловозом в Европе. Это раз. И второе, то, что Макрон пытается сменить для Европы американский ядерный зонтик на французский. И мало того, вот буквально в конце апреля произошла такая, в общем, довольно интересная встреча Туска, премьер-министра Польши, и Макрона в Гданьске, 100 километров от границы с Россией, кстати. Там, где вопросы обсуждались, именно вопросы ядерного сотрудничества, военного. Понятно, что на Польшу ядерное оружие не завезешь. У Польши есть обязательства. Страны, вступившие в НАТО после 1997 года, взяли на себя обязательство не размещать ядерное оружие. Но есть нюансы. Нюансы в том, что носители могут быть размещены. Этими носителями как раз предлагает Франция предлагает стать «Рафалем». Мало того, практически такой пример уже был. Еще в сентябре 25 года, когда Польша объявила о том, что ей необходима помощь в защите воздушного пространства от дронов, французские истребители на поддержку и оборону воздушного пространства прилетели. Но какие? Прилетели «Рафали», носители ядерного оружия. Навроцкий тогда был еще второй месяц президентом Польши, он аж, так сказать, очень впечатлился этим и даже предложил, а может быть, они останутся на территории Польши. Вот. И тут можно даже не говорить о разногласиях Туска и Навроцкого, но вопрос в том, что они бы этого хотели. Что интересно, что тут же последовали практические шаги. Тут же в конце апреля были проведены военные учения французских ядерных сил, как раз тех же носителей «Рафалей», с участием Польши. Ну, понятно, Польша там участвовала как бы в планировании якобы, в связи, управлении и так далее. Но было пристегнуто к этим учениям. Так вот, «Рафали» эти имитировали, они провели эти учения с территории Польши, имитировали ядерные удары по Беларуси и по России. Вот это они, получается, вот не просто поговорили, разбежались, но это первый раз четко практическое применение было. И учебные имитационные пуски с применением ядерного оружия. Вот здесь, надо сказать, попытки у них есть. Конечно, французский ядерный потенциал не так велик, но пытаются все-таки эти носки дырявые одеть на всю Европу, французские ядерные. Вот. То есть вопросы эти все идут и дальше. Ну и самый большой клинч такой, это, конечно, Германия, которая провозгласила себя военным тяжеловозом. И даже автомобильная промышленность, которая резко упала, она начала подниматься за счет военных заказов. Это вообще ситуация, можно провести параллель с 1933-1934 годом, когда населению говорили о том, что немецкому населению, или о том, что вот такие-то расходы на нашу оборону, они поднимут уровень населения. Но вот то же самое на сегодняшний день происходит в Германии. Ведь миф о российской угрозе, если ты с утра включил телевизор, а не вечером включишь телевизор, ты все время видишь о российской угрозе. Она превращается для европейцев, она превращается в реальность. Такая ситуация, конечно же, она никакой деэскалации не способствует, а способствует только конфронтации. И эта конфронтация происходит.
3: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили информацию о том, что Соединенные Штаты сокращают численность своего контингента в Германии. Что происходит? Мы разбирались с нашим гостем, у нас на прямой связи был военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Но телеканал «Ньюсфронт» и «Радио Таврия» продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия». Программа «Мнение». Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь домой.

103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.
1: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.